0: Но если считать себя царицей, то рядом как минимум должен быть принц. А значит, пусть каждый найдет что-то желаемое. И надеюсь, что каждый новый день — это как раз-таки путь именно к этому. Иван Прудников в эфире Авторадио. Здравствуй, прекрасная необъятная страна. Пусть наше музыкальное путешествие продолжается. И, соответственно, все, кто сейчас не спит, с удовольствием делают погромче. Наслаждаемся осенью.
1: Что мне дать?

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на Авторадио.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу. Где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
3: Акции действуют до конца года.
4: Реклама на Авторадио. 39 36 36.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Ka-ching.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 4 часа в столице.
1: Авторадио. Номер 1 в России.

0: смысле самый лучший день заходил вчера, сами придем к нему сегодня. Обязательно зайдем завтра. Ну и далее по тексту. В общем, будем сами стремиться к чему-то желаемому и, разумеется, будем верить, что эфир Авторадио в этом только помогает. Но согласитесь, музыка и ее величество всегда украшает любое мгновение. И раз вы настроились на эфир Авторадио, как минимум нас объединяет один музыкальный вкус. Иван Прудников, «Страна». Большущий привет.
1: Земля в иллюминатах, земля в иллюминатах.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
2: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
3: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
2: И вот 10 сентября в прямом эфире...
1: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
5: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Реклама.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на Авторадио.

Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и дождь, но никто не виноват, что нам стало смеяться с тобой трудней. Мы остались одни, жизнь не стала ясней. Жду, когда ты придешь,

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

Двигаемся далее. Двигаемся по прямому эфиру Авторадио. Делаем это, как всегда, с удовольствием и улыбочкой с утра пораньше. Почему нет? Доброе и прекрасное всем, кто уже проснулся. Желаю, чтобы все у вас обязательно получалось. Ну, а поддержать слово.

Мой приятель беспечный ездок, и асфальт он привык растирать в порошок. Из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
7: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
6: А дизайн-проект предоставят?
7: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
6: Мне подходит. Поехали.
7: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
8: Энгельс, Нестерова, 100.
9: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
10: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
11: О, Elvis, какая у меня фета.
12: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной». Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
13: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
14: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
15: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 тысяч рублей и только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet Leader на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
16: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
17: Акции действуют до конца года.
18: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П 321-668-001-046-98.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айнафарк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айнафарк!
2: Яркие каникулы?
3: Айнафарк!
2: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
4: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
5: Тау-галерея, первый этаж.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39, 36, 36.
8: Реклама на Авторадио.
9: 39, 36, 36.
10: Музыка

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом уже первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии — это уже не будущее, это настоящее.
2: Сегодня войска беспилотных систем — одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на один год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38, 19, 20. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове 69-79-67.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
7: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
10: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39, 36... 36.
13: «Газель Сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей, ходовой части, электрики газелей, газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель Сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
14: Реклама на автора.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Жизнь штука такая, не поспоришь. Иногда даже не стоит переигрывать, начинать что-то заново. Иногда лучше пустить по течению, да, и понаблюдать, что с этим произойдет. Но что-то мне подсказывает, вы сами знаете, что вам делать. Вы сами знаете, как

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
8: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
7: Но мне надо быстро и с доставкой.
8: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
7: Поехали.
8: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
9: Давно откладываете визит к стоматологу? Самое время проверить здоровье зубов. В сети стоматологии «Гелиос» консультация врача и снимок в подарок. А еще 3000 рублей на лечение. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года. В сети стоматологии «Гелиос».
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Встречайте новые автомобили «Тенет Плюс» в «Элвис». «Тенет Плюс» – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Элвис». Почувствуйте «Тенет Плюс» в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. «Тенет Плюс» – быть элегантным.
12: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
13: ООО «ЛСКМ» не ответа.
14: Когда речь идет о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ЭКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
15: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
16: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
17: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
18: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
19: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева, 72, Энгельс, Тельмана, 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
20: Передать показания счетчика, оплатить газ, не выходя из дома. Сделать это удобно поможет личный кабинет «Мой газ». А этой осенью еще и с возможностью получить на лицевой счет 1000 рублей от «Газпром Межрегионгаз Саратов». В октябре и ноябре передавайте показания и оплачивайте счета через сервис «Мой газ». И станьте участником акции «Личный кабинет. Выгодная привычка».
21: Подробности на сайте sargc.ru.
22: Акции с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sargc.ru. 16+.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39-36-36.
6: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей, 12.
7: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Я газую, как Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
3: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 31 октября 2026 года выгода на Jetour серии Т до 340 тысяч.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
1: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
6: Основано на реальных событиях.
7: Это будет автомобиль для русских дорог.
6: Иван Янковский, Паулина Андреева.
8: Ничего не говорите, можете испортить.
6: Битва моторов. В кино с 8 октября.
9: 12+.
10: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Я Пушистик, и я потерялся.
12: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
11: Пушистик!
12: Приключения мамонтенка.
11: Мама!
12: В поисках мамы.
11: Я плыву к тебе.
12: В кино с 1 октября.
9: 6+.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
14: Битва поколений
13: на Муз-ТВ.
14: 5-й сезон
13: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
14: Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Авторадио.

0: Реклама. Боливар Эволют Саратов представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Эволют iJoy по цене от 2 миллионов 199 тысяч рублей и гибрид Эволют iSpace от 2 миллионов 465 тысяч рублей. Звоните 49 21 11. Саратов. Большая Сеченская, 4.
1: Реклама. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-Банк» и другие банк-партнеры. Не оферта по данным ООО «Автостарт». Подробности и сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар».
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии, когда домой можно сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
5: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45 45 46.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57 73 77.
7: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57 73 77. Элвис Премиум. Не оферта.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39 36 36.
11: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей, 12.
0: Реклама на Авторадио. 39 36 36.

0: It works.
1: Реклама.
2: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
3: Мой шанс заработать денежек.
2: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
4: Это издевательство над звездами.
2: Идеальное ограбление. Завтра в 19.30 на ТНТ.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
7: Не пропустите.
8: На НТВ.
7: Виа Суперстар.
8: Новый сезон.
6: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Fly Dubai приостановила рейсы в Израиль после инцидента на борту. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Авиакомпания Fly Dubai временно приостановила полеты в Израиль и обратно после происшествия на рейсе из Дубая в Тель-Авив. Ограничение будет действовать на время расследования. Самолет 30 сентября совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По предварительным данным, один из них собирался разбить лайнер с пассажирами, а второй попытался ему помешать. Лайнер удалось благополучно посадить. Пассажиров позже доставили в Израиль другим рейсом. Израильские власти заявили, что могут присоединиться к расследованию. В посольстве Израиля в Москве заявили, что инцидент на борту рейса Fly Dubai мог быть направлен против Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.
3: Про ипотеку.
2: Семьи смогут сохранить ставку 6% по льготной ипотеке независимо от количества детей и региона покупки жилья. Для этого первоначальный взнос должен составлять не менее половины стоимости недвижимости, сообщили в Минфине. С 1 октября условия семейной ипотеки изменились. Срок кредита сократили до 15 лет, а ставки теперь зависят от числа детей. За пределами Москвы, Петербурга и их областей она составит от 2 до 10%, в столичных регионах от 4 до 12%. Чем больше детей, тем ниже ставка. На самую низкую ставку могут рассчитывать семьи с 5 и более детьми. Максимальный срок субсидирования кредита ограничили 15 годами.
3: Про новые технологии.
2: В 6 аэропортах России запустят 3-летний эксперимент с беспилотной спецтехникой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Проект охватит Внуково, Пулково, аэропорты Сочи, Краснодара, Красноярска и Южно-Сахалинска. За 3 года число автоматизированных машин на аэродромах планируют увеличить с 1 до 21, а количество выполняемых ими задач с 2 до 96 тысяч. Эффективность эксперимента будет оценивать Минтранс.
3: Про мошенников.
2: Россиянам не рекомендуют передавать незнакомцам фотографии и сканы паспорта, ИНН и СНИЛС, а также коды из СМС и пуш-уведомлений. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. Ведомстве также советуют не публиковать в открытых профилях домашний адрес, текущее местоположение, привычные маршруты передвижения и номера телефонов родственников. Эти данные мошенники могут использовать для социальной инженерии, получения доступа к аккаунтам или попыток похищения денег. В МВД подчеркивают, даже случайная публикация персональной информации может привести к ее утечке и использованию от имени владельца без его согласия.
3: Про насекомых.
2: Из-за аномально теплой осени в России дольше обычного сохраняется активность клещей. Об этом рассказала специалист Балтийского федерального университета Евгения Калинина. По ее словам, клещи остаются опасными до наступления устойчивых заморозков, поэтому риск укуса сохраняется даже в октябре. Особую сложность представляют нимфы – молодые особи небольшого размера, которых трудно заметить на коже. В некоторых регионах до 35% клещей могут быть заражены боррелиями. Специалисты советуют по-прежнему использовать защитную одежду и репелленты при прогулках в лесах и парках. Официальный курс доллара – 83 рубля 56 копеек, курс евро – 94 рубля 88 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Доброе утро, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Суперпрограмма об этом, о том и даже о сём. О самом актуальном.
2: Самый исчерпывающий тизер за всю историю нашего шоу.
1: Да, предлагаю начать блистать своими удачными ракурсами, а именно голосами. Это Иван Броневой.
2: Доброе утро. Это вот это вот. Вы слышите мою рабочую сторону. И Денис Курочкин.
1: Вот это моя рабочая сторона.

0: Поехали.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро

0: Кто-то говорит, друзья, а мы делаем. Я имею в виду ваше утро, причем делаем это с улыбкой, качественно и музыкально, в комплекте с подарками. Все, это драйв-шоу, поехали. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Давайте в полном объеме уже начинать. Есть некоторые события, которые произошли, пока мы с вами спали. Очень, кстати, на радость тем, кто страдает аллергией. В России зарегистрировали вакцину от пыльцы березы. Минздрав официально зарегистрировал этот аппарат, препарат. И теперь весенняя аллергия перестанет быть приговором. Но не здорово ли?
1: Это прекрасно. На березу у многих моих знакомых есть аллергия.
0: Перестанем с вами чихать, и это не может не радовать. А тем временем, пока мы добивались успеха в медицине, Дональд Трамп присвоил ИИ очередное звание. Теперь это сверхумная штучка, называется суперкомпьютер, или как-то там еще. Короче, парень не определился, но уже издал 33 указа.
1: Ты красавчик. Ты понимаешь, сколько свободного времени у человека, чтобы вот заниматься творчеством?
0: Да.
1: Никаких собеседований, каких-то важных совещаний, ничего.
0: Суперинтеллект. Вроде бы на этом остановился человек.
1: Действительно, художник. А слышали новость про то, что известный бренд, который выпускал пылесосы и фены, вот этот, как ты его называешь?
0: Файсон.
1: Файсон пускай. Снял с продажи новую зубную щетку. Стоит она 44 тысячи рублей, а снял он ее из-за того, что она при первой же чистке, при попадании воды внутрь, ломается. Представляешь?
0: Ну да, все бывает, все ломается рано или поздно.
1: И все, они все эти зубные щетки свои отозвали.
0: Но...
1: Рано или поздно, да, но при первой чистке зубов ломается, это нет.
0: Но...
1: За 44 тысячи рублей, на секундочку.
0: Что поделать, бывают ошибки, возможно, переделают. Ну да ладно, есть еще, друзья, про нас уже новость. Оказывается, мы с вами, россияне, плохо помним свои поездки. Не знаю, помню каждую, но все же вывод следует из результатов исследования сервиса бронирования всевозможных вот таких вещей, которыми мы пользуемся. Так вот, каждый четвертый опрошенный признался, что помнит многое, но не может связанно это пересказать. Если это, конечно, all-inclusive, наверное. У 44% остаются отдельно яркие эпизоды, детали забываются, и еще 34% разные дни со временем сливаются в одно воспоминание. Ну и хотя большинство уверяет, что хорошо помнит поездку,

0: 37% могут описать ее лишь словами «классно» или «нормально». Обидно немного, когда ты целый год ждешь отпуска, да, а потом и ничего вспомнить не можешь. Вот так вот. Поэтому сегодня мы решили вас спросить, ребята, какую свою поездку вы помните до сих пор. Давайте вспомним среди череды рабочих задач и минут и дней, как давно это было. Куда вы ездили? Что видели? Что запомнилось больше всего? Мало ли, какая-то есть точка на карте нашей страны, а может быть и не только на нашей, чтобы точно ее посетить и впитать в себя эти впечатления.
1: Слушай, ну еще важный момент про статистику. Отвечают, когда здорово, классно и интересно, когда они хотят долго рассказывать или понимают, что вопрос формальный. Потому что если ты, ну, действительно был чем-то удивлен, тебе надо время, ну не минуту и не две, а так вот прям сесть, чайком все рассказать, подробно объяснить. Тогда да. А здесь просто, ну здорово. Ну, неплохо. Ну, понравилось.
0: Ну, посмотрим. Мнение это нас интересует. Ваши ребята. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Очень сильно ждем. Тем более, как всегда, мы не с пустыми руками. Два билета на финал главной гонки на выносливость трека. Это, кстати, Новорижское шоссе. Туда надо еще доехать. Тоже, кстати, поездка и тоже впечатление. Мы кому-то из вас будем вручать. Как и свежую порцию автоновостей. Это будет чуть позже, пока будут новости спорта от Ивана Броневого. В этом часе через несколько минут. Не прозевайте.
2: Поехали! Драйв-шоу!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Каждое утро в компании с Авторадио просто обязано быть добрым. Даже если движение затруднено и пробки в 6 баллов по данным сервиса Яндекс.Карт в эту минуту, с нами вы будете в курсе дорожной ситуации и точно узнаете, какие улицы стоит объехать. Наиболее напряженно сейчас на Усть-Курдюмском шоссе от Дудаковской до улицы Аэропорт, а также на Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до Московской. Плотный поток машин на Соколова от 6-го Мурманского проезда до Танкистов тормозит рабочая от Аткарской до улицы Рахова. Не более 7 км в час скорость движения машин на Чапаева от Шелковичной до Рабочей тормозит трафик и на Большой Горной от Навигатора до Астраханской. В утреннем заторе сейчас тракторная в сторону проспекта 50-летия Октября. Пока это вся информация к данной минуте. Я Владимир Воротников. Желаю вам отличного рабочего дня в компании с Авторадио Саратов на 102.1 FM. Нам с вами по пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Боливар «Эволют Саратов» представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер «Эволют iJoy» по цене от 2 миллионов 199 тысяч рублей. И гибрид «Эволют iSpace» от 2 миллионов 465 тысяч рублей. Звоните 49 21 11. Саратов. Большая Сеченская, 4.
2: Реклама. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. А у «Альфа-Банк» другие банк-партнеры. Не оферта по данным ООО «Автостарт». Подробности 45 отдел продаж ООО «Боливар».
3: Магазин «Аризона» представляет легендарные куртки «Аляска» из летного нейлона. Теплые, долговечные, проверенные. Новые модели. Отличные цены. Тау-галерея, 3-й этаж. Магазин «Аризона».
4: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Первый шаг к родительству – консультация специалиста. Запишитесь на бесплатный прием репродуктолога в новое отделение репродуктологии медицинского ДИ-центра. 51 22 51. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
7: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте.
11: Категория 0+.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39, 36, 36.
14: «Газель сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей, ходовой части, электрики «Газели», газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
0: Реклама на Авторадио.
15: 39-36-36.
0: Музыка Авторадио.

0: вечер.
1: Авторадио.
0: Ветер в голове, а я влюбленный во всех девчонок своего двора.
2: Поехали!

0: Поехали!
1: Итак, друзья, 7.23 на столичных, и вот какая весть летит. Одежда XL размеров пропадет из российских магазинов. И причина не то, что не хватает материала, а причина – тренд на похудение. Магазины массово отказываются от больших размеров вещей, а масс-маркеты урезают ассортимент как раз из-за падающего спроса. Ты виноват во всем.
2: А это не мой размер, я не переживаю. У меня вот 2,3 XL мой размер.
1: Новости каждый раз рассказываешь, люди мотивируются, худеют, понимаешь? А мне теперь ходить не в чем. Иван Броневой. Новости спорта к этой минуте. Давайте.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Итак, начнем с побед по традиции и приятных, ярких событий, связанных с нашими спортсменами. Светлана Ромашина войдет в зал славы, международный же зал славы по плаванию. А напомню, что Ромашина самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. На ее счету 7 золотых олимпийских медалей, 21 золото чемпионата мира и 13 золотых наград чемпионата Европы. Церемония пройдет уже в будущем году, 10 апреля в США. А далее теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP 250 в Ханчжоу. В финальном матче Даниил обыграл еще одного россиянина, Андрея Рублева. Это был первый российский финал ATP за 3,5 года и лишь 7-й в истории вообще. Для Даниила этот трофей стал 3-м за этот год. А еще теперь о футболе. Давайте поговорим, потому что наша сборная провела товарищеский матч со сборной Ирана. Встреча в Казани завершилась со счетом 2-0 в нашу пользу. Оба мяча в этой встрече забил Александр Головин. После этого полузащитник Монако получил травму голеностопа. Насколько она серьезная, пока непонятно. Сам он говорит, поживем, увидим. Буквально. Посмотрим. Я надеюсь, что все благополучно и повреждение несерьезное. Валерий Карпин, главный тренер национальной команды, на всякий случай напомню, на пресс-конференции после матча заявил, что дубль Головина его не удивил. Потому что это Головин, он так и должен был играть. Ну, то есть, Головин и Головин. Ну, дубль и дубль. Два мяча забил ворот сборной Ирана. Кстати, не самая слабая сборная, я напомню. В следующем матче сборная России сыграет против команды Намибии. Встреча пройдет 3 октября в Екатеринбурге. Но если уж заговорили про футбол, то как не упомянуть уже сильно поднашумевшего Криштиану Роналду. Что там с ним происходит? Потому что много новостных заголовков на эту тему. Давайте хронологию определенную выстрою. В Лиге наций Роналду сыграл со сборной Уэльса. Естественно, за Португалию. Сыграл, прямо скажем, слабенько. Были у него очень хорошие моменты. Он их не реализовал.
1: Ну, хорош тоже гасить пацана. Во-первых, когда, опять же, команда играет мимо тебя... Ну, какие там моменты, которые ты сам выцарпал еле-еле, чтобы ударить?
2: На когда на него мяч скидывают,
1: Ты попробуй так, во-первых, перекрутиться, чтобы этот мяч ударить. Там не такой был прям сверхмомент. Не надо путать Криша и Дзюбу, когда тебя к пустым воротам уже подкатили.
2: Ну, ты знаешь...
1: Или Месси, на которого команда вся играет.
2: Некоторые футбольные эксперты говорят, что вот как раз очень близко, что даже зарубежные, не только наши, что как раз Роналду и стоит рядом с воротами, чтобы получить мяч. И вот такое мнение ни одного эксперта я прочел.
1: И чемпионат мира, эксперты тоже. За одно место и в музее. Ну, что ты, экспертное мнение. Ни один игрок не дает открывшемуся Кришу мяч. Ни один игрок не прошел столько, сколько он. Чисто пацаны играют. Парень 22-летний говорит, я легенда Португалии.
2: Ну, это уже проблемы парня, его воспитания. Тут 41 годик уже человеку, тоже
1: никто
2: солидный возраст.
1: Никто бы не знал о Португалии, если бы не Портвишок и Криш. И Криш. Все.
2: Как ты их совместил-то хорошо. Так, но это не все, это только начало. Завязка истории. Дальше. С Норвегией матч был. Он начался без Криштиану Роналду. Он сидел на скамейке. После второго забитого мяча ворот соперников он пошел разминаться. Все, все думали, что сейчас вот счет 2-1. Криштиану выйдет, еще один голишник закатит. Но в итоге он поразминался и так на скамейке до конца и просидел. Почему, было непонятно. Но впервые за 18 лет Криштиану Роналду не вышел на игру. Это действительно событие. После этого он, не дожидаясь, когда там команда попрощается с болельщиками, сразу в подтрибунное помещение убежал, а на следующий день не пришел на тренировку сборной. Ну, вроде как он позанимался индивидуально у себя в отеле. Якобы нет подходящих условий на стадионе, где занималась вся сборная. Но понятно, что конфликт, понятно, что скандал. Президент Федерации Португалии отменил все свои дела. Он должен был там на серьезный матч лететь, юношеской сборной. Прилетел в расположение сборной Португалии.
1: Что? у него серьезный матч, юношеская сборная.
2: Не, ну там они боролись за выход в финал.
1: За выход.
2: Серьезная история, тоже важная, естественно. Так вот, он прилетает туда, вроде помирились, выходит тренер Жезуш, выходит, говорит, значит, ну все, все нормально, все благополучно, проблем и конфликтов с Роналду у нас нет, но он не сыграет в следующем матче с Данией. Кроме того, он сказал, ну вот я ему во время матча предыдущего сказал, что сейчас он выйдет, наверное. Ну, а потом я передумал. Я же тренер, я могу. Я решаю, кто будет играть, кто не будет играть. Я никому гарантировать время в игре не буду точно. Я так решил. После этого Роналду бросает все, буквально уезжает из отеля, отправляется в аэропорт. Туда прилетает его частный самолет, и он, собственно, улетает из расположения сборной из Копенгагена. Все, вот такая история. Его, говорят, пытались догнать тренер и президент федерации, но вроде как безуспешно.
1: Не знаю, сколько я читал и сам интервью этого Жезуша, тренера.
2: Жоржи Жезуш,
1: он сказал, как бы, слова. Если хотите, чтобы я играл, я буду играть. Если не хотите, чтобы я играл, я не буду играть.
2: Это было до...
1: Если хотите
2: до.
1: Отправить меня на трибуну, я пойду на трибуну.
2: Это было до того, как его пригласили в сборную.
1: Ну, пускай играют, господи. Посидит дома, СТС посмотрит.
2: Ну и, естественно, сразу люди, инсайдеры всякие разные стали говорить, что это финал, что это точка, что больше он в сборной Криштиану играть не будет. Причем не по желанию или по вине тренера, а по собственному уже решению. Посмотрим, как будут развиваться события. Что-то новое появится, обязательно вам расскажу. Но на этом о спорте у меня все.
0: Поехали! Драйв!

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо, билет и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо. Колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
12: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
13: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансы.

0: финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Авторадио.

0: Поехали!
1: Итак, ребята, давайте озвучим первую порцию драйв-чата, где сегодня обсуждаем наши поездки и память на воспоминания из них, потому что выяснилось, что россияне плохо помнят как раз свои путешествия. И если помнят, то на вопрос «ну как это было?», кроме как «ну норм, классно», ответить ничего и не могут. Хотя, может быть, и просто не хотят делиться, чтобы вы там не оказались. Есть же такой лайфхак. Я вот долго не говорил никому, что в Эмиратах в августе хорошо. Пока эксперты наши не выдали. И стало теперь дорого и в августе. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Давайте посмотрим, что уже есть к этой минуте.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, Марина написала, многие поездки запоминаются, если что-то впервые в них увидено. Вот, например, подростком ездила на теплоходе по Золотому кольцу. Вот, одна. С дружной командой. Таких же мальчишек и девчонок по путевке. Это было давно. В 13 лет, в 82-м году. Ну, все понятно, человек все помнит. Видишь, даже уже сколько было лет и год. В Нижнем, вот на экскурсии. В Москве впервые. И так далее. В более старшем возрасте поездка в Вильнюс зимой. Там оригинально украшают елку, в общем. В Барселоне каждый город решила она, в общем. Перечислять?
2: Решил доказать, что все свои поездки она помнит.
1: В Абхазии, дом Сталина, пещера в Афоне, озеро Рица. В общем, много-много-много, где она была. Да. И все это, кстати, представляешь, вот именно в юношестве.
2: Классное юношество. Да. Прям такое потом, завидное.
1: Потом, по всей видимости,

0: Только работала.
1: Устала ездить. Александр пишет. Года три назад был в Венесуэле. Запомнилась двухдневная поездка к самому высокому водопаду, в котором мы купались. Но попасть было к нему нелегко. Порядка часа, да, по джунглям. Идти пешком в духоту, в общем, несложно. Но такое. Трудозатратное и трудоемкое, видимо. Ну а вечером приятные очень посиделки и сон в гамаке.
0: Доброе утро, ребят. Я недавно была в Красноярске и в Хакасии. Была поражена красотой Енисея и Саян. И чтобы не забывать яркие моменты путешествия, веду альбом как раз путешественника и мини-фотопринтер. Прямо в поездке. Распечатываю и наклеиваю фотографии. Билетики беру также, открытки и прочее. На каждую поездку выделяю две странички в альбоме, чтобы все вот самое, знаешь, невероятное, быстренько запечатлить.
1: Классная идея, прям.
0: Да, да. Ну, для этого есть соцсети еще, к тому же.
1: Ну...
0: Но тут потрогать, да, как-то другие, наверное, ощущения. Как книжка, настоящая и электронная.
1: Тут Оля для нас с тобой, видимо, пишет. У меня в этом году был первый раз в жизни отдых в санатории. Санаторий принадлежит нашей компании. В Омской области он находится. Захватывающие пейзажи с крутого берега Иртыша. Йодобромный бассейн на улице.
0: Где, в Омске?
1: Ну да, в Омской области. Ага. Йодобромный бассейн на улице, прогулки до соседних санаториев, новые знакомства с приятными людьми.
0: Кислородные коктейли.
1: Не исключено, что да. Нам туда точно нужно.
0: А он, кстати, помогает вообще, кислородный коктейль?
1: Ну, вроде как, насыщает организм. Ну, не знаю, вкусненько. Я периодически пью.
0: Чистым. Без добавления чего-либо, да?
1: Без добавления кислорода.
0: Вот именно. Друзья, пишите и вы, как давно куда-то ездили, какую поездку вы помните до сих пор, какие яркие впечатления остались в памяти. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
0: Реклама.
2: Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
3: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
5: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
6: АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45 45 46.
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
10: Айда-парк!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айда-парк!
9: Яркие каникулы?
10: Айда-парк!
9: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
11: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
12: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
13: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
15: Ищете, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
16: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
17: Акции действуют до конца года.
18: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
19: 39, 36, 36.
0: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36.
4: Музыка.

0: Драйв-шоу «Поехали», друзья, продолжается в эфире Авторадио. Прямо сейчас мы открываем рубрику для тех, кто любит свою машину не только на словах, но и на деле.
1: Большинство автомобилистов не относятся серьезно к антифризу. А зря. Вот бензин, масло, это да, это важно. А про антифриз вспоминают, когда радиатор уже начинает течь. Но ведь от качества антифриза тоже кое-что зависит. Или... нет.
0: Как часто надо менять антифриз и какой именно покупать и заливать? У нас в гостях человек, который ответит на все эти вопросы. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
2: Что там под капотом? Поехали!
0: Максим, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Привет, друзья, доброе утро.
0: Максим, как часто нужно менять охлаждающую жидкость? Или не заморачиваться с этим вопросом? Ну, как бы, залил там когда-то, и ладно.
3: Обязательно нужно менять. Почти половина серьезных поломок двигателя связана именно с охлаждающей системой. Пакет присадок в антифризе, который и защищает от коррозии и от накипи, со временем вырабатывается.
0: Угу.
3: Осадок и накипь забивают каналы, соты радиатора. Конечно, что? Теплоотвод падает, а двигатель в результате перегревается. Ну, а это прямой путь к капитальному ремонту, а то и к замене двигателя.
1: А сроки какие у этого самого ресурса?
3: Ну, смотрите, вот старый Тосол, всем известный, ходит 40-50 тысяч километров. Угу. А современный антифриз, конечно, больше, до 200-250 тысяч километров. Но не более чем 5 лет. Точный интервал всегда смотрите в инструкции к своему автомобилю.
1: Как все серьезно оказывается на самом деле. А если не знаешь или, я не знаю, ну не помнишь, когда менял антифриз, что тогда делать?
3: А вот если не знаешь, нет, если не знаешь или не помнишь, просто не гадай. Замени и все. Это самое дешевое и самое разумное решение.
0: А можно прям так взять и заменить?
3: Можно. Но если хочешь разобраться, загляни в расширительный бачок. Угу. Жидкость помутнела, побурела, под крышкой желе, хлопья какие-то. Серьезно? Так
0: такое
3: и есть.
0: Бывает, да?
3: Да-да-да. Значит, присадки сработались. Mm-hmm. Некоторые говорят, присадки кончились. Это уже не антифриз, а такая агрессивная жидкость, которая разъедает систему. Печка хуже греет, система работает на пределе. И любой из этих признаков – сигнал, что тянуть уже нельзя, надо менять.
0: Так, а на что ориентироваться на полке? Что надо выбрать? Совет.
3: О, это самый популярный вопрос. Мы в журнале «За рулем» регулярно тестируем антифризы, и результат, мягко говоря, не радует, потому что половину из представленного на полках в магазинах брать нельзя даже за даром. Я серьезно говорю. Есть антифризы с метанолом или опасными добавками, разъедающими металлы и резиновые детали. Некоторые кипят уже при 90 градусах, а есть такие, что еще и горят. Вот представьте, протечка, выплеск на горячие детали двигателя антифриза.
0: Хорош вообще.
3: Да-да-да, а потом вы читаете сводку, сами читаете в новостях сводку. На дороге выгорел дотла автомобиль.
1: И это из-за антифриза?
0: Я до 90 машину прогревал зимой, а тут оно все сгорело. Конечно, дай бог. Так, ну а что выбрать тогда?
3: У нас в России есть 2-3 проверенных производителя, стабильно выдающих товар высокого качества, который выдерживает все заявленные параметры. Я, например, смело рекомендую антифриз «Феликс». Как раз по исследованиям он содержит усиленный пакет присадок против коррозии. И у него нет нареканий ни по температуре кипения, ни по температуре кристаллизации. Он хорошо выдерживает морозы до минус 45. Можно смело использовать любых моторов, так как линейка антифриза «Феликс» закрывает все имеющиеся на рынке модели автомобилей, даже последние китайские и электромобили в том числе.

0: А электромобилям тоже антифриз нужен?
1: А как же, у них же есть система охлаждения.
0: Опа, я проверю.
2: Привет!
0: Реально, я не знал.
2: Добрый вечер!
0: Я думал, там чисто аккумулятор.
2: Так, ну, короче говоря, надо покупать дорогой антифриз, и тогда проблем не будет. А не вот этот вот по скидкам, по акциям, где-то там неизвестном месте.
1: Дорогой антифриз, как показывают наши исследования, тоже бывают убийственные. Надо покупать правильный, хороший.
2: Я понял. Будем покупать качественный и проверенный антифриз «Феликс», как сказал, собственно, сам Максим Кадаков. Он бережно относится к двигателю, не кипит и не замерзает.
1: А еще и не горит.
2: И не горит, да. Спасибо большое. В нашей студии был главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
1: Всем хорошей дороги. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калина.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является ответной, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
12: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
13: Мне с гусем.
12: Так они все с гусем.
13: Так я все и возьму.
14: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
15: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаю семечки от Мартина.
16: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
17: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Еще 4 страны перестали признавать 5-летние загранпаспорта россиян. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестали признавать российские 5-летние загранпаспорта без биометрии. Об этом сообщает РБК. С 1 октября такие документы не принимают уже 15 стран шенгенской зоны. Для поездок туда россиянам потребуется 10-летний биометрический загранпаспорт. При этом в странах Бенилюкса ранее выданные визы, вклеенные в 5-летние паспорта, разрешили использовать до конца декабря. Еще 14 стран Шенгена пока продолжают принимать российские небиометрические паспорта. Среди них Италия, Испания, Греция, Португалия и Швейцария. Перед поездкой туристам рекомендуют заранее проверять требования конкретной страны, поскольку правила постепенно меняются.
0: Про безопасность.
2: На госуслугах в этом году планируют запустить специальную красную кнопку для защиты от мошенников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Если человек поймет, что стал жертвой обмана, он сможет одним действием временно заблокировать значимые онлайн-операции. После этого злоумышленники не смогут перевести деньги от его имени, сменить пароли или воспользоваться рядом цифровых сервисов. Сейчас механизм дорабатывают совместно с банками и операторами связи. Точные сроки запуска пока не называются.
0: Про автомобили.
2: Ввоз легковых автомобилей в Россию через Белоруссию сократился более чем на 8%. По данным Автостата, за первые 8 месяцев года таким способом ввезли 16,5 тысяч машин. Поставки подержанных автомобилей снизились на 7%, новых – почти на 10%. Среди новых машин чаще всего везут наиболее дорогие европейские кроссоверы премиальных брендов – Mercedes-Benz G-Class, BMW X5 и X7, LR Range Rover и Porsche Cayenne. Автоэксперт Василий Кисенков в беседе с Авторадио сказал, почему сократился импорт легкового авто через Белоруссию.
3: Я бы не говорил здесь, что Беларусь вдруг перестала быть интересным направлением для ввоза автомобиля. Изменилась экономика самого ввоза. Если посмотреть, какие автомобили едут к нам через Беларусь, то это в основном достаточно дорогой европейский сегмент. Подавляющее большинство этих автомобилей мощнее 160 лошадиных сил. А после изменений по утильсбуру, именно такие автомобили стали заметно дороже. И в какой-то момент дополнительная стоимость просто съедает ту самую выгоду, ради которой человек вообще связывался с параллельным импортом. Плюс также мы не должны забывать про общее состояние российского рынка. Покупатель стал гораздо чаще считать деньги, он стал гораздо осторожнее.
2: При этом, по словам эксперта, снижение на 8% пока не оказывает существенного влияния на российский авторынок.
0: Про школьников.
2: Снижение успеваемости и потери интереса к занятиям у школьника не всегда связаны с ленью. Причиной может быть переутомление, рассказала в «Вечерней Москве» педиатр Анна Смирнова. Среди возможных признаков она назвала дневную сонливость, проблемы с засыпанием вечером, снижение аппетита, головные боли, ухудшение концентрации и частые перепады настроения. По словам врача, чрезмерная учебная нагрузка способна привести к эмоциональному истощению. Если такие симптомы сохраняются, специалист советует обратиться к врачу и исключить проблемы со здоровьем. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 56 копеек. Курс евро 94 рубля 88 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
5: Внимание, внимание, внимание, это голос успеха. И чтобы этим утром вы не сбились с пути, мы будем рядом. А мы это драйв-шоу «Поехали». Человек, благодаря которому аппетит становится приятным, Иван Броневой.
6: Доброе утро всем, и, возможно, его голос, его доброе утро кто-то установит себе на будильник в телефоне.
5: Может быть. Хотелось бы, но лучше, конечно, чтобы вы установили гимн Авторадио, потому что не просто так мы начали говорить про успех. В банке игры, дамы и господа, на день сегодняшний 15 тысяч рублей! Ничего себе! И если хотите стать их обладателем, то, пожалуйста, слушайте следующий трек, во-первых, внимательно, и главное, проверьте, установлен ли у вас гудок, не установлен ли у вас гудок, гимн Авторадио!
0: Драйв-шоу! Поехали! Каждое утро на Авторадио.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну, я надеюсь, успели все проверить, чтобы вместо гудка стандартного и неинтересного был установлен гимн Авторадио. Сделать вы это можете легко и быстро. Расскажем, как. Почему? Потому что сейчас мы как раз находимся в игре «Много денег на Авторадио». И, собственно, наш гимн Авторадио — это и есть пропуск в игру, где вас ожидает в банке 15 тысяч рублей. Ну, а наш генеральный партнер игры «Озонбанк» с радостью эту сумму удвоит, и, соответственно, вы можете выиграть 30 тысяч рублей. Ну, что за радость? Вот так вот утром, проснувшись, стать богаче на 30 тысяч рублей. Кто откажется? Я думаю, никто. Поэтому давайте к быстрой механике, как стать обладателем этой суммы.
2: Заходите на сайт Авторадио.ру, дальше вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном как раз-таки гимн Авторадио вместо гудков, после этого на сайте описываете свою мечту и все. Все, слушайте внимательно эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Далее мы общаемся, соответственно, узнаем о мечте, но главное, чтобы гимн был установлен. Если да, то еще и 3000 рублей вы получаете автоматически, согласно правилам. Ну а назовите песню, которая играла перед игровым эпизодом. А артист у нас очень популярный, не так давно предстал в новом образе, с интересной стрижкой. Такой, знаете, малет, если это можно сказать, что-то из 80-х. То, соответственно, заберете 15 тысяч рублей. Давайте перейдем к делу. Останавливаем нашу радиорулетку.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 50-57. Он принадлежит Виталию, видимо. И кратко не влезла. Виталию из Ростовской области. Пишет о своей мечте следующее. Хочу открыть свой бизнес. Для старта мне нужно всего-навсего 20 миллионов рублей. В общем, как-то так. Конец цитаты. Давайте позвоним, спросим, что за бизнес такой у Виталия. Набираем. «50-57, префикс 908, Ростовская область». Набрали номер, ждем гимна Авторадио. Это как вот на работу приходите, к турникету подходите, и вот надо, чтобы гимн прозвучал. Как пропуск.
1: Осталось 19 миллионов 997 тысяч рублей.
2: Сущие копейки.
1: Я думаю, если он сейчас ответит на правильный вопрос.
2: Итак, Виталий, доброе утро. Это Авторадио. Вы в прямом эфире находитесь. Здесь мы с вами. Денис Курочкин, Ваня Броневой. Игра «Много денег» на Авторадио. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Виталий, как вы прям, знаете, на лайте, прям, не напряженный. Вы в отпуске? Вы выходной сегодня?
3: Нет, я работаю.
1: А, вы на работе. Все понятно. Тогда давайте быстренько.
3: Еще нет, но собираюсь.
1: Ну, собирайтесь. Здорово. Как мы вовремя попали-то, да, в ваше утро? 3000 рублей, во-первых, мы хотим вам вручить, потому что гимн Авторадио всей страны услышали. Это приятное начало дня. Я думаю, навряд ли кто-то будет спорить. Но давайте пообщаемся с вами, прежде чем перейдем к вопросу,

0: о мечте, которую вы указали. Вы говорите, вам необходимо 20, да, все верно, 20 миллионов рублей.
1: Серьезно.
0: А на какие дела? На погулять или в дело?
1: Нет, конечно, в дело.
0: Так, а если не секрет, что за дело?
1: Секрет пока.
0: А, пока секрет.
2: Ну, но конечно. Это еще 20 миллионов, это только для старта. Это не все, да. Не весь бюджет.
0: Ну, настоящие бизнесмены не будут делиться идеей, понимаешь? Вдруг у кого-то есть уже 20 миллионов, они эту идею реализуют. Но это хотя бы на территории Ростовской области, все верно? Там будет бизнес мутиться.
1: Конечно.
0: Что-то с... Ну,
2: конечно.
0: Может быть, это как...
2: Заговорщица.
0: Раковарня? Дайте я буду угадывать.
1: Нет.
0: Агробизнес?
1: Не мучайте себя. Не мучайте себя.
2: Не мучайте
1: себя.
2: В этом мучайте. Только знаю я и я.
0: Все понятно. Ну, хорошо. Может быть, просто потом вдруг я общаюсь с будущим, я не знаю, каким-нибудь невероятным миллиардером, а ему не хватает всего 20 миллионов. Ну, что ж, поживем-увидим. Вдруг в следующем суперфинале именно ваш номер выберет наша радиорулетка, и вы станете обладателем как раз этой колоссальной суммы. Но давайте вернемся в день сегодняшний. В банке у нас 15 тысяч рублей, Виталий. И вы можете их у нас забрать, если ответите на вопрос, какая песня звучала перед игрой. Эпизодом. Вот только что.
1: Нет, не скажу.
0: Эх, эти...
1: Лушало.
0: Бизнес-дела, бизнес-схемы. Понимаешь, пока все это прорисуешь. Иногда вот я так в метро что-нибудь задумаюсь, и два кольца как дам, как проеду, и не замечаю даже, что вокруг. Но ничего, не беда, 3000 рублей есть у Виталия. Я скажу больше, наш генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Уже очень скоро вы, Виталий, получите эти деньги на карту «Озонбанка».
2: С чем мы вас и поздравляем. Ну и будем ждать, естественно, следующих двух суперфиналов. Возможно, именно в них вам повезет, если, конечно, будете внимательно слушать наш эфир. Ну а под самый Новый год нас с вами всех будет ждать еще и дополнительный суперфинал от генерального партнера игры «Озонбанка». Ведь он исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Что касается денег в банке, было у нас их 15, ну а теперь стало 17 тысяч рублей.
0: И я надеюсь, что эти деньги вы у нас заберете в следующем игровом эпизоде. Так что, ребята, участвуйте, изучайте правила. На сайте Авторадио.ру они размещены. И меняйте, конечно, свой гудок на гимн Авторадио. Все на этом. Игра продолжается. Всем удачи.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
8: Автомонитор. Утренние пробки в 5 баллов и небольшое снижение дорожного трафика встречают нас в эти минуты по данным сервиса Яндекс.Карты. Плотное движение сейчас на Танкистов Астраханской от Первой Садовой до Рабочей, а также на улице Рахова от Зарубина до Советской. Стоят в заторе автомобили на Большой Горной от Навигатора до Астраханской, тормозит Чернышевского на участке от Шелковичной до Радищева. Не торопится поток машин на Соколово от Радищева до Сибирской, тормозит транспорт и на Университетской от Слонова до Московской. Пробки сейчас на Новоузенской от 2-го детского проезда до Большой Садовой, в заторе и Чапаева от Белоглинской до Советской. Сохраняется плотное движение на Тракторной в сторону проспекта 50-летия Октября. Первая автомобильная желает всем вам удачи на дорогах. Владимир Воротников, Авторадио Саратов, 102.1 FM. Не переключайтесь.
7: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
9: Без возрастных ограничений.
7: Реклама.
10: Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании «Слотекс»?

0: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
1: Поехали.
0: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com, ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
3: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
4: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «ЛСК» мне Фета.
5: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
6: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
7: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
8: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
9: Репродуктивная медицина. Там, где особенно важен доказательный подход. Программа ЭКО в новом отделении репродуктивных технологий медицинского децентра 51-22-51.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Космо!

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
5: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
6: Музыка

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Поехали!
1: Ну, а сейчас настало время человека, который не витает в облаках, о которых пел только что Бурито, а вот здесь, на земле, он работает, трудится, собирает самую проверенную, нужную, актуальную информацию из мира автоновостей. Встречайте, Денис Курочкин.
0: Автоновости. Поехали!
2: Итак, дамы и господа, хотите интересных новостей, они есть у меня. Начнем с важных изменений, собственно, сегодняшнего дня, да и вообще вот с октября, как мы и говорили, вступил, ну, не везде, но я думаю, что в течение октября везде это будет, вступил новый регламент проверки полисов ОСАГО с помощью стационарных комплексов фото-видеофиксации. Теперь система в автоматическом режиме, я предупреждал об этом, сверяет госномер каждого проезжающего автомобиля с единой цифровой базой Российского Союза автостраховщиков. И если в системе нет данных о вашей страховке, камеры, дается команда на повторную фиксацию через сутки. Вот так вот. То есть штрафы могут приходить ежедневно. Вот так вот. Прилетать с космической скоростью с каждого нового комплекса в вашем маршруте. Так что, если вы забыли вовремя продлить полис, советую это сделать прямо сейчас, чтобы не собирать квитанции пачками, чтобы вам об этом не напомнило, собственно, письмо.
1: Письмо счастья, да.
2: Да, вместе с суммой, которую придется оплатить. Движемся вперед. Главным событием начала осени стал триумф нового российского бренда G-Land на престижной премии «Внедорожник года 2026». Марка зафиксировала сразу две награды. Эксперты признали ее лучшим новым брендом, а народное жюри назвала модель G-Land G6 лучшим среднеразмерным кроссовером. Для марки, чье производство холдинг АГР и компания Dafitu запустила только в феврале, это мощный рывок к августу. Бренд уже вошел в топ-10 рынка. Кроссовер G6 с мотором 1.6 и полным приводом изначально рассчитан под наш климат. Собственно, днище машины залито антикором и воском, а зимний пакет греет все. От руля до форсунок омывателя. Вот. Добавьте сюда вентиляцию кресел, панораму и систему прозрачного шасси, и рецепт народного хита готов.
1: Как будто все мечты в один автомобиль собрали, и все, и вот, пожалуйста.
2: Ну да, я думаю, что это очень прям прекрасный автомобиль, обязательно посмотрите. Можно взять его на
1: на заметку, как минимум.
2: Ну не только на заметку, но и на тест-драйв. Почему нет? Адаптирован, рассчитан, все для нас. Вот так вот. Попробуйте. Ну и давайте еще одно. Я думаю, что многие со мной согласятся. Пришло время для самокатчиков. В России хотят ввести водительские права. Вот так вот. Выдавать их запретят детям до 16 лет. Такое предложение озвучили в Следственном комитете. Также планируется запретить самокатчикам ездить по тротуарам и пешеходным зонам, а сами устройства обяжут оснастить специальным звуковым средством опознавания. Каким, пока не знаю. Наверное, права категории F должны быть тоже.
1: Хорошо,
2: с F. Не знаю. Ну и на десерт. Изобретение для тех, кто устал нервничать во время осенней непогоды. Помните, в прошлом году и летом, и, наверное, частенько осенью был град мощнейший.
1: Так,
2: мощнейший
1: был.
2: Мял машины, разбивал стекла. Так вот, в Китае запустили в продажу умный противоударный чехол, который как раз защищает кузов от данных явлений природы. Устройство монтируется на крыше машины,

0: выглядит как обычный компактный пластиковый бокс, но как только встроенный датчик давления фиксирует сильные удары или резкую смену погоды, чехол за 30 секунд автоматически надувается с помощью встроенного компрессора, превращая ваш кроссовер в гигантский толстый надувной матрас. Разработчики уверяют, что эта воздушная подушка способна спасти лакокрасочное покрытие и стекла даже от падающих с неба кирпичей. То есть автоматически пуф! И надувается крыша такая, понимаешь?
1: Идеально. Сколько стоит, интересно, такое вот это изобретение, ноу-хау?
0: Ну, не знаю.
1: Просто если это стоит как в целом все лакокрасочное покрытие и остекление автомобиля, то нужно ли оно нам?
0: Единственное, что идея, конечно, здоровская, но выглядит такая машина на парковке максимально нелепо. Вот.
1: Огромная, да?
0: Ну да.
1: Вот этот кейс.
0: Главное, чтобы сильный ветер этот надувной автомобиль, знаешь, не задул, и он не летел куда-нибудь в соседний район вместе с чехлом.
1: Вместе с Элли.
0: Да. Но вообще все такие защитные штучки стоят дорого. Ну, вот. А будет ли продаваться это у нас, как-нибудь можно будет это завести или нет, но мне кажется, что с нынешними реалиями вот этого заказа и тому подобное проще найти где-нибудь ракушку, которая раньше стояла во всех дворах.
1: Они, кстати, продаются реально же с рук. Можно взять вот эту за копеечку.
0: Быстренько ее где-нибудь распаковал, и все. В общем, ребят, не забывайте, пожалуйста, подводя итоги, вовремя продлевать страховку. Присматривайтесь к новым российским брендам, и пусть погода, конечно же, только радует. А вместе с нами, вместе с Драйв-шоу поехали. Хорошее настроение всегда будет вас сопровождать. Все, прощаемся с автоновостями и движемся вперед. Нас ожидает в ближайшем будущем ваше сообщение в драйв-чате, где сегодня вместе с вами мы обсуждаем ваши дальние поездки. Да, где они были, когда, может быть, помните вы, не помните, что самое яркое случилось с них. Пишите 915-459-2020.
2: Поехали! Драйв-шоу!

0: Эта новость это завершились, а главную-то новость-то не рассказали.
1: Вот это упущ... Вот это ты, конечно,
0: три плети мне выпишите. Друзья, напоминаю вам, что в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио» при содействии Госавтоинспекции МВД России, Центра организации дорожного движения, правительства Москвы, в этом проекте каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль «Лада».
1: Но не стоит терять время даром, ведь первый этап проекта завершается уже 2 октября в 12 часов по московскому времени. У вас еще есть шанс присоединиться к «Формуле Авторадио» или улучшить свой результат, если уже участвуете, и подняться выше в турнирной таблице. Сделать это просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД, ну а потом 10 лучших из вас по итогам этого самого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие

0: большом заезде по улицам столицы.
1: А на финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, разумеется, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта «АО АвтоВАЗ». Так что, ребятки, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле.
0: Все подробности на Авторадио.ру, категория 18+.
2: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: KGM представляет.
6: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Санъёнг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
7: Ура! Новая машина!
8: А чем он так хорош?
6: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
8: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
6: А это рамный внедорожник «Рекстон». Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
5: «Рекстон» и «Торрес» – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Сеть, отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Ваш коллега!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции.

0: акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Авторадио.

0: Е95.
1: Драйв-чат. Поехали.
2: В том числе благодаря именно этой трассе многие отправляются отдыхать, загорать, ну и просто проводить время с удовольствием. Вот это как раз мы сегодня обсуждаем в нашем драйв-чате. Ваш самый запомнившийся, самый необычный, самый яркий отдых. Когда это было, где вы были, с кем были и что там интересного происходило. 915-459-2020 и вот очередная порция ваших сообщений.
3: Итак, понеслась. Доброе утро всем. Последний раз ездила в июле прошлого года на край света. В планах было увидеть китов, увидели только хвостик одного, но и это произвело огромное впечатление. Вот так вот.
2: Это хорошее сообщение. Тоже есть такая мечта, и северные сияния еще посмотреть. Ольга пишет, у меня в этом году был первый в жизни отдых вне, так сказать, страны. Понравилось? Ну, понравилось. Но в нашей стране, вот в Сочи я обычно отдыхала, и в Адлере, мне как-то легче, удобнее и комфортнее. И море, знаете, какое-то другое, родное.
3: Доброе утро. От Ларисы. Дальняя поездка у меня была давно, аж 9 лет назад. Ездила в город Павлодар от Казахстана. А вот, которая запомнилась, это была поездка в село Хрящевка. Угу. Это под Тольятти. Так называемый замок Гарибальди.
2: О.
3: Вот так вот. Собственно, нам тоже, по-моему, рассказывали, когда мы были, что там есть. Но, правда, далеко нужно было ехать.
2: Ну, отдельно, да. Вне населенного пункта.
3: Но, во-первых, было очень интересно, пишет Лариса. Во-вторых, как бы ездили коллективом. Вот. Встречаемся очень редко, потому что не попадают они, понимаешь, коллегами, чтобы пересекаться. Если кто будет в Самаре или Тольятти, очень советую туда съездить.
2: Как вариант. Надежда пишет, вот в этом году летали с мужем вдвоем в Таиланд. Первый раз за 9 лет. Это было, говорит, незабываемо. Влажный жаркий воздух, особый запах Таиланда. А море, говорит, какое соленое, теплое, волны. А тайская еда, фрукты, лобстеры просто невероятные. Самое прикольное, как пишет сама Надежда, утопило две золотые сережки и ветром унесло кепку в открытое море. Но это, наверное, знак, что точно...

0: вернусь обратно.
1: Вот идея Александра. Правда, прохладно, но пока еще есть, мне кажется, время воплотить это в реальность. Пишет: «Доброе утро всем. В августе этого года мы с супругой ходили в сплав по Верхней Волге. 3 дня и 2 ночи в палатках. Природа, река. Ночью видно звезды. Млечный путь. Плюс хорошая компания. Перезагрузились так, что, кажется, месяц в городе не были. Возвращаться не хотелось». Александр, какую-то конкретную локацию напишите, где вы были. У меня палатка есть. Уже 7 лет. Прикинь, лежит нераспакованная.
0: Ну, надо сходить.
1: Совсем вообще.
0: Спальный мешок, все есть.
1: Все. Я пришел в магазин спортивный. Это был бзик. Я понял, что вот он, кризис среднего возраста. Так. Я зашел и говорю: мне нужна палатка. Совсем. Они говорят: вот, пожалуйста. Я отдал какую-то колоссальную сумму, и вот она лежит до сих пор. А там мешки, подстилки, вот это все, все теплое, даже фонарь какой-то там.
0: Я уверен, что настанет ее время.
1: Я думаю, ее мышь съели уже. Палатку.
0: Не, хорошую не съедят, она в чехле наверняка.
1: Импортная еще.
0: Подавятся импортной-то нашей.
1: Забугорная.
0: Так, у нас отечественная, наша проверенная временем игра под названием What the Fake приближается в нашем эфире. Если хотите принять в ней участие, просто возьмите в руки телефон и прямо сейчас позвоните.
1: 258-33-00, код Москвы 495. Ждем одного из вас.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Реклама. Боливар Эволют Саратов представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Эволют iJoy по цене от 2 миллионов 199 тысяч рублей и гибрид Эволют iSpace от 2 миллионов 465 тысяч рублей. Evolute. Звоните 49 21 11. Саратов. Большая Сеченская, 4.
1: Реклама. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-Банк» и другие банк-партнеры. Не оферта по данным ООО «Автостарт». Подробности 45 отдел продаж ООО «Боливар».
2: Беременность. Важный период в жизни каждой женщины. Ведение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Ведение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нужна вентиляция? В полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45-45-46.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Нужны двери? Звони!
8: 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: Мой. Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39 36 36.
0: Реклама.

0: What the fake?
1: Поехали!
2: Итак, друзья, давайте знакомиться с участником, который раньше всех дозвонился нам из города Санкт-Петербург. Зовут его Владимир. Владимир, доброе утро.
3: Привет, Володя.
4: Доброе, ребят.
2: Как там в Санкт-Петербурге дела?
4: Ну, у нас пасмурно, туман, но вроде обещают сегодня 17.
2: Спасибо за обстановочку, за доклад. Теперь мы знаем.
4: Да, пожалуйста, всегда рад.
2: Что в Санкт-Петербурге. Так, ну давай теперь перейдем к правилам игры, которые позволят тебе забрать у нас классный подарок.
3: Володь, я тебе сейчас буду озвучивать новости в таком быстром темпе, и тебе после каждой новости нужно говорить, правда это или фейк, потому что часть новостей мы действительно выдумали. Если попадешь в 5 или больше новостей, то, соответственно, получишь подарок. Если нет, увы, только аплодисменты.
2: Все понятно тебе?
4: Да, все понятно, будем стараться.
2: Ну давай, желаем тебе удачи, я буду бдить за твоими ответами. Поехали.
4: Спасибо.
0: What the fake?
1: Поехали.
3: Грибные места Ленобласти начали продавать в интернете за 1000 рублей.
4: Правда.
0: Правда?
3: Футболистам в Беларуси выплатили зарплату картофелем.
4: Фейк.
1: Фейк.
3: В Южной Корее стал популярным накачанный парень, который научился набирать сообщения своей грудью.
4: Правда.
0: Правда?
2: Серьезно?
3: Да, есть видео. Курьер Яндекс доставки выполнил заказ на воздушном шаре.
4: Фейк.
0: Правда?
3: В Японии открыли ресторан, в котором еду можно только нюхать.
4: Фейк.
1: Фейк.
3: В Татарстане появились куры-попрошайки, которые разводят туристов.
4: Правда.
1: Фейк.
3: В Индии пьяный мужчина после 3 укусов кобры укусил ее в ответ, намотал на руку и пошел хвастаться перед соседями.
4: Фейк.
0: Правда?
3: Прикинь. Реальный случай.
2: Ремень себе новый.
3: В Екатеринбурге открыли первый в мире музей потерянных носков.
4: Правда.
1: Фейк.
2: Соберись.
3: Санкт-Петербург для туристов в одной из исторических парадных запустил экскурсионный лифт.
4: Правда.
1: Фейк.
2: Так, стоять, нужна мотивация.
3: Ну давай,
2: Владимир, здесь сейчас все решается от твоего ответа. Последний, так скажем, выстрел ждем от тебя, и желательно, чтобы он был правильный. Поехали.
3: В России зарегистрировали бренд Хрючево, чтобы производить молочную продукцию, какао и батончики.
4: Правда.
0: Правда?
2: Легендарно.
3: Сработала мотивашка, смотри.
2: На последней, так скажем, секунде он все-таки смог залететь в вагон под названием «Победа». Поздравляем тебя, 5 правильных.
4: Спасибо, ребят.
2: И 5 мимо. Ну а что ж ты не поверил-то, что в Индии мужчина после 3 укусов кобры не смог? То есть то, что...
4: Ну, я думаю, что...
2: Мужик...
4: Кобру кусать-то не надо.
2: Грудью там сообщение набирает. Это, да, это норм. Это действительно правильный ответ.
3: Да.
2: А вот то, что про кобру и музей потерянных носков. Серьезно, Екатеринбург, ну там здравые люди живут. Какой музей с носками? Ты чего?
3: Ну а ты вот живешь в Санкт-Петербурге. Неужели ты думаешь, что какой-то будет экскурсионный лифт? Ты видел исторические парадные? Туда же не пускают уже людей.
2: Там и лифта нет.
3: Во многих.
4: Да нет, у нас и на крыше ходят, так что нет, почему бы и нет.
3: Ну, почему бы и нет? Кто-то сейчас такой, а действительно, почему бы и нет?
2: Да, уж грибные места за 1000 продают там. Ладно, 5 правильных позволяют тебе у нас забрать наш фирменный пауэрбанк, поэтому тебе вручаем. Молодец!
4: Спасибо.
2: Ура, хорошего тебе дня, прекрасного настроения. Конечно, пользуйся нашим подарком, чтобы вспоминать нашу встречу. Так, мы тем временем, ребят, движемся вперед. Нас ожидает новый час, и Николай Никулин, наш кинокритик. А еще отправимся как раз в тему нашего драйв-чата, в небольшое путешествие, чтобы вы точно его запомнили. Для этого к нам заглянет тревел-журналист, гид, эксперт, ну и человек, которого много свободного времени. Да, поехали в новый час.
0: What the fake?
1: Поехали. Реклама.
5: автосервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.auto.ru.
6: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
9: Подвиг богатырский победой славен, а дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
10: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте Lenta.ru. Стабильно низкие цены.
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
14: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных делах.
15: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
10: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
16: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. За ночь над регионами России уничтожили 330 беспилотников. Подробности далее.
2: Про главное.
1: За ночь над регионами России силы ПВО уничтожили 330 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. В частности, над Тульской областью сбили 22 дрона. По словам губернатора Дмитрия Миляева, пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. Режимы беспилотной и ракетной опасности с начала суток вводились в 13 регионах России, в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. По последним данным, предупреждения из-за беспилотников продолжают действовать в 9 регионах.
2: Про кредиты.
1: С 1 октября Банк России ужесточил ограничения на выдачу потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Новые правила касаются обычных займов, автокредитов, а также нецелевых кредитов под залог автомобиля или недвижимости. Банкам разрешат выдавать меньше новых кредитов клиентам, которые уже тратят на выплаты по долгам больше половины своего ежемесячного дохода. Самые жесткие ограничения предусмотрены для заемщиков, у которых долговая нагрузка превышает 80%. В Центробанке рассчитывают таким образом снизить риски повышенной закредитованности.
2: Про автомобили.
1: У подержанных автомобилей, которые ввозят из Китая, одной из главных проблем остается скрученный пробег. Как пишет Автоньюз, по оценке экспертов по автоподбору, с этим могут приезжать до 9 машин из 10. Кроме того, покупатели сталкиваются со скрытыми ДТП и не всегда достоверными отчетами об истории автомобиля. На что обратить внимание при выборе китайской машины с пробегом, Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
3: Вторичка рознь в части, касающейся именно Китая, потому что китайский автопром прошел свой путь становления на очень коротком плече. То есть в начале этого века мы помним автомобили Cherry, у которых крылья были такие, как из фольги, можно было отрывать по кусочку. Поэтому сильно старый китайский автомобиль таит в себе большое количество технологических сюрпризов. Если вторичный автомобиль из последнего десятилетия, то это вопрос не о его состоянии подводных камнях, а о технологиях приобретения. То есть нужно обратиться к человеку, который называется автоподборщик. Он при помощи компьютерной программы залезет в кэш память автомобиля и посмотрит на моточасы, которые не отображаются на одометре, сопоставит их с показанным пробегом и увидит, таким образом, было скручивание или нет.
1: Также эксперты советуют обращаться за покупкой в компанию, у которой есть собственные специалисты в Китае. Такие люди обычно хорошо понимают местные особенности и работают по требованиям российских заказчиков.
2: Про природу.
1: На большей части России температура в ближайшие полгода ожидается около климатической нормы или даже выше нее. Такой вероятностный прогноз на отопительный сезон представил Гидрометцентр. В октябре более теплая погода, наиболее вероятно на севере европейской части страны, Урале и севере Сибири. В декабре на большей части России температура ожидается около нормы, однако в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока возможны отрицательные аномалии. В январе и феврале температура выше нормы прогнозируется в том числе на Урале и в части Европейской России. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на сегодня 83 рубля 56 копеек. Курс европейской валюты 94 рубля 88 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Дамы и господа, леди и джентльмены, занимайте свои места, пожалуйста. Мы продолжаем это драйв-шоу. Поехали. В студии Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Нас скоро станет больше, благодаря, конечно, вашим сообщениям. Ведь мы будем подводить итоги. Напомню, итоги нашего драйв-чата, где каждый четвертый опрошенный признался, что помнит многое, но не может это как-то связано пересказать. А дело касается именно путешествий, поездок и просто отдыха. Поэтому у вас и спросили, какую свою поездку вы помните до сих пор, как давно это было и куда ездили. Пишите 915-459-2020, тем более у нас там есть подарок. Два билета на гоночки, поэтому кому-то из вас мы точно их вручим.
1: Ну а в ближайшее время к нам заглянет человек, который перемещается с невероятной скоростью от одного кинотеатра до другого. Это наш кинокритик Николай Никулин. Ну а после этого отправимся еще и в путешествие.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на Сбербанк.

0: Как всегда, дамы и господа, мы пытаемся предоставить вам все самое свежее, интересное и актуальное. Сейчас у нас будет категория кино, что появилось в отечественных кинотеатрах. У нас за это ответственный Николай Никулин, и поэтому прямо сейчас с ним пообщаемся, чтобы вы лишний раз не разочаровывались.
1: И не тратили деньги попусту.
0: Да, давайте узнаем, что завезли в отечественные кинотеатры.
2: А может, в кино? Поехали!
1: Привет, Коля.
3: Привет.
4: Денис Иван, доброе утро. Я к вам с новинками. И оба фильма, про которые я сегодня расскажу, в общем-то, сказки. Одна сказка сказана, прям настоящая сказка, матерая. А вторая сказка, скорее, реалистическая, но просто с хорошим концом. И тоже, в общем, вымышленная история. Оба фильма отечественные. Начну с картины под названием «Царевна Несмеяна». И тут вас удивит, конечно, актерский состав. Друзья, Слава Копейкин. Друзья, Рузиль Миникаев. Друзья, Анастасия Красовская. И где мы их всех втроем видели? Разумеется, в сериале «Слово пацана».
1: Па-па-пацана?
4: Ну, я хотел дать вам шанс угадать. Пацана, да. Эти ребята, кстати говоря, вот двое из них, Слава Копейкина и Анастасия Красовская, впервые в сказке. А это прям сказка-сказка. Рузиль Миникаев, мы его могли видеть в роли Арлекина, скажем, в «Буратино». И, кстати, здесь у него тоже очень хулиганская роль. Он сыграл Соловея-разбойника. Надо сказать, ну, на эту роль много кто претендовал. Никита Калагривый много раз в интервью говорил, что мечтает сыграть Соловья-разбойника. Потому что Соловей-разбойник, с одной стороны, хулиган, но он обаятельный, харизматичный хулиган, а здесь еще и положительный, потому что он помогает главному герою, Ереме. Ерема должен рассмешить, собственно, царевну Несмеяну, но не смеется она немножко по другой причине, как Пенелопа в «Одиссее». Она просто, ну, не хочет выходить замуж за этих всяких, да, и поэтому не смеется. Но ее нужно рассмешить всякими разными смешными шутками, и, конечно, у Еремы это должно получиться. Должен сказать, что режиссер этой картины Василий Равенский, человек, который сейчас уже снимает еще две новых сказки. Одна из них «Винни-Пух» и «Все-все-все». Другая «Три поросенка». То есть, понимаете, человек становится мэтром этого жанра. Но, в общем, он прежде всего, конечно, известен в анимации. Посмотрим, как это получится. Я обращаю внимание, друзья, посмотрите, правда, потому что Красовская, ну, она известна много по каким ролям, по роли, например, жертвы Милоша Биковича в сериале «Дайте шоу». Сейчас вот недавно вышел сериал «Фейк», я о нем говорил, где ее преследуют какие-то киберманьяки. Посмотрите, действительно удивительная роль. Ну и, конечно, когда мы говорим о сказке, это всегда костюмы. Другая сказка реалистичная, называется «Без оглядки». И сняла ее Наталья Кончаловская. Друзья, фамилия Кончаловская — это уже бренд. Действительно, Наталья Кончаловская — это дочь Андрея Кончаловского, и она вот уже второй свой полнометражный фильм представляет, причем, обратите внимание, тоже состав очень интересный. Анна Пересильд и Дарья Алыпова. Почему это, мне кажется, такая городская сказка? Она очень напоминает фильм, если вы знаете, Ридли Скотта «Тельма и Луиза», про двух женщин, которым надоело все, и они сели в автомобиль и поехали. Здесь вот ровно такая же

0: история.
1: Роуд-муви, получается?
0: Да, это роуд-муви. Такой женский вариант. Действительно, тут главная героиня, ну, им все надоело. У одной героини, ее играет Дарья Алыпова, не очень хорошо складывается с личной жизнью. У героини Анны Пересильд. Вообще, в принципе, ей 17 лет. Это значит, трудно. У нее, посмотрите, какие волосы в трейлере красного цвета. В принципе, трудный период переживает. Но они при этом соседки, а что становится стартовой точкой для того, чтобы вместе сесть в машину и уехать, это удивительный случай. Одноклассник героини Анны Пересильд вот в какой-то момент слишком доприставался и получил по лицу, упал. Девушкам показалось, что, наверное, что-то с ним случилось, но я не расскажу, что. В общем, страшная история, надо убегать. Машина, быстро снимаем деньги в банке, поехали. Вот такая интересная история, тоже посмотрите. Она прежде всего комическая, конечно, и здесь и остальные персонажи, которые преследуют девушек, и полиция, ну и другие люди, которые лично, скажем так, связаны с этими девушками и знакомы. Все эти люди довольно карикатурные, поэтому если просто хотите за хорошим настроением, идите за фильмом без оглядки. Вот. Советую вам эти две отечественные картины.
1: Mm-hmm. Принес сказку в нашу жизнь, получает человек.
2: Да что-то много их стало. Но все равно спасибо тебе большое.
0: Ну, тут же извините.
2: Но такой тренд есть. Почему?
0: Тренд, это правда.
2: Не посмотреть и не оценить. Ждем ваши отзывы после просмотра. Спасибо большое, Николай Никулин, наш кинокритик, был в студии.
1: Пока.
3: Поехали. Драйв.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Пора вновь взглянуть на дорожные карты. Минус 1 балл к прошлому часу и пробки в 4 балла оценивают Яндекс.Карты в эту минуту в Саратове. Тесно сейчас на улице Рахова от Зарубина до Советской, а также на Рабочей от улицы Рахова до Вольской. Придется задержаться, передвигаясь по Большой Горной от Навигатора до Астраханской. Тормозит Чапаева на участке от Шелковичной до Соколовой. Существенно замедлилось движение на Большой Казачьей от Радищева до Аткарской. Тормозит транспорт и на Чернышевского от Шелковичной до Валовой. Трудно с проездом сейчас на Вольской от Дзержинского до Чернышевского. Сохраняются заторы в Заводском на Авиастроителе от улицы Орджоникидзе в сторону проспекта Энтузиастов. Пока это все. Дорожных заторов в городе на эту минуту. Владимир Воротников, Авторадио 102.1 FM. Всем удачи в пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов.

0: Проспект Строителей, дом 31.
1: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
4: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
5: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
6: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39-36-36.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: «Газель-сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей, ходовой части, электрики «Газелей», газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель-сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
11: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
12: Акции действуют до конца года.
13: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
14: Музыка.

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Итак, ребятушки, как мы и говорили, сейчас отправимся с вами в большое путешествие, но прежде новость для тех, кто ищет повод, но и знает, куда хочет, возможно. А именно в отпуск или просто отдохнуть, но нет времени. Но есть дети. Осенние каникулы. Давайте о них вспомним. Они у нас в этом году запланированы с 26 октября по 3 ноября. А там еще мы помним праздники. Так что можно в эти дни кое-куда отправиться. А отправиться, например, в Дагестан, который попал в топ-5 по продажам туров как раз с детьми на осенние каникулы.
2: Но у меня ездили соседи с семьей, с ребенком как раз. Они в таком восторге были, просто невероятном.
1: Ну, давайте тоже испытаем на себе эту эмоцию, благодаря тревел-журналисту Кириллу Комарову, который нам как раз и подскажет, что там посмотреть, куда отправиться и с чего вообще начать это путешествие.
0: Большое путешествие. Поехали!
2: Кирилл, доброе утро.
3: Доброе.
2: Кирилл, с чего мы можем начать знакомство с Дагестаном?
3: Знакомство с Дагестаном мы начнем, скорее всего, с Махачкалы, потому что именно туда вы приедете. Дальше у вас есть два варианта. Либо взять, арендовать машину в Махачкале и поехать в горы, потому что горы — это самое красивое, что есть в Дагестане. Либо заранее договориться, найти какого-то местного, который на заниженной приоре повозит вас по этим горам.
2: Вопросик сразу. Когда стоит туда ехать? Вот чтобы не было наплыва туристов, потому что Дагестан, насколько я знаю, сейчас такое популярное
3: Дагестан сейчас
2: место.
3: Безумно популярное место. Среди, наверное, всех российских регионов он показывает самый такой динамичный рост. Комфортно ехать это поздней весной и ранней осенью. Самый высокий сезон там, конечно, летом. Это жарко, но в горах нормально.
2: Окей, вот, значит, туристов сейчас нет. Мы берем заниженную приору и мчим, значит, в горы. Куда именно?
3: Мчим мы с вами в аул Гунип, на запад. Это примерно 150 километров от Махачкалы. Аул Гунип расположен на таком высоком плато. Остановитесь, на карте обозначено место. Точка Айвазовского она называется. Это так. Оттуда Иван Айвазовский писал свою картину. Аул Гунип, вид с восточной стороны. Сейчас эту картину можно увидеть в Русском музее Петербурга.
2: Так, вот. Окей, это первое достопримечательство.
3: Да. Посетить можно аул Чох. Там есть такое место, называется Этнодом. И оттуда открывается такой самый открыточный вид на террасы. Его еще сравнивают с террасами, рисовыми террасами Бали. Вот. Как возникли эти террасы, там никто не знает. Ну, наверное, тогда в древности там виноград какой-то выращивали, но вот остались такие красиво. Прям ступеньки. Это реально красиво. Вот.
2: А поесть-то там можно?
3: Прямо в Этнодоме можно и поесть. Там есть шикарный ресторан, все, что хотите. Вообще, самое главное блюдо, конечно, в Дагестане – это мясо.
2: Так, а сколько дней понадобится для того, чтобы, ну, вот, полноценно насладиться видами, покататься по горам?
3: Ну, я думаю, 3-4 дня в горах это будет отлично. То есть вы увидите и Салтинский подземный водопад. Это когда речка уходит под землю. Вот. Вы увидите Карадахскую теснину. Это горы, высота которых примерно там 170 метров, но ширина между этими горами буквально 1.5 метра. Туда не проходит солнце. И вы вот идете...
2: Мечта клаустрофоба.
3: Да, и вы вот идете среди вот этих вот узких расщелин. Также есть аул Гоорн. Туда однозначно надо приехать. Это такая страна баш. Там вот, если видели фотографии, такие сторожевые башни древние. И там есть овраг такой. Они его называют язык шайтана, но все туристы его называют по аналогии с норвежским языком тролля. Это такой скальный выступ, когда вы можете сесть, по сути, над бездной.
2: Да, у меня вопросик. Если мы 3-4 дня, и вот это все должны увидеть, если переводить в

0: Убли. Сколько денег-то понадобится? Ну, примерно хотя бы.
1: Ну, смотрите, если вот брать глэмпинг какой-нибудь, который будет в горах, то летом цена, вот там, где мы останавливались, была 17 тысяч рублей за ночь. 17 тысяч. Это без завтраков, без обедов, ужинов, никакого там all-inclusive в помине нет. То есть это просто жилье.
0: Понятно. Так, ну, машину, понятно, это тоже на месте, наверное, как-то надо договариваться, экскурсоводы тоже.
1: Да, то есть...
0: В среднем на 3-4 дня понадобится, получается, где-то 100 тысяч.
1: Да, где-то так. Это не дешевое направление. Теперь,
0: но зато впечатление на всю жизнь.
1: Впечатление будет.
0: Почему бы и не поставить очередную галочку на карте нашей необъятной страны и не посмотреть Дагестан, дамы и господа. Мне кажется, мы вас замотивировали благодаря нашему еще экскурсоводу. Шикарному.
2: Тревел-журналист, автор телеграм-канала «Идеи для путешествий» Кирилл Комаров был с нами.
3: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений.

0: Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
3: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
14: Семечки от Мартина –

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Авторадио.

0: Итак, друзья, 9 часов и почти 40 минут в столице. Дочитываем последние сообщения, закрываем наш драйв-чат, который сегодня мы посвятили, ну, так скажем, отчасти путешествиям, воспоминаниям, приятным моментам, которые связаны как раз с поездками. Оказывается, вы их слабо помните. А если помните, то напишите нам. Как давно это было, куда ездили, что видели, что запомнилось больше всего. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Доброе утро, ребят. Часто вспоминаю поездку в Волгоград, пишет Ирина, с детьми. Когда собрала группу своих учеников, выпускников из началки и их родителей в количестве более 70 человек, понимаешь, организаторам тура пришлось делить нас на группы. Понравилось все. Экскурсии по городу, катание по Волге, конечно же, Мамаев курган. В город влюбилась. Вот так вот. А еще последняя поездка этим летом в Москву на дискотеку Авторадио. Да, ну, думаю, здесь без комментариев. Продолжает она. Планировала на несколько дней, чтобы город посмотреть. Впечатление на всю жизнь. Плюс фото, видео на память. Ирина, спасибо вам.
2: Светлана пишет, в этом году в январе успела побывать на Кубе. Впечатлений и эмоций масса, сочетание роскоши, полной такой аутентичности, старые отечные и не только отечные автомобили. В общем, поразил океан и показал себя в разных стихиях, видимо, и поштормило немножко. Вкусы невероятные, природа новая. Ну, в общем, на всю жизнь впечатлений, пишет Светлана.
0: Тут я не представляю, как он ходит. Но Владимир поделился вот чем. Я этот год устроил годом отдыха каждый выходный. Ездил на мотоцикле, начиная с июля месяца. Таганрог, Эльбрус. Таганрог, Адыгея. Таганрог, Краснодарский край. Таганрог, Евпатория и все побережье Черного моря до самого Сириуса. А? Вот это...
2: Красавчик.
0: Выдержка. Ну, это тяжело. Представляешь, ну, всегда вот в таком одном положении. Ну, Владимир молодец, да. На мотоцикле, мне кажется, это здорово. Так, присылает он, кстати, фотографии своего мотоцикла. Ну, не знаю. Как-то хочется ножки все равно иногда вытянуть. Сплав организовала компания, занимающаяся походами. Не буду делать рекламу, пишет Александр, а территориально старится. Вот. Все оборудование включено, но можно и со своим. Это помнишь, я говорил в прошлом часе с женой по Волге катались и с палатками ездили. Вот сейчас Александр вернулся с дополнением.
2: Тут вон Екатерина к нам вернется, но не сейчас, потому что пишет, вот в данный момент мы как раз с мужем едем в солнечную Абхазию. Надеюсь, эта поездка принесет нам незабываемые впечатления. Вот едут и слушают наш эфир.
0: Молодцы. Так, надо определяться, кому сегодня отдаем 2 билета на финал главной гонки на выносливость. Будьте любезны.
2: Ну, вообще, логично человеку, связанному с дорогами, с поездками на личном транспорте. Ну и в данном случае еще и человек, возможно, отвык от обычных посадочных мест, потому что привык к седлу мотоциклетному.
0: Владимир?
2: Да.
0: Таганрог, Москва? Организовать ему очередное путешествие?
2: Я думаю, он даже не заметит. Там по платке вообще шикарно. Она освещенная, ровная, идеальная просто.
0: Ну, тогда, Владимир, ну что, заводите своего коня, тут в прямом и переносном смысле, железного, и отправляйтесь в Москву. 2 билета на финал главной гонки на выносливый трек, который пройдет 3 октября на автодроме Moscow Raceway. Ваши спасибо. Очередное путешествие, очередное впечатление, вашу копилку эмоций мы, я надеюсь, закинем. Всем остальным, ребят, большое спасибо, что вы сегодня нам написали, поучаствовали. Это действительно классно, дорогого стоит. Во-первых, приятно, что вы вспомнили, да? Непосредственно свои какие-то воспоминания.
2: Статистика, соответственно, мы ее опровергли.
0: Да, поэтому мне очень приятно. Надеюсь, что это не последние вот эти ваши воспоминания, а в ближайшие дни вы тоже пополните их яркими впечатлениями. Потому что путешествий, даже вон, хотя бы за 100 километров, за 100, да, именно ученые говорят, если выехать, то голова как-то по-другому перезагружается, все воспринимается иначе. Легко становится, все проблемки уходят.
2: Ну вот и планы на выходные определились.
0: Супер. Все, на этом драйв-чат завершен. Спасибо большое.
1: Драйв-шоу. Поехали.

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
4: Все виды ограждений в Барко. Профнастил, штакетник, 3D-сетка и эксклюзивная новинка этого сезона. Забор жалюзи. Современный дизайн, проверенное качество, расчет и доставка. Барко. Качество наш профиль. 754-100.
5: Лазерное 4D-омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
9: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45 45 46.

0: шесть. Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 000 рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове. 69-79-67.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
5: АО «Страховая компания Сагаз-Мед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айдапарк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айдапарк!
7: Яркие каникулы?
8: Айдапарк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове, 683535.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36, 36.
11: Реклама на Авторадио.
12: 39, 36, 36.
13: Музыка «Авторадио».

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну, если с психологической точки зрения рассматривать эту песню Лазарева и Гагарины про хэппи-энд, то, чтобы он случился, сексологи говорят не говорить о налогах в постели. Вот. А также про счета, собственно, бюджет перед сном. Все это усиливает тревогу и мешает хорошему настроению.
2: И любви.
1: Ну да, я ее заменил. Хорошее настроение.
2: Ну...
1: Нет, там много слов еще, много слов, которые можно заменить.
2: Ну, просто вообще странно, вот как бы ты лежишь с любимым человеком перед сном даже просто и начинаешь, а, слушай, вот налоги.
1: Нет, про свои собственные бюджеты. Когда вечером вы, наконец, встречаетесь после работы и пытаетесь что-то обсудить. Поэтому, ребят, это в сторону. Это что касается песни. Что касается нас, давайте пробежимся, потому что мы с вами успели. Во-первых, ну, новости спорта прозвучали. Теперь вы в курсе, почему Криштиану Роналду обидели. Новости поделились, рассказали. Готовьте, пожалуйста, свои страховые полисы, дабы не нарваться на штраф. Также смотались вместе с вами в Дагестан. Напомнили о каникулах, что они у нас с 26 октября стартуют. Поэтому есть время подготовиться и организовать себе мини-отпуск, почему бы нет. Ну, а если и на это нет времени, то почему бы не сходить в кино?
2: Хотя бы.
1: Николай Никулин сегодня, да, был вместе с нами и, собственно, поделился интересными кинолентами, которые достойны нашего внимания. На этом будем прощаться. Желаем вам всем хорошего, отличного дня, ребята. Не тяжелого, не грузящего к начальникам. Просто хорошего, легкого в компании Авторадио.
2: Денис Курочкин.
1: Иван Броневой.
2: Счастливо.
1: Пока.
0: Драйв-шоу. Поехали! Поехали! Каждое утро на Авторадио. Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» — 760-115-09.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Знакомство меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
10: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Айкон. Купите комплект зимних шин Айкон в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Айкон Тайрс.
11: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Айкон Тайрс. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. С 1 октября в России вступили в силу новые правила. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Сразу несколько важных изменений начали действовать в России с 1 октября. Тарифы на коммунальные услуги выросли в зависимости от региона. В Москве на 13%, в Петербурге более чем на 14,5%, в Подмосковье почти на 13%. Через банкомат одного банка теперь можно внести наличные на свой счет в другом банке через систему быстрых платежей до 25 тысяч рублей за операцию и 200 тысяч в месяц. Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать третий дорогой микрозайм, если у клиента уже есть два непогашенных. А билеты в плацкартные и общие вагоны дальнего следования подорожали более чем на 9%.
0: Про цифровой рубль.
2: Типичный пользователь цифрового рубля – мужчина от 36 до 45 лет, у которого есть накопительный или инвестиционный счет. Такой портрет описала пресс-служба банка для РБК по итогам первого месяца массового внедрения новой формы валюты. На втором месте по активности мужчина

0: мужчины от 46 до 55 лет. Почти у половины из них есть индивидуальный инвестиционный счет. У каждого пятого – банковский вклад. Всего с начала сентября клиенты одного из крупных банков открыли несколько десятков тысяч счетов в цифровых рублях. Около 14% из них живут в Москве. В число самых активных городов также вошли Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.
1: Про эвакуацию.
0: Более 1500 автомобилей без номеров или с подложными знаками эвакуировали в Москве с начала года. Такие цифры озвучил заммэр Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Такие машины по решению городской антитеррористической комиссии отправляют на спецстоянки для проверки полиции. Власти объясняют это тем, что авто без регистрационных знаков может находиться в угоне или использоваться в противоправных целях. В каких случаях отсутствие номеров уже считается нарушением для самого водителя, авторадио объяснил автоюрист Лев Воропаев.
2: По действующим правилам, наказание для водителей без государственных регистрационных знаков наступает в момент управления. Либо, если про фальсифицированный знак не идет речь, там возможно и без управления. В данной же ситуации, когда машину задерживают на стоянке, логика властей понятна. Они борются в первую очередь с террористическими проявлениями, во вторую очередь с лицами, которые не желают оплачивать платную стоянку. Я так понимаю, что это происходит в основном на той территории, да, где плата за час стоянки самая высокая в Москве.
0: Эксперты также отмечают любопытную деталь. Среди машин, брошенных без опознавательных знаков, чаще всего попадаются BMW, Mercedes-Benz, Geely, Toyota и Audi.
1: Про самое интересное.
0: Производители одежды начали сокращать ассортимент больших размеров. Как пишет Лента.ру, такая тенденция связана в том числе с растущей популярностью препаратов для снижения веса. Аналитики фиксируют уменьшение числа моделей XL и выше в новых коллекциях. При этом на вторичном рынке ситуация обратная. Продажи женской одежды больших размеров в этом году выросли более чем на 17%. Эксперты считают, что сокращать размерные сетки пока преждевременно. После прекращения приема препаратов часть людей снова набирает вес, а большинство покупателей по-прежнему выступает за более широкий выбор размеров. Курс доллара 83 рубля 56 копеек, курс евро 94 рубля 88 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио номер один.

Этот четверг. Главное, что мы всегда с вами рядом. Ваше любимое авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. И вместе мы встречаем октябрь. Здравствуй, дорогой осенний месяц. У нас на тебя громадные планы. Да у нас вообще каждый день тут, что не день, то праздник, то планы, то цели, то задачи. И некоторые даже со звездочкой. Это я сейчас про счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег». Он, между прочим, продолжается. У каждого из вас есть возможность выиграть, потому что 5 миллионов рублей в призовом фонде было на старте. 5 желаний было, 3 из которых мы уже исполнили. Веру Лаврикову из Москвы поздравляем. Закрыли ей автокредит на 1 300 000 рублей. Евгений Криский из Санкт-Петербурга хотел 1 000 000 рублей, получил в прямом эфире Авторадио. Игорь Чугляев из Москвы очень мечтал о профессиональной фототехнике и теперь будет фотографировать птиц в дикой природе. Потому что сбылась его мечта в счастливом сезоне. И ваша тоже сбудется. У нас, между прочим, 2 желания в запасе. Впереди 4-й суперфинал.

0: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Магазин «Аризона» представляет легендарные куртки «Аляска» из летного нейлона. Теплые, долговечные, проверенные. Новые модели, отличные цены. Тау-галерея, третий этаж, магазин «Аризона».
8: Передать показания счетчика, оплатить газ, не выходя из дома, сделать это удобно. Поможет личный кабинет «Мой газ». А этой осенью еще и с возможностью получить на лицевой счет 1000 рублей от «Газпром Межрегионгаз Саратов». В октябре и ноябре передавайте показания и оплачивайте счета через сервис «Мой газ». И станьте участником акции «Личный кабинет. Выгодная привычка».
9: Подробности на сайте sargc.ru.
4: Акция с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sargc.ru. 16+.
10: Хочу машину поменять, но столько мороз. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
14: 39, 36, 36.
15: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В Москве и Подмосковье начинают включать отопление. Процесс пройдет поэтапно и займет несколько дней. Сначала тепло подадут в школы, детские сады и больницы, затем жилые дома. В Московской области полностью завершить запуск отопления планируют до 10 октября. К сезону там подготовили более 52 тысяч многоквартирных домов и почти 3 тысячи объектов теплоснабжения. Больше половины российских топ-менеджеров часто испытывают чувство вины, когда делают перерыв в течение рабочего дня. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Среди руководителей высшего звена об этом заявили 62,5% опрошенных. Главной причиной, мешающей отдыхать, участники назвали высокую рабочую нагрузку. Почти 40% опасаются осуждения руководителя, а каждый пятый боится показаться коллегам ленивым. Чаще всего справляться с нагрузкой сотрудникам помогает возможность самостоятельно планировать рабочее время. Сразу несколько заметных астрономических явлений можно будет наблюдать в России в октябре. Уже 4 числа Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем и будет особенно хорошо виден на ночном небе. В ночь с 8 на 9 октября ожидается максимум метеорного потока Дракониды до 15 метеоров в час, а 21 октября пика достигнут Ориониды, образованные частицами кометы Галлея. При хорошей погоде можно будет увидеть до 20 метеоров в час. В конце месяца также ожидается полнолуние и сближение Луны со звездным скоплением Плеяды. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю

0: моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day – для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
6: Мой шанс заработать денежек.
5: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
7: Это издевательство над звездами.
5: Идеальное ограбление. Завтра в 19.30 на ТНТ.
8: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок. Заказать на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовка.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
10: Дорогой, а что это ты напиваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: Я Пирелли.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта.

0: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
0: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную, бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
4: ОКЛ Стрит. ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
5: Авторадио.

кажется, и я по вам так скучала. Спать, кстати, еще не время. Давайте-ка мы лучше друг друга подбодрим. Тем более под конец рабочей недели это то, что нужно. Я хотела бы напомнить вам, что в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио», который проводим при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. В этом проекте каждый из вас может проверить свои знания ПДД и выиграть, между прочим, 100 тысяч рублей, 200 тысяч или даже новый автомобиль «Лада». Времени терять не стоит, ведь первый этап проекта завершается уже завтра в 12:00 по московскому времени, но у вас есть еще шанс присоединиться к «Формуле Авторадио» или улучшить свой результат, если вы уже участвуете, и подняться выше в турнирной таблице. Все очень просто. Заходите на сайт «Авторадио.ру», на страницу проекта, проходите тест на знание ПДД и попадите в десятку лучших. И 10 октября финалисты примут участие в большом заезде по улицам Москвы. Ну а лучшие из

0: лучших, кто проедет быстрее всех и при этом не нарушит правил дорожного движения, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий. «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на сайте «Авторадио.ру» 18+. Меня зовут Олеся Соболева. Каждому из вас желаю удачи и напоминаю, первый этап проекта «Формула Авторадио» завершается завтра в полдень.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.

0: Реклама.
1: Образ начинается в имидж-центр Beauty Lounge. Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Привет, водитель! Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Торговый центр «Лазурный». Это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39, 36, 36.
8: Доставим новый или подержанный автомобиль любой марки от 10 дней. Компания «Все автомобили мира» Саратов Аэропорт 60. Подробнее на сайте всеавто64.ру.
0: Реклама на Авторадио.

0: Перемен. Спонсор ООО «Вотур Моторрус» представляет. Линейка кроссоверов повышенной проходимости «Джетур Т1» и «Джетур Т2». В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий.
1: В эфире Авторадио, игра «Время перемен», которую мы проводим вместе с нашим партнером «Джетур». Она для тех, кто вот когда-нибудь задумывался о том, чтобы поменять свой старый автомобиль на новый. У вас может быть своя личная причина, но нам бы хотелось знать о ней. Так что становитесь участником нашей игры, тем более это очень просто. Заходите на сайт Авторадио.ру, оставляйте на странице акции «Время перемен» свою историю и ждите нашего звонка. Авторы лучших историй сыграют с нами в эфире и смогут выиграть стильный автомобильный холодильник и другие приятные автомобильные призы. Ну а сегодня мы играем с Натальей из Ижевска. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ваша история очень нам приглянулась. Расскажите остальным слушателям Авторадио, почему вы задумали поменять свой старый автомобиль на новый?
2: Ну, я все написала в стихах, но скажу кратко. Очень люблю свою машинку Chevrolet Spark. Мы уже 14 лет на ней езжу, но как наступает зима, это настоящий стресс. Я постоянно застреваю. Хочется что-то помощнее, попрестижнее.
1: Ну, это кратко, понятно, да. Летом-то можно и погонять, да, на старенькое. А вот зимой,
2: да,
1: правда,
2: да,
1: какую-то проходимую машину нужно.
2: Да.
1: Ну, хорошая причина, всем понятная, логичная. Я предлагаю нам с вами прямо сейчас, пока еще осень позволяет и погода, и настроение, и ваш старенький автомобиль, отправиться в такое путешествие. Пока на вашей «Шевроле». И самая главная особенность путешествия в том, что мы будем ездить по городам России, которые в свое время тоже меняли старые названия на новые. Ваша задача угадать по нашим подсказкам, что же это за город. Вот сейчас у нас уже путешествие на низком старте. Вы готовы, Наталья?
2: Да.
1: Ну, поехали.
0: Время перемен.
1: Итак, Наталья, первая подсказка. В этом городе есть длиннейший в России дом с 8 адресами и протяженностью 1 километр 140 метров.
2: Пока ничего не говорит.
1: То есть вторую подсказку берем?
2: Давайте. Ну, Екатеринбург.
1: Ну, не попали пока. Так что я думаю, что вторая подсказка вам сейчас все скажет, и вы тут же отгадаете. В этом городе находится одно из 7 чудес России. Монумент «Родина-мать» на Мамаевом кургане.
2: О, это Волгоград.
1: О, и это правильно. Наталья, ну вы большая молодец. Пусть и не с первого раза, у нас был небольшой разогрев, но вы справились с заданием. Мы от компании «Джетур» получаете органайзер, холодильник и эргономичную бутылку для воды, которые вам точно пригодятся в ваших автомобильных путешествиях. Я вас, Наталья, поздравляю.
2: Огромное спасибо.
1: Да это вам спасибо. Вы нас зарядили и своей историей, и своим настроением, и своей игрой. Желаю вам, чтобы все ваши мечты сбывались. Ну и с помощью Авторадио в том числе. Ну а вы, друзья, если хотите оказаться на месте Натальи, заходите на Авторадио.ру, на страницу акции «Время перемен». Делитесь своей историей, для чего и почему вы хотите поменять свой автомобиль на новый. И имейте в виду, что там же, на странице, вы сможете записаться на тест-драйв от нашего партнера. Ну и, конечно же, слушайте Авторадио и ждите нашего звонка. Пусть эта осень принесет вам только хорошие перемены.
0: Реклама спонсора. «Джетур Т1» и «Джетур Т2» – линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 31 октября 2026 года выгода на «Джетур» серии «Т» до 340 тысяч. Игра «Время перемен» на Авторадио. Реклама.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает.
10: «Лопаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
11: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
12: 18+.
13: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
14: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 12 часов.
0: Новости.
2: В студии Авторадио Саратов Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. В области снизят выплаты семьям погибших на СВО. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Размер выплат членам семей погибших на СВО военнослужащих урежут в 10 раз. Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства Саратовской области, за подписью

0: пенсию вице-губернатора Михаила Исаева. Родственникам умерших участников специальной военной операции будут выплачивать 100 тысяч рублей при условии обращения за пособием в течение 6 месяцев с официальной даты смерти военнослужащего. Ранее такая дотация составляла 1 000 000 рублей. Документ вступит в силу с 1 ноября.
1: Про госуслуги.
0: На госуслугах в этом году планируют запустить специальную красную кнопку для защиты от мошенников. Если человек поймет, что стал жертвой обмана, он сможет одним действием временно заблокировать значимые онлайн-операции. После этого злоумышленники не смогут перевести деньги от его имени, сменить пароли или воспользоваться рядом цифровых сервисов. Точные сроки запуска механизма пока неизвестны.
1: Про аварии.
0: Авария на железнодорожных путях произошла вчера вечером в Ленинском районе Саратова. Как пишет «Взгляд.Инфо», около 8 часов вечера у пересечения улиц Автокомбинатовская и Трофимовская шедший из промзоны локомотив протаранил оказавшийся на путях самосвал. От удара грузовик завалился на бок, а проезд от памятника военным строителям оказался заблокирован. Как уточнили в городской госавтоинспекции, в аварии травм никто не получил.
1: Про происшествие.
0: В Балашове ребенок пострадал от утечки газа. По предварительным данным прокуратуры области, утечка произошла в квартире из гибкой подводки газового оборудования. 11-летнюю девочку с отравлением доставили в больницу. Проводится проверка, выясняются причины произошедшего.
1: Про ограничения.
0: Одну из центральных улиц перекрыли в Саратове. Речь идет об участке улицы Мичурина от Комсомольской до Октябрьской. Как сообщили в мэрии, причиной тому стали земляные работы компании «Т-Плюс». Специалисты будут ремонтировать тепловую камеру в месте, где под асфальт провалилась техника. На месте ремонта выставили предупреждающие знаки. Работы обещают завершить до конца недели.
1: Про спорт.
0: Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» в упорной борьбе проиграл «Уралмашу» из Екатеринбурга. Матч второго тура Единой лиги ВТБ состоялся вчера в Дворце спорта «Кристалл». На площадке шла равная борьба, но в заключительном отрезке матча гости вышли вперед. Итог – победа «Уралмаша» 80-75. Следующие 3 матча «Автодор» проведет на выезде. Первым соперником 4 октября станет красноярский «Енисей». Официальный курс доллара на сегодня – 83 рубля 56 копеек. Курс евро – 94 рубля 88 копеек.
1: Про погоду.
0: В Саратове сейчас плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность, без осадков. Днем ожидается до 17 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Спонсор выпуска – магазин «Лотос-64». ИП «Малявский» Владислав Владимирович.
3: Авторские букеты из редких экзотических цветов. Компания «Лотос-64». Быстрая доставка цветов по Сарату и Энгельсу.
4: ИП «Малявский» ВВ ОГРН 312-644-921-400-013.
5: Радиоканал «Авторадио».
6: Без возрастных ограничений.
5: «Авторадио». Номер 1 в России.

Но мы с вами смелые, ответственности не боимся, поэтому и дальше выбираем свое чудо, слушаем свое сердце и, конечно же, любимое авторадио. Продолжается рабочая неделя, начался новый осенний месяц, 1 октября на календаре. И, наверное, стоит сделать громче все-все-все свои гаджеты, которые вы настроили на авторадио. Ну, точно так будет теплее. Давайте держаться друг друга. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю отличного четверга и чтобы все ваши планы точно сбылись.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Боливар Эволют Саратов представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Эволют iJoy по цене от 2 199 тысяч рублей. И гибрид Эволют iSpace от 2 465 тысяч рублей. Звоните 49 21 11. Саратов. Большая Сеченская 4.
6: Реклама. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Альфа-Банк» и другие банк-партнеры. Не оферта по данным ООО «Автостар». Подробности и сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар».
7: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно! Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
8: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
10: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «ЭЛВИСКАЮМ НЕОФЕТА».
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
12: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дицентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей, 12.
15: Презентация через 5 минут.
16: Проспал экзамен.
17: Вот-вот опоздаю.
18: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
19: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
9: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39 36 36.
0: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Мотосезон 2026 года официально завершился в Москве. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Ведомстве напомнили, что с наступлением холодов риск аварий для мотоциклистов заметно возрастает из-за мокрого и скользкого асфальта. Водители двухколесного транспорта призвали отложить поездки до следующего сезона. Ранее закрытие мотосезона отметили московским мотофестивалем, который собрал более 20 тысяч участников. Мошенники начали использовать поддельные сайты, чтобы убедить жертву, что действительно работают в полиции или других ведомствах. Как сообщает газета «РУ», во время звонка злоумышленник представляется сотрудником госструктуры, называет вымышленный табельный номер и предлагает проверить его на специальном сайте. Причем человеку могут посоветовать самостоятельно найти такой ресурс через поисковик, чтобы вызвать больше доверия. Специалисты обнаружили как минимум 12 подобных доменов. В действительности никакого отношения к государственным ведомствам они не имеют и используются только как часть мошеннической схемы. Работодатели все чаще готовы брать сотрудников без опыта и обучать их на месте. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов рынка. В продажах доход новичков может достигать 117 тысяч рублей, на рабочих специальностях – 160 тысяч. Разнорабочим на крупных проектах предлагают до 120 тысяч, начинающим логистам – от 69 тысяч. Высокий спрос на новичков сохраняется также в сфере услуг. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-747-47-19. Московская область, городской группа, Тульская, деревня Калина.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
10: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
13: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
15: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
17: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
19: Авторадио.

0: Реклама. Все виды ограждений в Барко. Профнастил, штакетник, 3D-сетка и эксклюзивная новинка этого сезона. Забор жалюзи. Современный дизайн, проверенное качество, расчет и доставка. Барко. Качество наш профиль. 754-100.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч. Рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
4: Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове. 69 79 67.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
9: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
12: Айдапарк!
11: Потрясающие семейные выходные?
12: Айдапарк!
11: Яркие каникулы?
12: Айдапарк!
11: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый».

0: 8 6 8 3 5 3 5.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39 36 36.
1: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 3 года. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В следующем году доходы планируются на уровне свыше 43 триллионов рублей, расходы – почти 49 триллионов. Дефицит составит около 5,5 триллиона рублей или 2,2% ВВП. В 2027-2029 годах расходы также будут превышать доходы. Среди основных направлений расходов – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, здравоохранение и образование, оборона и безопасность, а также технологическое развитие. На финансирование национальных проектов в течение 3 лет предусмотрено около 19 триллионов.

0: рублей. Только расходы на здравоохранение в 2027 году с учетом фонда ОМС превысят 7 триллионов. Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования.
1: Про туризм.
0: Поездки на автомобиле остаются одним из самых востребованных способов путешествовать по России. По оценкам участников туристического рынка, на автотуристов приходится больше половины всех внутренних путешественников. При этом летний сезон 2026 года оказался слабее предыдущего. Почему общий интерес к автопутешествиям растет, но этим летом поездок стало меньше, Авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентства России Александр Макарчан.
2: Автотуризм растет в общем, не конкретно летом 26. И если взять общее количество путешественников в России за 100%, то 65% – это автопутешественники. Остальные 35% – это речные, морские, ЖД, авиа. Что касается лета 26, большое падение, порядка минус 17%. Никакого роста летом 26 рекордов мы не показали. Причина вполне понятна. Бензиновый кризис, естественно, количество поездок сократилось.
0: Эксперты также отмечают, что вырос спрос на недалекие поездки. Например, жители Москвы чаще ездили в Подмосковье и ближайшие области. В частности, выросли число бронирований в Тверской области.
1: Про увлечение.
0: Почти три четверти работающих россиян тратят на свое увлечение не больше 7 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит газета «Ру» со ссылкой на исследование. Каждый пятый укладывается всего в 1000 рублей, а еще 27% тратят от 1 до 3 тысяч. Самым популярным хобби оказался спорт. Его выбрали 28% опрошенных. На втором месте путешествия. Далее идут кулинария, рукоделие и компьютерные игры. При этом больше 15 тысяч рублей на увлечение готовы выделять 12% россиян.
1: Про природу.
0: Первый снег в октябре ожидается в Екатеринбурге, Казани и Ульяновске. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В Екатеринбурге снег может выпасть уже 2-3 октября, а в Казани и Ульяновске прогнозируется мокрый снег. В Москве таких осадков пока не ожидается, однако первые заморозки возможны в ночь на 4 октября. Температура может опуститься до минус 3 градусов. Официальный курс доллара 83 рубля 56 копеек, курс евро 94 рубля 88 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: До выпускных еще, конечно, нам всем учиться и еще раз учиться, но первый месяц учебного года позади, еще впереди 8. Это я напоминаю вам, что мы все не расслаблялись, но там еще в начале октября каникулы ожидаются, можно будет выдохнуть. Ну а взрослым что остается? Становиться богаче и счастливее с помощью авторадио. Есть такая у вас возможность в виде нашей фирменной суперигры «Много денег». Делайте громче.
1: «Много денег» на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, хотим мы, чтобы ваши мечты сбывались. Кто нас остановит? Да никто. Так что присоединяйтесь. Тем более с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы разыгрываем деньги. 5 миллионов рублей было на старте в призовом фонде. 5 заветных желаний, 3 из которых мы осуществили. Вера Лаврикова из Москвы, например, мечтала закрыть автокредит на машину. В 1 миллион 300 тысяч рублей сделано. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга хотел 1 миллион рублей и получил в эфире авторадио. Игорь Чугляев из Москвы желал профессиональную фототехнику. Сбылась мечта нашего фотографа. Теперь вот будут фотографии птиц везде и всюду. За подписью Игорь Чугляев. Ждем, надеемся.

в нашем эфире. Ну и, конечно же, пока мы движемся в сторону четвертого суперфинала, играем на деньги. 17 тысяч рублей сейчас в банке. Готовы отдать все-все-все до копеечки, а генеральный партнер игры удвоить ваш выигрыш. Давайте остановим нашу авторадиорулетку. Узнаем имя нашего счастливчика, номер которого заканчивается на 8969. Зовут счастливицу даже, я бы сказала, Светлана. Живет она в Ростовской области и мечтает Светлана об апартаментах в Адлере на первой линии с окнами на море. Классная мечта, Светлана, очень даже летняя. Надеюсь, что авторадиорулетка выберет ваш номер снова в одном из суперфиналов и будут вам апартаменты в Адлере. Может быть, и нас позовете на новоселье. А пока же давайте сыграем на деньги. У нас 17 тысяч рублей, так что звоним прямо сейчас в Ростовскую область Светлане.

0: набрали номер, звоним в Ростовскую область. Хотим услышать гимн авторадио. Никаких гудков, голосовых помощников, автоответчиков, других мелодий. Только гимн авторадио, с которым... Так, вот, видите, говорю, гудки нам не годятся. А так хотелось сделать богаче Светлану. Прямо сейчас нужно каждому из вас проверить свой мобильный, чтобы убедиться, что вы в игре, что вы готовы к нашему звонку, и чтобы у вас вместо гудков звучал гимн авторадио. Только с ним получаются деньги, и только с ним сбываются ваши мечты в нашем эфире. Деньги остаются нетронутыми. 17 тысяч рублей по-прежнему в банке. Мы запускаем нашу авторадио-рулетку. Мы продолжаем наш счастливый сезон. Напомню, 5 суперфиналов, 5 ваших заветных желаний. Под Новый год ожидается 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте «Авторадио.ру». Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Боливар Эволют Саратов представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Эволют iJoy по цене от 2 миллионов 199 тысяч рублей и гибрид Эволют iSpace от 2 миллионов 465 тысяч рублей. Эволют. Звоните 49 21 11. Саратов. Большая Сеченская 4.
1: Реклама. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Автомат другие банк-партнеры. Не оферта по данным ООО «Автостат». Подробности и сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар».
2: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: «Газель сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей. Ходовой части. Электрики газелей, газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8 917 207 67 32.
8: Передать показания счетчика, оплатить газ, не выходя из дома, сделать это удобно. Поможет личный кабинет «Мой газ». А этой осенью еще и с возможностью получить на лицевой счет 1000 рублей от «Газпром Межрегионгаз Саратов». В октябре и ноябре передавайте показания и оплачивайте счета через сервис «Мой газ». И станьте участником акции «Личный кабинет. Выгодная привычка».
9: Подробности на сайте sargc.ru.
10: Акции с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте sargc.ru. 16+.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39 36 36.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В Объединенных Арабских Эмиратах начали проверять версию о попытке теракта на рейсе Fly Dubai из Дубая в Тель-Авив. Генпрокурор страны поручил создать специальную следственную группу. По предварительным данным, второй пилот напал на командира воздушного судна, после чего самолет резко потерял высоту. Экипаж и пассажиры смогли взять ситуацию под контроль, а лайнер экстренно сел в Саудовской Аравии. Сейчас следователи выясняют мотив нападавшего и проверяют, было ли произошедшее заранее спланировано. Сама Fly Dubai подчеркивает, что официальные причины инцидента пока не установлены. В Москве живут почти 1400 человек в возрасте 100 лет и старше. Такие данные привели в столичном департаменте труда и соцзащиты. Еще 65 тысяч москвичей перешагнули 90-летний рубеж, а более 430 тысяч достигли возраста 80 лет. По данным мэрии, средняя ожидаемая продолжительность жизни в столице в 2026 году превысила 80 лет. Власти связывают дальнейший рост показателя с развитием профилактической медицины, цифровых технологий и городской инфраструктуры. Финансово выгоднее всего брать отпуск в 2027 году в марте, апреле, июле, августе, сентябре или декабре. В каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня, рассказала газете «Ру» HR-эксперт Людмила Андронаки. Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше отпуск влияет на общий доход сотрудника. Самым невыгодным месяцем станет январь, где предусмотрено только 15 рабочих дней. При этом сами отпускные рассчитываются одинаково, исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодар. Край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185.
3: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
9: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчета.

0: расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
3: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зивер, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
8: Авторадио.

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове. 69-79-67.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Космос.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П 321-668-001-046-98.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
3: Акции действуют до конца года.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36.
6: Доставим новый или подержанный автомобиль любой марки от 10 дней. Компания «Все автомобили мира» Саратов Аэропорт 60. Подробнее на сайте всеавто64.ру.
7: Реклама на автора.

0: Авторадио представляет.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк».
0: Звезды и автомобили. Популярные российские звезды рассказывают свои истории в эфире Первого автомобильного радио. Встречайте, автор и исполнитель Андрей Звонкий.
2: Первый автомобиль у меня появился, по-моему, лет 20 с чем-то, наверное, было. Мне по дешевке там подогнали ВАЗ-2199. Я работал продавцом в магазине тогда, и я как-то накопил, откладывал, приобрел эту машину. По-моему, она была такая темно-серая, Тюнинг не делал, но, там диски, я все время мыл ее, ходил, там что-то пылесосил такой, прям ее так лелеял, вообще такая конфеточка. Но я в то время вообще не разбирался в автомобилях, поэтому что было, то было. Я вообще не знал, что существует автоматическая коробка передач. Я думал, что все машины с механической коробкой. Помню, я ее купил, и у нее была оторвана стойка стабилизатора, и я так ездил и думал, почему она как-то странно себя ведет. А потом, когда поехал делать ТО, мне сказали, что у вас оторвана стойка, я такой, ничего себе, так вроде она ничего едет, нормально, так чуть-чуть подстукивает и все. А я ведь на ней там и 160 шел, и 170. Было очень круто, это было интересно. Я, кстати, до сих пор люблю

0: водить, я обожаю вообще водить. И, в принципе, я отчасти стал автомобилистом, я там разбираюсь в машинах, более-менее я слежу, что происходит. И вот, наверное, первым таким воспоминанием, конечно же, остается эта тачка. Ну, когда ты входишь в автомобильный мир, причем на такой легендарной тачке, то это прикольно. Ну, могу отметить, что на механической коробке я уже давно не ездил. Но у меня было 5 машин с механикой, а потом стали на автомат. Я когда потом как-то пересел машину с автоматом, я вообще просто, насколько это круто. У меня, кстати, машина по мечте появилась достаточно недавно. У меня следующая машина, по-моему, была Renault Clio, потом был Opel Vectra, потом был Citroen C4, потом был Citroen DS4, потом была Volvo еще. Я понял, что я люблю ВАК, и у меня ВАК появился достаточно давно. Сел один раз на Audi TT и понял, что я влюбился в ВАК вообще. Мне нравятся эти машины, нравятся эти моторы, как они едут, посадка. И понял, что я хочу Audi.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк». Добавьте дню движение. Автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Паузербанк. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Звезды и автомобили. На Авторадио. Реклама.
3: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
4: Мой шанс заработать денежек.
3: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
5: Это издевательство над звездами.
3: Идеальное ограбление. Завтра в 19.30 на ТНТ.
6: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным – 16+.
7: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
8: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
7: Fun Day. Для всей семьи.
8: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
9: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
10: 18+.
11: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: Дизаклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Белый Орел, Виа-веселые ребята, Город 312 и другие.
3: Не пропустите!
4: На НТВ.
3: Виа-суперстар.
4: Новый сезон.
2: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 14 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Сразу несколько важных изменений начали действовать в России с сегодняшнего дня. Через банкомат одного банка теперь можно внести наличные на свой счет в другом банке через СБП. До 25 тысяч рублей за операцию и до 200 тысяч в месяц. Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать третий дорогой микрозайм, если у клиента уже есть два непогашенных.
0: Про школу.
2: Ученики саратовской школы попали в больницу. Как пишет «Взгляд.Инфо», вчера у нескольких школьников Национальной татарской гимназии Саратова возникли симптомы пищевого отравления. Их госпитализировали в областную инфекционную больницу. Как сообщили в областном министерстве образования, здоровью детей ничто не угрожает, они находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь. Причины отравления выясняются.
0: Про выплаты.
2: Правительство Саратовской области на месяц продлило увеличенные единовременные выплаты контрактникам и рекрутерам. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор Михаил Исаев. Увеличенную выплату в 2 миллиона рублей за заключение контракта можно получить до конца октября, а с 1 ноября и до конца года данная выплата уменьшится в 2 раза – до 1 000 000 рублей. Аналогичная ситуация с увеличенной выплатой жителям за привлечение граждан к заключению контракта. Она будет действовать до 31 октября, а с 1 ноября снизится с 300 тысяч рублей до 150 тысяч.
0: Про спорт.
2: Саратовский «Протон» не смог завоевать кубок телеканала «Волейбол». В финале турнира наши спортсменки проиграли краснодарскому «Динамо» 0-3. Новый сезон Суперлиги для «Протона» стартует уже в эту субботу, 3 октября. На «Протон-арене» команда принимает «Красноярский Енисей». Начало игры в 18 часов. Вход по билетам.
0: Про дороги.
2: Саратовцы перестали ждать помощи от властей и сами вышли на борьбу с плохими дорогами. Жительница города Анастасия Киселева собственноручно заделала 2 ямы в центре Саратова на улице Радищева, близ перекрестка с Чернышевского. Как сообщает «Саринформ», видеоролик об этом она опубликовала в соцсетях. Девушка вместе с другом заложила ямы с помощью 2 мешков холодного асфальта и прокатала автомобилем. Ремонт обошелся в 1300 рублей. Официальный курс доллара на сегодня – 83 рубля 56 копеек. Курс евро – 94 рубля 88 копеек.
0: Про погоду.
2: Сейчас в Саратове плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 8 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха – до 10 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
3: Спонсор выпуска – магазин «Лотос-64». ИП «Малявский» Владислав Владимирович.
4: Почему я покупаю цветы в «Лотос-64»? Да потому что это честная компания, цены не завышены. Всегда свежие цветы, большой ассортимент и вежливые флористы.
5: «Лотос-64». Проверено временем. Доверять можно. Ищите нас в городе Энгельсе и Саратове.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: «Авторадио». Номер 1 в России.

В ритме самбы мы двигаемся благодаря Леониду Агутину. Танцевальный хит в эфире Авторадио. И вместе с вами мы погружаемся в эту осень. Встретили октябрь, проведем его, конечно же, вместе. Каждый день. Ведь мы на связи 24 на 7 в любое время года и при любой погоде. Настраивайте на Авторадио все-все-все свои гаджеты. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение. Сайт Авторадио.ру, где мы еще и показываем нашу трансляцию. И FM-приемник в вашей машине. Меня зовут Олеся Соболева. Отличного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Такая песня, такой артист только что звучали в эфире Авторадио.
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных.

0: заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну и плюс.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем за

0: порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 4808. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Когда речь идет о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ЭКО в новом отделении ВРТ медицинского децентра 51-22-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
9: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39, 36, 36.
1: Реклама на Авторадио.
12: 39, 36, 36.
13: Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

шагов, назад миллион кругов, и ад миллион веков тебя одну искать.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать с американской стороной экономическое сотрудничество и докладывает Владимиру Путину о своих контактах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, совместные проекты в разных сферах были бы выгодны обеим странам. Ранее Дмитриев встречался с американскими чиновниками и обсуждал в том числе урегулирование украинского конфликта и сотрудничество в энергетике. Сегодня в России вступил в силу закон о работе крупных цифровых платформ. Как пишет РИА Новости, теперь такие площадки обязаны проверять продавцов и товары до их размещения. Помимо этого, покупателям должны предоставить возможность связаться с поставщиком, а споры между участниками сделок будут решать в досудебном порядке. Новые правила также ограничивают скидки за счет продавцов. Устанавливать их без согласия поставщика платформа больше не сможет. Ежегодный всероссийский диктант по искусственному интеллекту предложили проводить для россиян всех возрастов. Как сообщает артист, такой инициативой выступил ректор РТУ МИРА Станислав Куч. По его словам, участники могли бы проверить, насколько хорошо умеют оценивать ответы нейросетей, находить ошибки, проверять факты и распознавать мошеннические сценарии. Результаты диктанта предлагают использовать для оценки общей и грамотности россиян, а затем учитывать при разработке образовательных программ. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
7: Мне с гусем.
6: Так они все с гусем.
7: Так я все и возьму.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
10: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
11: Водить научите?
12: Юра Борисов.
13: Иван Янковский.
10: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
14: А где тормоз? Стойте!
15: Битва моторов. В кино с 8 октября.
16: 12+.
17: KGM представляет.
18: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?

0: чем он так хорош?
1: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
0: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
1: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. «Выживалити». Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОКЛ-стрит, ОГРН-11-677-467-8-0761, город Москва.
7: Группа ПМ, «Инь-Ян», «Полиция нравов» и другие.
8: Не пропустите.
9: На НТВ.
8: «Виа Суперстар».
9: Новый сезон.
7: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
10: По синему морю, к зеленой земле.
11: А вы мою маму не видели?
12: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
7: Авторадио.

Ну, чтобы никто никуда не опоздал, я вас заранее предупреждаю, что у нас в эти выходные далеко идущие планы, а точнее энергично танцующие, потому что по субботам и воскресеньям в эфире микс зажигательных хитов. А как нам еще согреваться? У нас уже вон октябрь на дворе. Надо делать громче авторадио, приглашать своих самых любимых и веселых и вместе танцевать. И я, Олеся Соболева, с большим удовольствием составлю вам в этом деле компанию. Танцевать же не работать, согласитесь, это мы вообще умеем профессионально. Вот, кстати, и посмотрим на вас, вот и продемонстрируете все свои коронные движения на танцполе под звуки авторадио.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
4: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
7: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 000 рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробно

0: подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagaz-med.ru.
1: АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32301 от 11 сентября 2025 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айна-парк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айна-парк!
3: Яркие каникулы?
4: Айна-парк!
3: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, Тверская, группа Тульская, деревня Калинина.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
7: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
8: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона. 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
11: Это новый вызов.
12: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 14.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Условия семейной ипотеки могут снова скорректировать. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство оценит, как работают новые условия семейной ипотеки и при необходимости может скорректировать программу еще раз. Об этом агентству ТАСС заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что сейчас власти также сосредоточены на завершении строительства домов, в которые россияне уже вложили деньги. Новые правила семейной ипотеки начали действовать сегодня. Теперь ставка зависит от количества детей и региона проживания семьи и составляет от 2 до 12% годовых. При этом хотя бы одному ребенку должно быть меньше 7 лет.
3: Про медицину.
2: В России изменились правила оказания стоматологической помощи. Теперь при риске возникновения боли врачи должны проводить лечение с обязательной анестезией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минздрава. Если стоматолог обнаружит признаки возможного онкологического заболевания, то пациента должны направить к онкологу. Новые требования коснулись и оснащения клиник. В них обязательно должны быть препараты для оказания помощи при анафилактическом шоке.
3: Про штрафы.
2: Некоторые штрафы за нарушение правил дорожного движения нельзя платить со скидкой 25%. Об этом напомнили в МВД. Полную сумму придется заплатить, в частности, за пьяную езду, отказ от медосвидетельствования, повторный выезд на встречную полосу и повторный проезд на красный свет. Скидка также не действует при ряде повторных превышений скорости и некоторых других серьезных нарушениях. В остальных случаях штраф можно оплатить на четверть дешевле в течение 30 дней после вынесения постановления.
3: Про дату.
2: Сегодня отмечается Международный день пожилых людей. Дата появилась по решению ООН в 1990 году, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкивается старшее поколение. Сейчас в мире живут около 1 200 000 000 человек старше 60 лет. По оценкам ООН, к середине века их число может приблизиться к 2 миллиардам. Поэтому все больше внимания уделяется не только медицинской и социальной помощи, но и возможности для пожилых как можно дольше сохранять активность и самостоятельность. В России работают разные программы поддержки. О том, какую помощь могут получить пожилые люди, Авторадио рассказал пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
4: Русская православная церковь тоже издревле этой деятельностью занимается. У нас больше 50 таких центров круглосуточного ухода за пожилыми людьми. Они называются богадельнями. Там круглосуточно ухаживают за тяжело больными людьми сестры милосердия. Пожилым людям очень важно получать это внимание, тепло, заботу. Если человек нуждается в помощи, если вы хотите эту помощь оказать, есть федеральная горячая линия церковно-социальной помощи, можно и попросить о помощи, и можно присоединиться и к волонтерской деятельности, и лично помочь тем пожилым людям, которые на дому нуждаются в уходе и заботе.
2: Помимо России, Международный день пожилых людей отмечают во многих странах мира. В этот день проходят благотворительные акции, встречи и специальные мероприятия для людей старшего поколения. Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, сегодня 80.

0: 3 рубля 56 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 94 рубля 88 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Совершенно не важно, что там на часах, ведь мы же счастливые, мы не наблюдаем. Мы делаем громче авторадио, мы меняем гудки в мобильном на наш гимн, мы делимся мечтами на нашем сайте и слушаем эфир внимательно в ожидании того самого звонка. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. На старте в призовом фонде было 5 миллионов рублей, вот мы уже разыгрываем четвертый, и 5 желаний, 3 из которых стали реальностью. Вера Лаврикова из Москвы, наша первая победительница. Ее мечта закрыть автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей сбылась в эфире Авторадио. Евгений Криский из Санкт-Петербурга хотел 1 миллион рублей и получил 1 миллион рублей. Игорь Чугляев из Москвы очень желал профессиональную фототехнику для того, чтобы фотографировать птиц в дикой природе. И первое автомобильное радио страны ему в этом помогло. Сбылась мечта Игоря. Ну а чья же сбудется дальше? Следующее желание. Чье? Какое? Может быть, путешествие к пингвинам на Южный полюс? Или кого-то отправим поплавать с большими белыми акулами? Или у кого-то появится своя ферма по выращиванию осетра и форели? Это не мои фантазии, это ваши мечты, которыми вы и делитесь. Четвертый суперфинал у нас на горизонте, поэтому присоединяйтесь. Меняйте гудки в мобильном на наш гимн, указывайте желание на нашем сайте, слушайте эфир внимательно. И каждый день, между прочим, играем на деньги. 17 тысяч рублей у нас сейчас в банке. В любой момент возьмем и позвоним, спросим, какая песня была в эфире, и сделаем вас богаче. А я, Олеся Соболь, желаю удачи.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
3: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com, ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
6: Магазин «Аризона» представляет легендарные куртки «Аляска» из летного нейлона. Теплые, долговечные, проверенные. Новые модели, отличные цены. Тау-галерея, третий этаж, магазин «Аризона».
7: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
9: О, Elvis, какая у меня
10: фета. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию.

0: Смещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39 36 36.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин сегодня выступит на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Начало ожидается после 4 часов дня по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Главной темой заседания станет ответственность за будущее и пределы возможного. В прошлом году выступление Путина на «Валдае» продолжалось почти 4 часа. Тогда президент говорил в частности об изменениях в мировой политике и формировании более сложной международной системы. Съемка с беспилотников теперь может стать основанием

0: для проверки дачного участка. Об этом рассказал юрист Василий Неделько, передают Вести. Раньше такие материалы использовали только как дополнительную информацию, а теперь после съемки ведомства смогут назначать полноценную проверку. С помощью беспилотников будут в частности выявлять разрушенные здания, сильно заросшие участки и наличие на территории специальной техники. При этом сама съемка еще не означает, что нарушение действительно было допущено. Самые взрослые аспирантки в вузах подведомственных Миноборнауки сейчас 79 лет. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве. Женщина учится в Ивановском государственном университете и пишет диссертацию об обучении языкам. А самые старшие студенты, им по 74 года, получают образование в Иркутском и Тольяттинском госуниверситетах. Всего в таких вузах сейчас учатся больше 150 человек старше 60 лет. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Коллеги!

0: Циклоферон. Умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Я Пушистик, и я потерялся.
10: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
11: Пушистик!
10: Приключения мамонтенка.
11: Мама!
10: В поисках мамы.
12: Я плыву к тебе.
10: В кино с 1 октября.
13: 6+.
14: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в 5-м сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20 «Закулисье». Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
15: Авторадио.

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
0: Реклама. Компании «Барко» 25 лет. В честь юбилея дарим скидку 25% на профлист металлочерепицу «Сайдинг». Стройте с выгодой. «Барко» 754-100. Акция действует до конца октября 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
3: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
4: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов 37-50-50.
5: Доставим новый или подержанный автомобиль любой марки от 10 дней. Компания «Все автомобили мира» Саратов Аэропорт 60. Подробнее на сайте

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39 36 36.
5: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Встречайте зиму уверенно с колеса-даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса-даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колеса-даром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
2: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
3: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
2: Юра Борисов, Иван Янковский.
4: Ты что думаешь? Я испугался.
5: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
2: Битва моторов. В кино с 8 октября.
6: 12+.
7: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2.

0: Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 31 октября 2026 года выгода Ledger Tour серии Т до 340 тысяч.
1: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
4: Не пропустите!
5: На НТВ
4: «Виа Суперстар».
5: Новый сезон.
3: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
6: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. На восстановление приграничных регионов выделят больше 3 миллиардов рублей. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: Больше 3 миллиардов из федерального бюджета в следующем году планируют направить на восстановление и развитие Курской, Брянской и Белгородской областей. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета. Отдельно для этих регионов предусмотрены средства на поддержку промышленности. Еще почти 638 миллионов в виде грантов смогут получить предприниматели. Проект бюджета на 2027-2029 годы правительство внесло в Госдуму 30 сентября. Расходы в следующем году составят почти 49 триллионов.

0: миллионов рублей, а доходы больше 43 триллионов.
1: Про законы.
0: Кабмин предложил в среднем в два раза увеличить штрафы за ряд нарушений общественного порядка. Законопроект внесен в Госдуму. Изменения могут затронуть курение и использование кальянов в неположенных местах, распитие алкоголя в запрещенных зонах, мелкое хулиганство, а также проживание без паспорта или регистрации. Помимо этого, предлагается повысить штрафы за нарушения при проведении митингов и пикетов по ряду других статей. Пока что речь идет только о законопроекте.
1: Про автомобили.
0: С наступлением холодов многие водители перестают пользоваться кондиционером до следующего лета. Однако осенью он может пригодиться не только для охлаждения воздуха. Главная проблема в это время года – повышенная влажность в салоне. Она попадает внутрь вместе с мокрой обувью, одеждой и даже с дыханием пассажиров. В результате начинают запотевать стекла. В таких условиях кондиционер может работать как осушитель и помогать быстрее убрать влагу. Кроме того, периодический запуск системы позволяет заметить посторонний шум или неприятный запах. Впрочем, специально включать кондиционер осенью необходимости нет. Подробнее об этом Авторадио рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.
2: Мне кажется, вообще не нужно замахачиваться на эту тему и слишком много вопросов задавать себе и автомобилю. Во-первых, есть машины, где кондиционер автоматически включается и выключается в зависимости от внешней температуры, от влажности и от прочих параметров. Есть автомобили современные, где при низкой температуре не сможете включить кондиционер. Если вы считаете, что он вам не нужен, не включайте. Если у вас получается подсушивать воздух включением кондиционера и быстрее отпотевают стекла, не используйте.
0: Если кондиционер работает исправно, но стекла все равно часто запотевают, то стоит проверить салонный фильтр или поискать источник лишней влаги в машине.
1: Про новые технологии.
0: В 6 российских аэропортах запустят 3-летний эксперимент с беспилотной спецтехникой. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Проект охватит Внуково, Пулково, а также аэропорты Сочи, Краснодара, Красноярска и Южно-Сахалинска. За время эксперимента число автоматизированных машин планируют увеличить с 1 до 21. Итоги проекта оценит Министерство транспорта. Официальный курс доллара сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Она самая щедрая игра российского радиоэфира. Много денег вот-вот начнется. И эта песня Сергея Лазарева поможет сегодня сорвать банк. На кону сейчас 17 тысяч рублей. Кому они достанутся в случае победы, сейчас, друзья, определим.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Всем городам нашего вещания большой привет. На Авторадио вовсю продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». Зовут меня Денис Левашов, и могу сказать, что в банке в этот самый момент 17 тысяч рублей. И наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму, то есть играем в этом часе аж на 34 тысячи. Уверен, эти деньги будут хорошо смотреться в ваших руках, но прежде чем их разыграть, напомню, что в игре мы помимо денежных призов разыгрываем исполнение мечты, ведь для Авторадио нет ничего невозможного. С начала года трем слушателям уже повезло. Евгений из Петербурга мечтал о миллионе рублей. Он его от Авторадио получил. Игорь из Москвы хотел крутую фототехнику для съемок в дикой природе, и она теперь у него. А вот Вера из Москвы тоже. Она закрыла с нашей помощью автокредит, а это ни много ни мало 1 300 000. Представляете? А вот о чем мечтаете вы? Подумайте и принимайте участие в игре. Тем более, что правила присоединения крайне просты. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказывайте, о чем же мечтаете. И на этом все. Останется только слушать внимательно эфир и не пропустить звонок из студии. Так что действуйте, заходите на сайт, а мы пока перейдем как раз-таки к розыгрышу денег, которые накопились в банке. И с чего мы начинаем? Ну, конечно же, с остановки авторадио-рулетки. Остановили, и сегодня мы играем с Евгением из Москвы, и он мечтает о новеньком авто. Вот такое простое, казалось бы, желание, но по силам Авторадио исполнить, потому что, еще раз напоминаю, что для Авторадио нет ничего невозможного. Но теперь для Евгения, может быть, что-то будет невозможно, и он возьмет трубочку. Сейчас мы ему будем дозваниваться. Так, у нас есть соединение. Ну что же, мы будем ждать сейчас. Сначала мы ждем, конечно же, гимн Авторадио. Если гимн Авторадио заиграет, то 3000 рублей гарантированно Евгений получает. Ну а если он еще и угадает и назовет эту песню, которая звучала от Сергея Лазарева. Так, гимн у нас уже есть, это приятно. 3000 у Евгения. Евгений, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Евгений, меня зовут Денис Левашов. Авторадио, это игра «Много денег». Я вам позвонил, потому что вы сейчас принимаете участие в нашей игре и можете сорвать банк в размере 17 тысяч рублей. И скажите мне, пожалуйста, вы можете назвать песню, которая минуту назад звучала в эфире?
2: Знаете, что самое интересное? Я ее слышал и даже, скорее всего, знаю, но все, что из головы вылетело. Там что-то поется...
0: И это Сергей Лазарев. Это все она, я вас поздравляю. Поздравляю, действительно, 17 тысяч рублей ваши, Евгений. Ну где же ваши эмоции-то по этому поводу? 17 тысяч рублей.
2: Просто на МКАДе стою, но...
0: Так, тогда давайте я вас не буду отвлекать, но иначе там, не дай бог, что-нибудь произойдет. Поэтому я вас поздравляю от Авторадио и могу сказать, что, друзья, наш генеральный партнер Озонбанк удваивает эту сумму, и, соответственно, Евгений на карту Озонбанка свою получит 34 тысячи рублей. Вот это удача. Еще раз поздравляем. Ну, а теперь в банке новая сумма, и она составляет несгораемую сумму 5000 рублей. И могу сказать, что несмотря на то, что Евгений сорвал банк, он по-прежнему участвует в игре и претендует на исполнение своей мечты в одном из двух суперфиналов, которые впереди до конца года. И не только, кстати, в них. Перед новогодними праздниками наш партнер Озонбанк от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя и удвоит шансы на выигрыш вашей мечты вам.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. Кажется, что рабочий день уже подходит к концу, и удержать нас от вечернего ужина дома могут только пробки в городе. О них и рассказываем. Местами затруднений и пробки в 4 балла фиксирует сервис Яндекс.Карта в эту минуту. Затруднено движение в центре на улице Рахова от Большой Казачьей до Советской, а также на Большой Садовой от Шелковичной до Беговой. Планируя свой маршрут, учтите заторы на Новоузенской от 2-го детского проезда до Большой Садовой. Тормозит рабочий от улицы Рахова до Вольской. Стопорится транспорт на Большой Горной от навигатора до Мясницкой, притормаживают машины и на Чапаева от Московской до Белоглинской. Плотно сейчас в Заводском на проспекте Энтузиастов от 7-й Нагорной до Барнаульской улицы. Пока это все. Дорожных заторов в городе на Авторадио Саратов 102.1 FM. О том, как изменится ситуация на дорогах областного центра, я, Владимир Воротников, расскажу вам уже через час. Оставайтесь с нами.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Первый шаг к родительству – консультация специалиста. Запишитесь на бесплатный прием репродуктолога в новое отделение репродуктологии медицинского ДИЦ-центра. 51 22 51.
5: Имеются противопоказания, необходимо...

0: консультация специалиста.
1: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
2: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
3: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
4: Торговый центр «Лазурный». Это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: Реклама на Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Ограничение полетной программы Fly Dubai не повлияет на организованный турпоток из России. Об этом телеканалу 360 сообщили в Российском союзе туриндустрии. Ранее на одном из рейсов в Тель-Авив произошел конфликт между членами экипажа. Второй пилот напал на капитана, после чего самолет приземлился в Саудовской Аравии. В РСТ напомнили, что российские туроператоры сейчас не продают путевки в Израиль и Иран, и поэтому изменения в программе авиакомпании на организованный турпоток не повлияют. Российская вакцина Аллергарда появится в гражданском обороте уже в октябре. Об этом журналистам сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Прививать пациентов планируют начать в конце месяца, перед следующим сезоном цветения. Препарат предназначен для борьбы с аллергией на пыльцу березы и сопутствующей пищевой аллергии. По данным ФМБА, полный курс включает 5 подкожных введений. Ожидается, что вакцинацию смогут пройти до 60 тысяч человек. Артем Дзюба заявил, что завершает профессиональную карьеру. Слова 38-летнего футболиста приводит РБ «Спорт». При этом нападающий допустил, что еще может выйти на поле за один из клубов в Кубке России. За карьеру Дзюба выступал в частности за «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». Он остается лучшим бомбардиром в истории чемпионата России. На его счету 179 голов. За сборную страны Дзюба забил 31 мяч. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+ предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см.

0: Дизиклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.vltris.ru/ovb/ogrn/24770/47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
4: Зимой всегда кстати. Шины Виати Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виати. Всегда кстати.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Айза. Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
11: Авторадио.

Рокового звучания вас немного, друзья, отвлеку, но только вот для чего. Хочу напомнить, что в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио», который проходит при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. В этом проекте каждый из вас сможет проверить свои знания ПДД и выиграть 100 тысяч, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль «Лада». Не стоит терять время, ведь первый этап проекта завершается уже завтра, 2 октября в 12:00 по московскому времени. У вас есть шанс присоединиться к «Формуле Авторадио» или улучшить свой результат, если уже участвуете, и сказать, так знаете, сказать, подняться выше в турнирной таблице. А сделать это очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру и проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Друзья, участвуйте и слушайте Авторадио.

0: Реклама.
1: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии.

0: и медикаментозного сна безболезненно с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове 69 79 67.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
4: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
5: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айна-парк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айна-парк!
7: Яркие каникулы?
8: Айна-парк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
9: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39 36 36.
12: Реклама на Авторадио.

0: истинные размеры Африки искажены на картах. Все дело в стандартной картографической проекции Меркатора, созданной в XVI веке для морской навигации. Она переносит круглую землю на плоский лист бумаги, растянув объекты у полюсов. Из-за этого настоящие размеры Африки оказались колоссально занижены. На обычных картах она выглядит почти равной Гренландии, а на самом деле Африка в 14 раз ее больше. На территории этого гигантского континента могут одновременно и свободно поместиться США, Китай, Индия, Япония и почти вся Европа вместе взятые. Эта географическая иллюзия тесно переплетена еще и с исторической драмой континента. Когда европейские державы в конце 19 века делили Африку, они чертили границы африканских государств буквально по линейке, превратив этот огромный живой организм в сложнейшую геополитическую головоломку, последствия которой континент расхлебывает до сих пор.
1: А знаете ли вы, что? Реклама.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 17 часов.
1: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. В России выросли тарифы на услуги ЖКХ. Подробности далее.
1: Про главное.
3: С сегодняшнего дня в России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом напоминают в Министерстве строительства ЖКХ Саратовской области. Как сообщалось ранее, насколько именно вырастут тарифы, решают региональные органы власти. В нашей губернии тарифы в среднем выросли на 11,1%. Кроме того, был увеличен тариф на капитальный ремонт. Однако новые цифры жители увидят в платежке только в 2027 году.
1: Про бензин.
3: Росстат сообщает о снижении цен на бензин в Саратовской области. По данным ведомства, средняя цена за литр топлива всех марок составила 80 рублей 17 копеек, на 50 копеек меньше, чем неделю назад. Цена литра 92-го бензина составила 76 рублей 22 копейки, 95-й обойдется в 83 рубля 83 копейки за литр, а бензин АИ-98 стоит в среднем 129 рублей 3 копейки за литр. Цена дизельного топлива составила 83 рубля 54 копейки. В конце июня в стране возник дефицит топлива. В Саратовской области ввели лимит на розничную продажу бензина. Сейчас в сутки можно купить максимум 40 литров.
1: Про нарушения.
3: За один день на территории Саратовской области остановили 83 машины с неправильной тонировкой. Водителей оштрафовали. Об этом сообщили в госавтоинспекции. В ведомстве напомнили, что нарушение норм светопропускания стекол в России карается штрафом в 500 рублей. А если водитель не устранил нарушение, наказание за повторное вырастет. Придется заплатить от 2 до 4 тысяч рублей штрафа или административный арест до 15 суток.
1: Про людей.
3: Более 10 тысяч долгожителей от 90 лет живет в Саратовской области. Об этом сообщили в Социальном фонде России. 10 долгожителей, 5 мужчин и 5 женщин продолжают трудиться, а самый длительный стаж – 62 года.

0: 177 человек перешагнули вековой рубеж. Среди них 153 женщины и всего 24 мужчины.
1: Про охоту.
0: В Саратовской области сегодня стартует сезон охоты на копытных животных, бобра и андатру. Как сообщает региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, сезон охоты на андатру продлится в общедоступных угодьях до 31 января, на бобра – до 28 февраля, а на копытных – до 10 января. Официальный курс доллара на сегодня – 83 рубля 56 копеек. Курс евро – 94 рубля 88 копеек.
1: Про погоду.
0: Сейчас в Саратове плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 8 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха – до 10 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Спонсор выпуска – магазин «Лотос-64». ИП «Малявский» Владислав Владимирович.
3: Авторские букеты из редких экзотических цветов. Компания «Лотос-64». Быстрая доставка цветов по Сарату и Энгельсу.
4: ИП «Малявский», ВВ, ОГРН, 312-644-921-400-013.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение.

все знать невозможно, но одно точно известно всем без исключения. Завтра пятница, а значит, мы спешим на всех парах к выходным, и они нам совершенно точно подарят потрясающие эмоции, даже только потому, что нас ожидает танцевальная программа «Большая дискотека Авторадио». И в субботу, и в воскресенье в 6 вечера танцуем под самые известные диско-хиты, слушаем голоса артистов, которые знакомы миллионам, и, конечно же, отдыхаем от забот будней. Обязательно включите «Большую дискотеку Авторадио» в выходные в 6 вечера и получите великолепные диско-впечатления. А пока давайте насладимся классическим роком. Меня зовут Денис Левашов. Всем привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон» карты, размещенной на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон» карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон» карта клиентских правил.
0: Автомонитор.
7: Вечерние пробки в 5 баллов показывают Яндекс.Карта в эту минуту. Автомонитор продолжает свою работу. В городе плотное движение. Сохраняется пробка на улице Рахова от Большой Казачьей до Советской, а также на Большой Горной от остановки Деловой центр Навигатор до Мясницкой улицы. Более 10 минут потратите, двигаясь по Большой Казачьей от Радищева до Откарской. Тормозить Чернышевского на участке от Радищева до Дегтярной. Стоят в заторе автомобили на Советской и Астраханской от улицы Рахова до Большой Горной. Не разогнаться, двигаясь и по Новоузенской от 2-го детского проезда в сторону Большой Садовой. Пробка сейчас в Заводском на Авиастроителя от улицы Орджоникидзе до проспекта Энтузиастов. Образовался затор в Энгельсе на Лесозаводской от Короткой в сторону Саратовского моста. Как изменится ситуация на дорогах, я, Владимир Воротников, расскажу вам уже через час. Оставайтесь с нами на Авторадио Саратов 102.1 FM.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
8: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
9: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
8: Но мне надо быстро и с доставкой.
9: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
8: Поехали.
9: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
10: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
11: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
12: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
13: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
14: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
15: ООО «ЛСК Мьяфета».
16: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
17: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач Getrak, модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400

0: тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
1: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: Репродуктивная медицина. Там, где особенно важен доказательный подход. Программа ЭКО в новом отделении репродуктивных технологий медицинского децентра 51-22-51.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Передать показания счетчика, оплатить газ, не выходя из дома, сделать это удобно. Поможет личный кабинет «Мой газ». А этой осенью еще и с возможностью получить на лицевой счет 1000 рублей от «Газпром Межрегионгаз Саратов». В октябре и ноябре передавайте показания и оплачивайте счета через сервис «Мой газ». И станьте участником акции «Личный кабинет. Выгодная привычка». Подробности на сайте sargc.ru.
5: Акция с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте sargc.ru. 16+.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
7: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
2: Квартира. Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на автор.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. МЧС предлагает расширить список организаций, которые смогут создавать собственные подразделения пожарной охраны. Об этом пишет «Парламентская газета». Сейчас такое право есть, в частности, у стратегических предприятий. Его хотят распространить также на их дочерние компании и организации топливно-энергетической, горнодобывающей, химической и металлургической промышленности. На опасных производствах ведомственная пожарная охрана сможет заменить частную. В случае, если законопроект примут, то новые правила начнут действовать с 2029 года. В Москве планируют испытать камеры с искусственным интеллектом для фиксации нарушений со стороны пользователей электросамокатов. Система сможет определять поездки вдвоем на одном самокате, движение в запрещенных местах, а также случаи, когда человек не спешивается перед пешеходным переходом. Для этого можно будет использовать уже работающие городские камеры. Пока места для запуска пилотного проекта не выбраны, а сама система находится на стадии обсуждения. Самым холодным днем недели в Москве станет суббота. По данным гидрометцентра, днем ожидается от 9 до 11 градусов, преимущественно без осадков. А уже с воскресенья температура начнет постепенно повышаться, а с понедельника местами возможны небольшие дожди. При этом весь октябрь, по прогнозам синоптиков, будет немного теплее климатической нормы. Осадков ожидается меньше обычного. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
1: Мой шанс заработать денежек.
0: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
2: Это издевательство над звездами.
0: Идеальное ограбление. Завтра в 19.30 на ТНТ.
3: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца по товарам наличия. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день.

0: Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Забирай Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
11: Не пропустите.
12: На НТВ.
11: Виа Суперстар.
12: Новый сезон.
10: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
14: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
15: Авторадио.

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
0: Реклама.
2: Боливар Эволют Саратов представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Эволют iJoy по цене от 2 199 тысяч рублей. И гибрид Эволют iSpace от 2 465 тысяч рублей. Звоните 49-21-11. Саратов. Большая Сеченская, 4.
3: Реклама. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автобанк», другие банк-партнеры. Не оферта по данным ООО «Автостат». Подробности и сроки акции в отделе продаж ООО «Боливар».
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше.

0: Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
3: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
4: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
5: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-40.
6: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
7: Тау-галерея, первый этаж.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: «Газель-сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей. Ходовой части. Электрики «Газелей», газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель-сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
11: Реклама на авто.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологии, технологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Калининградской области. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Россия будет обеспечивать безопасность Калининградской области в соответствии со своим законодательством. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте. При этом Песков подчеркнул, что заявление Москвы не следует воспринимать как стремление к конфронтации. Он напомнил, что Калининградская область является неотъемлемой частью России и ее самым западным регионом. Ранее российские дипломаты заявляли о готовности защищать область в случае попытки ее изоляции. В Москве также обращали внимание на рост военной активности НАТО в Балтийском регионе, а также учения Альянса, где рассматривался сценарий блокировки Калининградской области.
3: Про вузы.
2: Министерство образования и науки сократило список школьных олимпиад, победители и призеры которых могут получить льготы при поступлении. Как пишет газета «Коммерсант», в новом учебном году в перечне останется 60 состязаний вместо прежних 83. В зависимости от правил конкретного высшего учебного заведения, результаты таких олимпиад могут дать дополнительные баллы или право поступить без вступительных испытаний. При этом условия для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников не меняются. Они по-прежнему могут поступать на бюджет без экзаменов, если на ЕГЭ набрали необходимые минимальные баллы. О том, какие именно олимпиады исключили из нового перечня, пока не уточняется.
3: Про хоккей.
2: Александр Овечкин вошел в тройку лучших хоккеистов, которых выбирали под первым номером на драфте НХЛ с 1980 года. Рейтинг составили авторы официального сайта лиги. Первое место занял легендарный Марио Лемье, всю карьеру выступавший за Питтсбург Пингвинс. Вторым стал нынешний капитан клуба Сидни Кросби. Овечкин, которого Вашингтон выбрал первым на драфте 2004 года, замкнул тройку. Следом за Овечкиным в рейтинге расположился Коннор Макдэвид. Всю карьеру в НХЛ россиянин проводит за Кэп. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли и много лет остается одним из самых результативных нападающих лиги. При этом первое место Лемье в таком рейтинге вполне закономерно. Таким мнением в беседе с Авторадио поделился комментатор в спорте Александр Седов.
4: На самом деле Марио Лемье и Сидни Кросби – великие хоккеисты. Если мы говорим о том, чего они добились больше, ну, они выиграли больше Кубков Стэнли. Если сравнивать их величие как хоккеистов, несмотря на то, что все они нападающие высочайшего уровня, они очень разные. Для меня игра Марио Лемье – это, в принципе, эталон. Именно Марио Лемье был лучшим хоккеистом по тому, что он показывал в истории. Что касается Овечкина, никто не может забивать так, как он. У Овечкина, конечно, не только голы, у него очень много шикарных вещей в игре. И даже если когда он был молодым, он играл во многом за счет скорости, потом она ушла, он не перестал забивать, не перестал приносить пользу. Это потрясающий игрок, но ниже есть Коннор Макдэвид, который, я думаю, со временем будет

0: считаться, наверное, и, возможно, лучшим первым номером драфта.
1: При этом эксперт предположил, что нынешний сезон станет для российского нападающего последним в НХЛ. Официальный курс доллара сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один

0: Никакой драмы, просто приближаемся под эту песню Полины Гагариной к еще одному эпизоду игры «Много денег», и прямо сейчас к нему спешим перейти. А вот песню все-таки стоит запомнить.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Привет всем слушателям и пожелание удачи участникам игры «Много денег». На Авторадио продолжается во всю ее 13-й счастливый сезон. В банке в этот самый момент 5000 рублей. И наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму. Но прежде чем разыграть эти деньги, напомню, что в игре мы, помимо денежных призов, конечно же, исполняем мечты. Ведь для Авторадио нет ничего невозможного. В этом уже убедились три наших слушателя. Евгений из Петербурга получил от нас 1 000 000 рублей. О которых мечтал, о рубликах вот этих вот самых. Игорь из Москвы хотел крутую фототехнику для съемок птиц в дикой природе, она у него теперь есть. А вот Вера из столицы закрыла с нашей помощью автокредит в размере 1 300 000 рублей. Это их мечты. А чего желаете вы? Подумайте и принимайте участие в игре. Правила присоединения крайне простые. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказывайте, о чем же мечтаете. Читайте. И на этом все. Вы претендуете на исполнение мечты. Главное затем внимательно слушать эфир и не пропускать звонок из студии. Так что действуйте, друзья. Заходите на сайт, регистрируйтесь, участвуйте. Ну а мы пока перейдем к розыгрышу денег. И мы начинаем его, как всегда, с остановки авторадиорулетки. Сделано. И сейчас мы будем дозваниваться до Сергея из Оренбургской области. И он написал вот что. «Моя мечта – хочу собственную автомойку самообслуживания на 4 поста».

0: Да, вот какой. Такой бизнесмен у нас Сергей. Но давайте до Сергея попробуем дозвониться. Для этого мы сейчас потише музыку нашу сделаем. Ну что же, будем надеяться, что мы сейчас услышим гимн Авторадио, и тогда Сергей...
1: Абонент сейчас не может ответить
0: на
1: ваш звонок.
0: Ну, к сожалению, вы все слышали. Не взял трубку у нас Сергей, но ничего, 3000 он гарантированно у нас получает, и не просто так. И генеральный партнер нашей игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь общая сумма приза стала 6000. И, друзья, очень скоро он получит, Сергей, эти деньги на карту «Озонбанка». Ну что, мне хочется сказать только одно, что, несмотря на то, что Сергей трубочку не взял, соответственно, несмотря на то, что он выиграл деньги, он принимает участие в дальнейших суперфиналах в нашей игре. Розыгрыш продолжается. И шикарная сумма теперь в банке. И она составляет 7000 рублей. Всем желаю сорвать этот банк в нашей игре. И добавлю, что помимо всего прочего, в конце года генеральный партнер нашей игры «Озонбанк» от своего имени дополнительно такой сделает еще один суперфинал и исполнит мечту еще одного нашего слушателя. И удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите. А мне остается только запустить авторадио-рулетку. Все, этот звук говорит о том, что все вновь в игре. Всем желаю удачи.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Вечерний дорожный трафик в городе оценивается в 5 баллов сервисом Яндекс.Карты. Больше всего транспорта сейчас на Советской от Пугачева до Чапаева, а также на Соколова от Большой Садовой до Танкистов. Наиболее загружен областной центр сейчас на Чапаева от Московской до Рабочей, пробкой на Большой Садовой от Емлютина до Беговой. Не торопится пропускать машины проспект 50-летия Октября от Ипподромной до Деловой, заторы в Заводском на проспекте Энтузиастов от Пензенской до улицы Орджоникидзе. Затруднено движение и на Авиастроителя от проспекта Энтузиастов до улицы Орджоникидзе. По-прежнему сохраняется затор в Энгисе на Лесозаводской от улицы Короткой в сторону Саратовского моста. Я Владимир Воротников. Желаю всем вам свободных дорог и зеленых светофоров. Авторадио Саратов на 102.1 FM. Слушайте отличную музыку и будьте с нами.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Боливар «Эволют Саратов» представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер «Эволют iJoy» по цене от 2 миллионов 199 тысяч рублей и гибрид «Эволют iSpace» от 2 миллионов 465 тысяч рублей. Звоните 49-21-11. Саратов. Большая Сеченская, 4.
4: Реклама. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Альфа-Банк» и другие банк-партнеры. Не оферта по данным ООО «Автостар». Подробности и сроки акции в отдел продаж ООО «Боливар».
5: Давно откладываете визит к стоматологу? Самое время проверить здоровье зубов. В сети стоматологии «Гелиос» консультация врача и снимок в подарок. А еще 3000 рублей на лечение. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года. В сети стоматологии «Гелиос».
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
8: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра. 51-22-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей, 12. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
11: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
12: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
13: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
15: 39-36-36.
16: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кефир из села Удоево. 2,5% жирности. 835 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция больше не принимают россиян по небиометрическим загранпаспортам. Об этом ТАСС сообщили европейские дипломаты в Москве. Речь идет о 5-летних документах старого образца. Для поездок теперь потребуется биометрический паспорт сроком на 10 лет. При этом уже выданные визы в старых паспортах пока сохраняют действие. Для Швеции также предусмотрены отдельные переходные правила для обладателей действующих виз и видов на жительство. В Москве стартовала регистрация на ЕГЭ и ОГЭ. Заявления принимаются на городском портале. Об этом сообщает Москва-24, ссылаясь на столичный департамент образования. В этом году процедуру упростили. После регистрации на экзамены система сама предложит 11-классникам записаться на итоговое сочинение, а 9-классникам на собеседование по русскому языку. Направить заявление на ЕГЭ можно до 1 февраля, на ОГЭ до 1 марта следующего года. До этого времени выбранные предметы можно изменить. В Москве и Подмосковье начался отопительный сезон. Вместе с теплом воздух в квартирах становится суше, что может вызывать неприятные ощущения и обострять некоторые хронические заболевания. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Врач Андрей Кондрахин советует следить за влажностью воздуха, а также чаще проветривать помещение и делать влажную уборку. Помочь также может увлажнитель воздуха. А из более простых способов – емкость с водой рядом с батареей или влажное полотенце на радиаторе. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
8: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
7: Fun Day – для всей семьи.
8: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
13: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: Айза. Верещагин. Серега. Тишко. Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
16: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
17: ОКЛС Стрит, ОКРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
18: Зимой всегда кстати, шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
0: Авторадио.

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
0: Реклама.
2: Все виды ограждений в Барко. Профнастил, штакетник, 3D-сетка и эксклюзивная новинка этого сезона. Забор жалюзи. Современный дизайн, проверенное качество, расчет и доставка. Барко. Качество наш профиль. 754-100.
3: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
5: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове. 69-79-67.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
9: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
12: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
14: 39 36 36.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» 13-760-115-09.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. Пошкали!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 31 октября 2026 года выгода на Джетур серии Т до 340 тысяч.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 19 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. В Госдуму внесли проект бюджета на 3 года. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Российское правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В следующем году доходы планируются на уровне свыше 43 триллионов рублей, а расходы – почти 49 триллионов. Дефицит таким образом составит около 5,5 триллионов рублей, или 2,2% ВВП. Среди основных направлений расходов бюджета – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, здравоохранение и образование, а также оборона и безопасность.
3: Про детей.
2: С симптомами отравления в больницу попали 7 учеников Национальной татарской гимназии Саратова. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Денис Грайфер, передает «Взгляд.Инфо». Состояние детей оценивают как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Их жизни и здоровью ничто не угрожает, рассказал чиновник. В учебном заведении свои проверки инициировали прокуратура, Следственный комитет и Роспотребнадзор. Санврачи заявили о случае острой кишечной инфекции. Из-за происшествия в учебном заведении началось эпидемиологическое расследование.
3: Про аварии.
2: В Саратовской области на железнодорожных путях произошло смертельное ДТП. Как пишется РБК со ссылкой на Приволжскую железную дорогу, сегодня на переезде в Краснопартизанском районе на рельсы перед приближающимся одиночным локомотивом выехал легковой автомобиль АК под управлением 52-летнего мужчины. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновений избежать не удалось. Водитель машины получил смертельные травмы. Схода подвижного состава не произошло. На движение поездов авария не повлияла.
3: Про науку.
2: В России выросло число людей с ошибочными представлениями о базовых научных фактах. Как пишет МК со ссылкой на исследование РАН, уже каждый пятый опрошенный уверен, что Солнце вращается вокруг Земли. Годом ранее такого мнения придерживалось около 16% респондентов. Еще 16% считают, что люди жили одновременно с динозаврами. 36% полагают, что антибиотики уничтожают вирусы. Почти треть опрошенных считает, что экстрасенсы способны точно предсказать будущее. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 56 копеек. Курс евро 94 рубля 88 копеек.
3: Про погоду.
2: Сейчас в Саратове плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 8 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха до 10 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
4: Спонсор выпуска – магазин «Лотос-64». ИП «Малявский» Владислав Владимирович.
5: Почему я покупаю цветы в «Лотос-64»? Да потому что это честная компания, цены не завышены. Всегда свежие цветы, большой ассортимент и вежливые флористы.
6: «Лотос-64». Проверено временем. Доверять можно. Ищите нас в городе Энгельсе и Саратове.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Авторадио. Номер один в России. Движение только

0: радио.
1: Ну и добрый вечер.
2: Здравствуй, страна.
3: Привет.
1: Коллеги, хотите комплимент сразу?
3: Ну давай.
1: Вы не выглядите на 25.
2: Брагин, как всегда, сомнительный. Я все комплименты сомнительные.
1: Ну почему? Ну, в смысле, вам не дашь. Вот.
3: В смысле, нам не дашь.
1: Ну хорошо, нам не дашь. Когда ко мне вот подходит молодая девушка и говорит, моя мама выросла на ваших пародиях, я просто, знаете, пребываю слегка в шоке. Четверть века в эфире, в одном составе. Это надо отметить, слушайте.
2: Что мы с удовольствием и делаем в нашем эфире. Каждый день в рубрике «Есть что вспомнить».
3: Ну и, кстати, представляем одну из наших лучших пародий за эти годы, как такую вишенку на торте.
1: Да, все будет, и вишенка на торте будет, в том числе и живой концерт. Ну, собственно, какой юбилей? Да без градусов, друзья.
3: О, это верно, без градусов никакой.
1: Поэтому группа «Градус» у нас с живым концертом с самыми горячими хитами. Так что, если у вас уже прохладно, отопление еще не включили, делайте приемник громче. Поднимем градус вместе с нашими гостями. Ну что?
3: Так, кто сказал «ну что»?
2: Началось.
1: Началось, верно. Шоу «Мурзилки Лайф» на Авторадио. Всем добрый вечер, погнали.
4: «Мурзилки Лайф». Спонсор вечернего шоу «ПАО Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Пауза.

0: коллеги, согласитесь, особенно раньше, да, мы слушали иностранные песни, которые было достаточно большом количестве, и частенько подпевали, особо не понимая смысла.
1: Сейчас?
2: Почему раньше? Я до сих пор
0: хорошо. Так вот, Кион Музыка и онлайн-школа иностранных языков Skyeng провели опросы, выяснили, что композиции на иностранных языках слушает почти половина россиян, хотя, на мой

0: взгляд, гораздо больше. Но полностью понимает смысл лишь каждый десятый. При этом непонимание совершенно не является препятствием. Почти половина опрошенных сказали, что при прослушивании важнее мелодия и ритм, нежели сама суть текста. А для каждого пятого желание понимать слова песен является мотивацией учить иностранные языки. Вот Гордеева. Почему ты не понимаешь?
1: Я учу.
0: Молодец.
1: Я учу, но продолжаю не понимать.
0: Вот, лидером по количеству прослушиваний, я имею в виду зарубежных исполнителей, стала немецкая группа «Рамштайн». Поэтому все поголовно должны идти учить немецкий язык. На втором месте «Линкин Парк», дальше «Эминем», «Металлика» и неожиданно «Томас Андерс».
2: You're my heart, you're my soul. Помните, как мы
0: пели? Ага, же, все
2: I picture Alvin, I go.
1: Я так и по-индийски вам могу.
0: И «Кадиллак» слово знакомое было.
1: История сельской амазонки как пример гражданской активности современников. Очень трогательная, а на самом деле, история. Деревня вступилась за почтальона. Как пишет КПРУ, в селе Ивановка под Ельцом уволили последнего конного почтальона в стране.
0: Что творится-то?
1: Оксана Михняк ее зовут. А начальник Липецкого филиала Почты России объяснил решение просто. Экономия. Сельские почтальоны за полставки получают по 7 тысяч рублей в месяц.
2: Да.
1: На каждого сотрудника в год около 80 тысяч уходит.
2: Даже сена не купишь.
1: Но для местных бабушек Оксана не просто почтальон. Она ее конит и связь с большой землей, ведь асфальтированных дорог там нет. И теперь на защиту почтальона на коне поднялась вся округа и район, и полетели письма в Москву, и мы присоединяемся. Руки прочь от Оксаны и от ее коня.
0: Это верно.
2: Коллеги, пользуясь случаем, поздравляю вас с днем кофе. По-моему, мы являемся ярыми поклонниками этого напитка.
1: Только что попила.
2: Россия оказалась на 10-м месте в мире по потреблению кофе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные международной организации кофе. За указанный период мировое потребление кофе составило 180 миллионов мешков. По 60
0: нормально
2: килограммов
0: так
2: в одном мешке, ну вот посчитайте. Больше всего кофе потребили в США и Бразилии. Далее следует Германия, Япония, Индонезия, Италия и Франция. В десятку также вошли Китай, Вьетнам, ну и Россия. По сравнению с предыдущим кофейным годом, мировое потребление снизилось на 2 миллиона мешков. У нас в стране потребление этого напитка неуклонно растет. Давайте посвятим этому сегодняшний наш лайв-чат. Ну что, по кофейку?
1: По кофейку.
0: Да.
1: Так за что вы? Нет, не так. Любите ли вы кофе так, как любим его мы? Как часто пьете? Есть ли какой-то особый любимый сорт или особый рецепт? Вот я точно знаю, что
2: может,
1: есть гурманы.
2: Да,
1: да, рассказывать нам будет очень интересно.
0: Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс. И официальная кофейная страничка в ВК.

0: Или компании Slotex.
1: Фабрика коммерческого распила Marshall изготовит под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дет-центре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-400-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
7: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
8: Нужны двери? Звони!
9: 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
11: Айна-парк!
10: Потрясающие семейные выходные?
11: Айна-парк!
10: Яркие каникулы?
11: Айна-парк!
10: Саратов. Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
12: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
13: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
14: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39-36-36.
17: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Творог из села Удоево. 5% жирности, 315 граммов, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
18: Реклама на «Ав».

0: Бурзилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе.
1: Опыт против молодости. Заслуженные против тех, кто только-только о себе заявили. Песни, проверенные временем, против новомодных треков. На телеканале Муз-ТВ продолжается 5-й юбилейный сезон шоу «Битва поколений». Мы с большим интересом следим за событиями на этом проекте. И у нас в студии сейчас появилась гостья, которая принимает непосредственное участие в этом увлекательном музыкальном состязании. Молодая, талантливая, стильная певица Ева Власова!
2: Привет!
1: Ева, привет! Привет, привет. И прежде чем начнем разговор, отметим партнер проекта ООО «Муз-ТВ» – операционная компания. Смотрите юбилейный 5-й сезон шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена, новые правила и непредсказуемое противостояние. Премьера по субботам в 17:00. Категория 16+. Ева, ну что можно сказать? Мы стали часто встречаться, это
3: да,
1: здорово.
3: Я уже как к себе домой, к вам. Класс. Спасибо за молодую, хочется отметить. Спасибо
1: ой,
3: за молодую.
1: Ну, ладно.
2: Это не кокетство.
3: Нет, вы просто говорите про молодость и опыта, я понимаю, что я уже ворвалась, так скажем, в шоу-бизнес, уже будучи в таком,
1: зрелой артисткой,
3: в таком возрасте, да, уже не, вроде в молодежь меня уже не отправить, но еще и поэтому я где-то так посередине.
1: Ничего-ничего, молодежь у нас все старше и старше с каждым годом.
3: Да-да-да, это правда.
1: Давай сначала подарим нашим слушателям песню, а потом, как говорится, будем говорить про битву.
3: Да, погнали.

0: Пять.
1: Ева Власова!
2: Спасибо!
1: Супер! Ева, ну, рассказывай, где ты на этой битве поколения? По какую сторону баррикад? В качестве кого ты
3: участвуешь? На этом новом вызове.
2: Это новый опыт. И, честно говоря, он мне и нравится, и не нравится одновременно. Потому что, когда ты сидишь в кресле, оцениваешь его, тебе нужно принимать решения, тебе нужно выбирать.
1: То есть ты в жюри?
2: Да. Mm-hmm. Я в жюри.
1: И доросла.
2: Мне, да. И для меня это новый опыт, который я пока не понимаю, как его воспринимать, потому что нужно делать выбор. А мне всегда его делать очень тяжело. Особенно, когда на сцене по обе стороны потрясающие артисты, а тебе нужно сказать, что тебе больше понравилось, а тебе нравится все. Uh-huh. И в этот, момент, да, я тоже не понимаю, знаете, как на разных конкурсах бывает, ну, вы очень хорошо спели, но, к сожалению, uh-huh. нет. И ты uh-huh. думаешь, ну почему, ну что? И не можешь найти причину. И вот, и теперь я в роли того человека, кто uh-huh. должен сделать какой-то выбор. Это тяжело.
1: Но ты, главное, научилась делать дуть щеки? Ты же жюри все-таки.
2: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, есть выражение.
2: Важный вид?
1: Щеки, да?
2: Нет. Я, кстати, я посмотрю, конечно, я еще не вышли выпуски с моим участием, я посмотрю.
3: Как я там, да?
2: Я сейчас лучше заранее не буду говорить, дую я щеки или нет. Но мне кажется, что я транслирую...

0: транслирую очень... такую скромную позицию, что, ребята, я вообще сюда не оценивать пришла, меня заставляют делать этот выбор, поэтому простите, но...
1: Но ты же можешь поставить ничью, нет? Или обязательно нужно кого-то выделить?
0: А нет, там же обязательно ты должен выбрать только одного, в том-то и дело, да.
2: Но ты добрый полицейский.
0: Ну, а с другой стороны, будет неинтересно, это же все-таки битва.
2: Конечно. Естественно.
0: Вот, кто-то должен выиграть, поэтому... Хотя, вспомним мой... выпуск, где
3: когда
0: я в битве была, ну, если это можно назвать битвой, конечно, мы с Аленой Свиридовой просто так, такой любовью был наполнен этот эфир, и мы, и у меня стоит этот микрофончик, и у нее, потому что у нас получилась ничья,
3: вот.
0: но это такое редкое событие, интересно, в этом сезоне будет ли такое
2: Посмотрим.
0: Событие, повторится ли хотя бы.
1: Ну а скажи, вот ты как музыкант, как исполнитель, что ты получаешь от этого шоу в профессиональном плане? Неважно, где ты, в числе судей или в числе исполнителей, какие-то новые ходы, новые оригинальные идеи, что ты можешь оттуда почерпнуть?
0: Ну, наверное, самое главное, что у песни нет времени, у песни нет жанра. Да? То есть, когда ты понимаешь, что вот только так должна звучать песня, а потом бац, ты ее слушаешь, а, такой, а! И ты не зацикливаешься на чем-то одном. Ты постоянно ищешь что-то новое, потому что понимаешь, что одна и та же песня может прозвучать по-разному. Ну и, конечно, экспериментировать, не бояться быть собой. И еще очень важно вкладывать эмоцию, какую эмоцию ты вкладываешь в исполнение, потому что порой бывает очень хитовая песня, очень хитовая, ее все любят, но артист ее исполняет,
2: и она не звучит.
0: И ничего не происходит. Mm-hmm. И ты понимаешь, что дело не в песне, дело в энергии артиста, либо mm-hmm. она есть, ну, либо ее недостаточно, во всяком случае, в рамках этого шоу.
3: Давай немного отвлечемся от шоу. У тебя сейчас грандиозные события в твоей собственной карьере. Во-первых, тур по России. Первый, по-моему, такой прям продолжительный. Ты, понятно, что у тебя гастролей всегда было очень много, но мне кажется, вот такой тур сейчас...
0: вообще нет.
3: Нет,
0: вообще нет. Я уже пару лет так езжу.
3: Не возвращаюсь домой.
0: Не возвращаюсь домой. У меня коты прибавляются далеко в доме, я все езжу и езжу.
2: Они размножаются без тебя, что ли?
0: Нет. Я сделала все, чтобы этого не случилось.
2: Еще один кот.
0: Все, теперь уже не размножается. Значит, я ездила, но сейчас новые города открываются, сейчас открываются более крупные площадки. Если раньше я ездила, это были какие-то маленькие клубы, мы встречались, то сейчас мы понимаем, что уже со своим слушателем, что нам места уже маловато. Вот, так что мы расширяемся. Уже во Владивостоке, вот у меня через 2 месяца концерта, уже все билеты проданы. Поэтому
2: супер.
0: Уже мне пишут, так, Ева, уже нам и эта площадка маловато. Так что с каждым годом, да, растем. Сейчас около 20 городов открыто, и ближайшую неделю, вот, наверное, к концу недели еще откроется... Ну, где-то городов 15, если мне не ошибаюсь.
1: В два раза больше
0: память.
1: Просто.
0: Да, и, конечно, главное событие.
3: Два больших
0: сольных концерта. 27 февраля Москва, Лайф-Арена. 27 марта, прямо перед моим днем рождения, Ледовый дворец, Санкт-Петербург. Это будет особенная программа, большие, красивые, интересные концерты. Так что, если что, вдруг хотели увидеться, приходите.
2: Правильно. Так, если кто-то пропустил начало, друзья мои, у нас Ева Власова в гостях. И сейчас еще одна песня точно по расписанию. Давай.
3: Yeah.
2: Вчера.
0: Вчера.

0: Вот яркий пример того, как песня обрела второе дыхание. Друзья, участница шоу «Битва поколений» Ева Власова, партнер проекта ООО «Муз-ТВ», операционная компания. Смотрите юбилейный 5-й сезон шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена, новые правила и непредсказуемое противостояние. Премьера по субботам в 17:00, категория 16+. Ева, спасибо огромное.
1: Спасибо.
2: Счастливо.
1: Спасибо, друзья.
3: Вечернее шоу «Мурзилки». Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире. Авторадио. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
10: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
11: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
10: Fun Day – для всей семьи.
11: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Дорогой, а что это ты напеваешь?
13: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
14: О, нам давно нужна зимняя резина.
15: Я Пирелли.
16: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
19: За спасибо.

0: за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Авторадио.

0: поразительная особенность вот этого напитка. Просто говоришь даже про кофе, а уже кажется, что ощущаешь его аромат. Вот просто настолько же.
1: Так, потому что сейчас нас, ну, можно сказать, подсадили на это. Из метро выходишь, уже аромат кофе. Уже тут тебе сразу же предлагают.
2: Мало того, даже входишь в метро и тоже аромат. Да.
0: Обратили внимание, как в любом районе, как часто и, ну, практически на каждом шагу строятся кофейни. И они, что характерно, практически не закрываются, в отличие там от каких-то иных торговых точек.
2: От других, да.
0: Да. Так, любите ли вы кофе так, как любим мы, как часто пьете, если особый любимый сорт, рецепт и ритуал? Читаем.
1: Ох, была у меня такая фишечка, говорит Аня из Санкт-Петербурга. Приезжала в новую страну, в новое место, узнаю обязательно.

0: Какой тут попробовать кофе? Чтобы местные приготовили, и составляю потом, ну, соответственно, впечатление. И вот, приехала в Италию, захожу в ресторан. Пока выбираем еду, решил заказать кофе. Вальяжно откинулась в кресле и говорю: «Кафе итальяно, грации». Официант, еле сдерживая смех, наклонился ко мне поближе и говорит: «Мадам, это просто эспрессо». Я, конечно, покраснела.
1: Понтануться не получилось.
0: Говорю: «Капучино, пожалуйста». Официант улыбнулся, сказал сию минуту и удалился. Кофе был божественный. Кстати, хотя люблю то черный... Я-то люблю черный кофе теперь. Но, тем не менее, вот тот эспрессо оказался замечательным.
1: Так, дальше Павел из Тулы. Всем добрый вечер. Недавно полюбил Bumble кофе с добавлением апельсинового фреш. Я, кстати, один раз пробовал, благодаря детям заставили. Это я от себя добавил. Так, а Павел продолжает. Очень бодрит, но мой неповторимый фаворит — кофе с изюминкой или с секретным ингредиентом. Главное, если на работе налить в чашечку и положить ложку, чтобы никто не догадался, почему ты такой спокойный.
2: Я вопрос, даже догадываюсь, что за секретный ингредиент.
0: Что кажется, это недалеко не изюминка.
2: Да-да-да, Павел, да. Я вас понимаю. Далее сообщение. Вкусное у вас сегодня тема, однако. Я попробовала раф, причем почти все вариации макиато. Одно время любила кофе с разными специями. А вообще лучше всего это классический итальянский эспрессо, ну или кофе на песке. Просто так или даже с сахаром. Эх! Без подписи. А, Настя из Москвы, прости.
0: А я вот из Египта привезла кардамон в зернах. Это Оля поделилась. Там кофе варят с кардамоном. На любителя, но мне очень нравится. Не знаю, может, и у нас продается где-то. Кардамон-то у нас есть.
1: Как отдельные специи? Ну-ка, да, конечно.
0: Почему бы нет? Только молотый в пакетиках не покупайте. Ничего общего с настоящим нет. А, вот. С утра просто напиток добра, чтобы не выйти из себя в ближайшие пробки.
2: Я не знаю, кардамон в зернах прямо у нас?
0: Ну, нет.
2: Есть же вопрос именно.
0: У нас скорее молотый, да.
2: Вот я тоже подозреваю.
0: Надо попробовать поискать в зернах, чтобы продегустировать подобное. 100%. Есть, да?
1: Да.
0: Друзья, ну, всем хорошего кофепития. Мы продолжим эту вкусную тему.
2: Плюс 7-915-459-2020. СМС, мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио в ВК.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру.

0: правил дорожного движения,
1: займите свое место в финальном заезде 10 октября
0: и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта «Автомобиль».

0: Радіо.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тасол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Реклама. Боливар Эволют Саратов представляет самые доступные автомобили в России. Электрокроссовер Эволют iJoy по цене от 2 миллионов 199 тысяч рублей и гибрид Эволют iSpace от 2 миллионов 465 тысяч рублей. Звоните 49 21 11. Саратов. Большая Сеченская, 4.
4: Реклама. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-Банк» и другие банк-партнеры. Не оферта по данным ООО «Автостарт». Подробности 45 отдел продаж ООО «Боливар».
5: Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника. Введение хондопротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты, плазмотерапия суставов, проведение локальной инъекционной терапии любой сложности под контролем УЗИ, снятие болевого синдрома, различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8-845-3-56-48-08.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом64.ру».
11: Акции действуют до конца года.
3: Реклама.

0: коллеги, как вы все знаете, Лондон is the capital of Great Britain.
1: Great.
0: Вот про этот самый Лондон мы хотели бы сегодня повспоминать. С 27 июля по 12 августа 2012 года мы там жили, были и работали. Были чрезвычайно счастливы, потому что находились в эпицентре грандиозного события 30-х летних Олимпийских игр. Это одна из самых ярких страниц в истории нашего шоу. Я думаю, коллеги...
2: Согласен.
3: Да, я просто сейчас смотрю на даты. Это всего лишь навсего чуть больше двух недель.
0: Три недели.
3: У меня такое ощущение, что мы были там месяц, как минимум, а то и больше.
0: Ну, мы приехали чуть раньше. Уехали, наверное, попозже. Мы вели эфир из собственной студии, которая была развернута на территории Раша Парка в западной части знаменитого лондонского гайд-парка, куда, кстати, мы ходили пешком на работу. Ну, не все, конечно, но любили мы тогда ходить пешочком. Наш проект назывался «Трое в Лондоне, не считая собаки».
4: «Трое в Лондоне, не считая собаки» на Авторадио.
0: А сразу включаешься на заставку, да? Сразу какой-то взбодря ждет. Название, понятно, отсылает к известнейшей повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Но название надо было оправдывать, отвечать за слова, как говорится. Именно поэтому в лондонскую студию Авторадио к нам присоединилась реальная, настоящая, очаровательная спутница. Длинношерстная такса по кличке Монморанси.
1: Была такая, да.
0: Собака-сосиска. Как ее нашли Брагин? Это же через каких-то знакомых.
3: Ой, это такая история, действительно, потому что везти отсюда собаку из России было, ну, просто экономически невыгодно.
0: Документы
3: оформлять. Прививки, чипы, вот это вот все. Это очень сложная задача. И, слава богу, у моей тещи была девушка-англичанка, которая жила в России, потом уехала туда, и вот у нее...
0: Остались контакты.
3: Да, остались контакты, и мы знали, что у нее есть собака. И как раз та самая, которая нам нужна.
0: Уроженка Туманного Альбиона, реально англичанка. Чанка сопровождала нас в прогулках по Лондону, осваивала территорию русского дома, была там как своя, но вы помните, она приходила каждый день на работу.
3: Очаровывала всех гостей
0: вообще
3: сразу.
0: Вообще, просто подкупалась. Даже если там в какую-то секунду там ты тоже был пока в замешательстве, с чего начать разговор, Монморанси...
1: Всегда показываешь Монморанси и все.
0: Да, Моня, Маня, Маруся, Монморуська, как уже только мы ее называли, она отзывалась на все клички. В течение трех олимпийских недель в гости к нам приходило огромное количество гостей.
1: Да приходили все.
0: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр спорта тогда Виталий Мутко, глава Олимпийского комитета России тогда Александр Жуков, посол России и Великобритании Александр Яковенко, футболист Алексей Смертин, ну, естественно, другие спортсмены, само собой, много артистов. Вот очень запомнился момент, когда к нам так по-свойски пришла солистка группы Бонни М, Лиз Митчелл. Мы, естественно,
3: потому
0: до этого с ней были очень хорошо
3: знакомы,
0: мы по дискотеке 80-х поболтали, конечно, спели, причем акапелла. Коллеги изобразили что-то вроде битбокса.
5: We're gonna do Daddy Cool. How about that? You're gonna sing with me?
3: Okay.
5: So Thomas, you can come in. Come on, let's clap our hands. Come on, Thomas. You gotta sing.

0: Yeah, come on.
1: Daddy, daddy cool.
0: Yeah, everybody.
1: Come on. Daddy, daddy cool.
2: Come on, Russia.
0: Могли же.
3: Еще как.
0: Сейчас можем.
4: Нет, ну Лиз Митчелл, конечно, огромное спасибо. Везде позитив, везде такая бодрость. Но все-таки самыми главными гостями в нашей лондонской студии были спортсмены, призеры Олимпиады. Первый же день Олимпийских игр произошло, помните, ребят, большое такое радостное событие. Первое золото нашей сборной. Принес
0: да,
4: его
0: да.
4: молодой дзюдоист Арсен Галстян. Золотоносный и очень скромный Арсен пришел к нам.
0: Так, господа ведущие, просьба встать и поставить торжественную музыку. У нас в лондонской студии Авторадио. В шоу «Трое в Лондоне», не считая собаки, появляется первый олимпийский чемпион российской сборной, золотой медалист Арсен Галстян. Аплодисменты!
4: Здравствуйте. Ну, конечно же, можно сразу вот от всей нашей огромной аудитории Авторадио, вообще от россиян, передать огромную благодарность за те вот эти первые, самые невероятные, самые классные эмоции, которые может испытывать российский человек в этот момент, когда Олимпийские игры только начались, а у нас уже есть золото, и оно вот добыто вот этим человеком, который появился у нас в студии. Спасибо огромное!
0: Спасибо, Арсен! Спасибо! Кстати, где медаль? Дай посмотреть.
3: Подожди, потом подойдешь, возьмешь.
4: Вот, Брагин, ты потом еще и половину медалей наших гостей-чемпионов покусал.
3: А ты знаешь, золотые медали надо кусать.
0: Ты думаешь, почему у меня золотые зубы?
4: Кульминацией наших встреч с олимпийцами стали наши комические куплеты. Песни о спорте и о победах. Итак, мы в песне поздравляем Арсена Галстяна.
5: Трое в Лондоне, не считая собаки.
6: Ну, комические куплеты. Это, да, это...
5: Песни о спорте.
6: Песа.
0: Итак, тут у нас ансамбль «В кустах». Сейчас мы его попросим заиграть. Арсен, ты всю планету удиви.
7: Победил.
0: Так, сейчас все вместе.

Ой, в этот момент, помните, за стеклом нашей открытой студии собрались, казалось, все обитатели русского дома. Когда мы спели, там все аплодировали, были невозможные овации, а наш герой только застенчиво улыбался. Ну что, за время работы в студии в Лондоне побывали почти полсотни гостей, примерно треть из них олимпийские призеры, и мы обязательно продолжим вспоминать эту прекрасную повесть, которую сочинили и воплотили в жизнь сами. Трое в Лондоне, не считая собаки. Есть что вспомнить, история продолжается.

0: Реклама.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail в сети на сайте havail.ru.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной

0: вкусные семечки.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
4: В Москве 7 вечера.
3: Новости.
5: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин выступает на пленарной сессии в Алдае. Подробности далее.
6: Про главное.
5: Мир подошел к решающему поворотному моменту в своем развитии. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба в Алдае. По словам президента, масштабные изменения происходят сразу во многих сферах. От технологии энергетики до демографии, цифровизации и искусственного интеллекта. Отдельное внимание Путин уделил вопросам международной безопасности. Президент также затронул конфликт на Украине и призвал искать пути его урегулирования. Он заявил, что Россию сознательно подвели к нынешнему конфликту. Говоря о дальнейшем устройстве мира, Путин отметил, что странам разных регионов рано или поздно придется договариваться о новых принципах взаимодействия и безопасности.
6: Про выплаты.
5: В следующем году материнский капитал на первого ребенка вырастет почти на 50 тысяч рублей, до 778,5 тысяч. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на министра труда Антона Котякова. Для семей, которые раньше не получали маткапитал на первого ребенка, выплаты на второго увеличатся до 1 миллиона 29 тысяч рублей. Вырастут и другие меры поддержки семей. Максимальное пособие по беременности и родам составит больше 1 миллиона 100 тысяч рублей, а единовременная выплата при рождении ребенка – 30 400 рублей. Помимо этого, в следующем году увеличится пособие по уходу за ребенком, выплаты по больничным, прожиточный минимум, род и страховые пенсии.
6: Про туризм.
5: Спрос на глэмпинги в России за последний год вырос примерно на 10%. Глэмпинг – это формат отдыха на природе в комфортных условиях, например, в оборудованном шатре или небольшом домике. В начале осени средняя цена проживания составляет около 10,5 тысяч рублей за сутки. При этом число самих глэмпингов за год также выросло примерно на 9%. Эксперты связывают популярность такого формата с желанием отдыхать на природе, но при этом не отказываться от привычного комфорта. О том, чем еще глэмпинги привлекают российских туристов, Авторадио рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин.
7: Глэмпинги действительно очень быстро росли как вариант размещения. За последние, там, наверное, 5 лет их количество увеличилось с 50 до 500 примерно по всей России. Но я бы сказал так, что пик, кажется, пройден, потому что, ну, наряду с плюсами, есть существенные минусы. К плюсам, часть глэмпингов располагается в уникальных природных действительно локациях, красивейшие виды. Вот, например, есть глэмпинг на вершине хребта в Красной Поляне. Там собираются любители астрономии, потому что именно в этой точке можно наблюдать за звездным небом без светового шума. Есть глэмпинги, которые, например, на плато Путорана, это особо охраняемая территория, там нельзя строить ничего капитального. Соответственно, глэмпинг позволяет вам прикоснуться к дикой природе, да, ну, в условиях какого-то бытового комфорта.
5: Чаще всего такой отдых выбирают на 1-2 дня. Среди самых популярных направлений – Подмосковье, Ленинградская область, Краснодарский край, Карелия и Нижегородская область. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра – 83 рубля 25 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора – 94 рубля 53 копейки. Федор Никитин, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России.

0: Еще раз добрый вечер, кофеманы.
1: Здравствуйте, здравствуйте, ароматные.
0: Гордеева, сделай нам кофейку с Захаром.
1: Что вам с чем? С кардамоном, рафно-миндальным, на кокосовом. Фисташково есть, кстати.
2: А можно обычный?
1: Нет, нельзя. Сегодня нельзя.
0: Да, сегодня мы будем разбираться действительно с тем, какой кофе бывает, потому что сегодня мы отмечаем вместе с вами Международный день кофе. Собственно, об этом говорим с вами в нашем лайв-чате.
2: Да, кстати, вы нам пишете +7 915 459 2020. Заходите в официальную страничку Авторадио в ВК, естественно, попивая кофе.
1: Нам интересны ваши фирменные рецепты, ритуалы, связанные с кофе. Ну и вообще ваше признание по поводу того, насколько вы любите кофе, сколько вы принимаете.
0: Ну и по поводу кофе будем говорить со специалистом уже в этом часе, буквально через 20 минут. Если вы что-то хотели знать о кофе, но боялись спросить, слушайте внимательно наш эфир. Но это еще не все. Настоящий заряд бодрости получим уже в следующем часе. У нас в гостях с живым концертом группа «Градусы». Отрываемся все.

0: Авторадио.
1: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

0: Знаете что, друзья, ведите себя прилично, Захар. Тем более в самолете. Как что? В скором времени авиакомпании смогут формировать новые черные списки пассажиров. Для попадания в такой шорт-лист нужно было постараться. А сейчас, ну, предлагают включать туда практически всех пассажиров, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, за ненормативную лексику, тех, кто угрожает экипажу и агрессивно ведет себя. Вот мы поговорили с авиаэкспертом Андреем Петраковым, чтобы понять, нужен ли действительно такой список.
1: Делать некий такой, условно, федеральный, да, список и обмениваться им на законодательном уровне, запрещая кому-то летать. Вот такой практики не было, потому что она требует законодательного разрешения. Именно это и происходит. На самом деле это очень хорошее решение, потому что, как минимум, оно позволяет действительно стимулировать к поведению. И прежде всего нужно для того, чтобы обеспечить в том числе и безопасность, потому что от авиадебошира до там потенциально террориста фактически один шаг. Потому что если дебошир будет угрожать экипажу, то это прямая угроза безопасности полетов.
0: Да нет, ну кто спорит, такой список
2: это, конечно,
0: нужен. Но главное, чтобы туда всех подряд не заметали.
2: Потому что мы летаем тихо. Ну и иногда там какие-то бывают эксцессы, но вот они же не выходят за рамки разумного.
0: Вот я хотел сказать, ну кто из нас без греха? Мы однажды тоже, ну, засиделись, скажем так, немножко.
2: Ты не однажды.
0: Опаздывали на самолет. Ну что, после этого в черные списки вносить, что ли? Нет?

0: поступила Marshall. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
1: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным. Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис КМ Неофета».
2: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-800-45-2-77-40.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П 321-668-001-046-98.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей 12.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: По субботам в 17.00. Категория 16+.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: Реклама на Авторадио.
8: 39, 36, 36.
9: Музыка

0: Отмечается Международный день кофе. Аналитики компании платформы ОФД изучили кофейные привычки россиян. Оказалось, что половина россиян превратились в настоящих кофеманов за последние годы. Они пьют кофе несколько раз в день.
1: Да.
0: Еще было отмечено, что люди стали экономить на кофейнях. 2/3 россиян предпочитают пить кофе дома. Вот как мы это можем объяснить? Давайте поговорим. Итак, у нас в гостях Ольга Орел, кофейный эксперт, член профессиональной дегустационной комиссии «Качество кофе». Ольга, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Давайте действительно поговорим об этих исследованиях, что россияне стали настоящими кофеманами. Вы можете это подтвердить? И, собственно, как у нас появилась эта мода?
3: Действительно, подтверждаю. Кофе сейчас максимально актуален. То есть сейчас, если выйти на улицу, то каждый второй человек будет идти со стаканчиком to go. И это прям уже такая базовая история для россиян.
0: Но это в столицах или
3: в регионах, вы знаете, тоже. Возможно, бы чуть-чуть, возможно, чуть ниже, но в целом все так же. Угу. Потому что кофейни открываются, огромные объемы продаж идут в регионы кофе, по статистике также, да, оптовиков очень много, кофеен много, магазинов много, поэтому это классика сейчас.
1: Скажите, а что посетители кофеен заказывают чаще всего? Наверняка вы это тоже исследовали.
3: Да, безусловно, порядка 90% это молочные напитки. Капучино, флэт вайт и латте.
1: Так, но ведь настоящие гурманы не очень признают, скажем так, кофе с молоком, что вроде это... Что вроде это немножко не то.
0: Ну, это же портит вкус, да?
3: Это не портит вкус, он просто его максимально сглаживает, потому что молока условно там 140 миллилитров, а эспрессо там 30-40 грамм. Вот, поэтому действительно вкус немножечко размазывается в молоке, но в любом случае, я как кофеман со стажем, не со стажем, профессиональной работы в кофе 18
0: лет. Ну, со стажем,
3: лет,
0: да.
3: Я пью капучино по утрам, но все оценки профессиональные, вот наши дегустации проходят непосредственно на чистом кофе без молока, безусловно.
1: А вот как тогда научиться по-настоящему ценить кофе? Как вот научиться чувствовать его прелесть настоящего в чистом виде?
3: Я считаю, что по своему опыту, да, скажу, что исключительно дегустации, вот каждый день пьете разный кофе из разных регионов, чистый, mm-hmm. допустим, да, там сегодня африканские, завтра американские сорта, вот, и вы просто привыкаете к разнообразию, это как вот красное вино или какие-то другие напитки, которые плюс-минус одинаковые, только отличаются за счет регионов разным вкусом, там, обработкой и так далее. Вот только так.
0: Мы же понимаем, что
3: опыт.
0: Что гурманы-то ходят в спешлти кофейни, как они сейчас называются, да, и они очень популярны тоже становятся, где кофе-фильтр заваривают специально определенное зерно, да, и, соответственно, пьют его там, дегустируя как-то, да, вот не все это понимают, не все разбираются опять-таки в этом, да, вот как именно разбираться в кофе?
3: Только методом дегустации. Приходите в спешлти кофейню, единственное, что вас может ошарашить вкус того спешлти кофе, который пьют, да, это может быть специфическая обработка анаэробная, которая придает вкусу такой своеобразный аромат и вкус переспелых вишен или ягод, да, но такая специфическая, непонятная. Либо это может быть яркая кислинка, если это африканские сорта, да, им преимущественно это. И вы почувствуете, как будто вы пьете бабушкин компот, а не кофе вообще. Да, поэтому чистого вот этого понятного вкуса кофе, как а-ля там бразильские страны предоставляют, да, или то, что мы привыкли с вами из детства пить, этого...
0: А что мы привыкли пить с детства?
2: Да, есть еще один вид кофе, который может ошарашить, и называется он растворимый.
1: Почему ошарашить? Его огромное количество людей в стране пьют.
2: Я же не говорю ни о чем, ошарашить эксперты, как могут спешл фильтр ошарашить, так и, соответственно, гурманов может ошарашить растворимый кофе. Это действительно кофе или это так вот, что называется, фикция?
3: Нет, это действительно кофе чаще всего из тех компаний, с которыми общалась, кто производит исключительно растворимый кофе. Это зерно просто максимально там темнее обжарен. И если это, допустим, сублимированный, это замороженный, колотый, есть такой как порошкообразный, есть гранулированный. Это немножко другой способ обработки, подготовки настоянного напитка из вот этого темно обжаренных зерен. Это действительно кофе. Просто какой, неизвестно. Потому что вы покупаете зерновой кофе, вы видите зерно, а если вы берете растворимый, то это
2: вы
3: уже...
2: Вы видите банку.
3: Вы видите банку, ну, да. Порошок, да, и аромат не такой, как у настоящего свежеобжаренного кофе.
0: То есть непонятно, из чего он вообще сделан, честно говоря, из каких зерен?
3: Ну, сейчас модно писать уже. Я недавно была как раз в магазине сетевом и увидела, что стоят банки с кофе.

0: кофе какой-то, новый бренд растворимого кофе выходит на рынок, и прям написано, содержит зерно из Бразилии, из Кении, там что-то еще. Я вообще удивилась, потому что уже даже растворимый кофе стремится к вот этому уровню.
1: К прозрачности определенной, да?
0: И прозрачности,
2: про Кению вы сказали, я тут удивился, то, что Африка является, оказывается, родиной кофе.
0: Значит, Африка.
2: Да, почему-то думал, что на другом континенте родился этот напиток. А вот что про Африку можете сказать? То есть Африка является одним из основных поставщиков, я так понимаю.
0: Ну, одним из основных, одним из самых популярных. В Эфиопии в середине 6 века был найден вообще кофе. Угу. По легенде найден был козами, потому что никого не осталось в живых с тех времен, поэтому мы прислушиваемся к легендам. Вот, в Эфиопии найден, в Йемене культивирован. И на сегодняшний день Африка действительно из нескольких регионов, таких как Бурунди, Руанда, Кения, Эфиопия, да, из Уганды, это одни из основных поставщиков регионов из Африки.
2: Ну вот вы сказали, что отличия есть все-таки, да, вот отличие африканского кофе от латиноамериканского, от бразильского, того же самого, насколько оно большое и сильное?
0: Ну, для меня, как для кофейного специалиста, достаточно явная разница, но даже для обывателей будет ясно, потому что африканские сорта, для них специфично яркая такая цитрусовая кислинка с цветочными нотками. Вот этот как раз бабушкин компот,
2: да,
0: который можно
2: говорили.
0: Описать. Да, вот свойственен больше африканским сортам. А Бразилия, Колумбия, там, Карибский бассейн, им больше свойственен такой баланс, ореховость, карамельность, то есть такой ржаной хлеб.
2: Кому что нравится.
3: Слушайте, но ведь и зерно – это не самое главное. Главное – обжарка. Или я рассуждаю как дилетант?
0: Вы знаете, действительно, обжарка влияет практически, ну, я бы, по моему мнению, на 80% на вкус кофе. Потому что можно дать стейк мяса трем разным поварам, и они его по-разному приготовят. Где-то будет прям очень классный кусок мяса, а где-то прям подошва. То же самое с зерном. Как обжарят?
3: А обжаривают у нас в стране?
0: Ну,
3: или по-разному бывает?
0: И в России. У нас очень много сейчас обжарщиков. Угу. Да, вот и я в том числе
3: являюсь
0: обжарщиком.
3: В чем состоит искусство обжарщика?
0: Искусство, вы знаете, это подготовка вот этого зеленого кофе. Если вы знаете, кофе вообще зеленый
1: представляется. Да, зерно.
0: Да, потом в процессе обжарки карамелизуются сахара, и происходят процессы разные, вот, и зерно становится коричневым. Вот, измерить влажность зеленого кофе, его размер, его плотность, то есть все это влияет на тот профиль, который создается непосредственно для вот этого определенного мешка, там, зерна и региона кофейного.
2: То есть и вы таким образом, как специалист, определяете, сколько нужно обжаривать, да, по времени. Да, как это должно происходить и так далее. Ну, мы не разбираемся, честно говоря, да, из-за этого получается уже идеальный вкус. Понятно, будем выбирать.
1: Ну, а вы можете рассказать свой рецепт идеального кофе? Вот как заваривать?
0: Как дома или как на работе?
3: Дома.
1: Давайте дома, конечно.
2: Но мы не говорим про капучино, мы говорим про натуральный кофе.
0: Да, я, во-первых, фанат действительно африканских регионов. Вот так совпало с сегодняшней нашей встречей. Я обожаю Кению, обожаю Эфиопию, потому что у них очень присущи такие цветочные нотки, которые просто непередаваемы. Я Эфиопию знаю из тысячи. Да, из тысячи образцов кофе я узнаю по вкусу Кению, по вяленым томатом есть специфичен привкус, а Эфиопию по вот этому цветочности и апельсиновым вот этим ноткам. Как я завариваю дома? Я каждое
1: молоко,
0: утро...
1: это машина или все?
0: Нет, я так. Каждое утро беру горсточку зерен, примерно 7 грамм на 100 миллилитров воды, засыпаю в ручную кофемолочку, и вот для меня вот этот ритуал утренний, я намалываю и завариваю в чашке. Либо у меня есть воронка, она называется пуровер. Я ставлю на нее фильтр, насыпаю кофе, заливаю и завариваю таким методом. Потому что в эспрессо-кофемашине, к которой мы с вами привыкли, вот, да, эспрессо-американо-капучино, там под давлением готовится напиток, и, соответственно, кофе получается таким плотным, насыщенным, густым. А когда вы завариваете фильтр кофеварки в чашке, либо вот в пуровере, альтернативном методе заваривания, вы получаете такой многогранный, такой сочный, но более водянистый напиток. Он другой, это как бы ближе к фильтр кофе, но вот он очень здорово раскрывает именно тот регион, который вы сегодня завариваете дома.
2: От чашки зависит?
1: От размера ты имеешь?
2: Не-не-не, именно от...
1: От формы?
2: От формы, от того, с чего она сделана, да.
0: Да, я люблю кофе пить в керамике, поэтому вот стаканчики, которые сейчас предлагают в заведениях, они очень сильно искажают вкус кофе и запах, да, все-таки от теплого картона, и не только картона, который в составе.
3: Пластик, например, тоже.
0: Да, да, вот, он искажает. А в чашке, в керамике очень здорово раскрывается вкус, особенно если она

0: прогрета. Я чаще всего чашку прогреваю либо горячей водой, либо где-то вот над паром держу, чтобы она стала теплая. И зерно вообще потрясающе раскрывается. Поэтому я советую, безусловно, в керамике. Я советую тестировать разные регионы и находить свой.
1: Век живи, век учись.
2: Не говори.
0: Вот. Век пробуй.
1: Да, век пробуй. Всех с днем кофе. И поздравляем нашу гостью, кофейного эксперта, член профессиональной дегустационной комиссии качества кофе, Ольгу Орел. Спасибо, Ольга.
2: Спасибо,
3: спасибо большое.
0: Спасибо большое и вас.
4: Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25.

0: Автосервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 мл 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
6: 18+. Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: KGM представляет.
12: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
13: Ура! Новая машина!
14: А чем он так хорош?
12: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
14: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
12: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья? Готовы к новым приключениям на новом авто?
13: Да!
11: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Авторадио.

0: докладываем о том, как развиваются события у нас в нашем кофейном лайв-чате. После предыдущей серии, значит, Захар нашел кардамон в интернете.
1: Да, он продается, причем очень много на любом маркетплейсе,
0: да, есть они,
1: в невероятных,
0: конечно, количествах. Если он продается в невероятных количествах, это просто одна из наших слушательниц порекомендовала, что в Египте кофе, она пробовала
2: кофе с кардамоном.
0: Да, кофе с кардамоном. Мы продолжаем говорить про вашу кофеманию, про ваш любимый кофе, ваши любимые рецепты.
2: Ребят, понимаю, что еще рано, но открыл для себя кофе со сливками, корицей и маршмеллоу. В смысле, в каком смысле рано? В одной кофейне еще попробовал с пряной тыквой. Теперь вот готовлю такой дома. Самый осенний напиток.
1: Вероятно, у меня вообще столько открытий.
2: По поводу маршмеллоу и корицы?
1: Не, маршмеллоу вот по поводу тыквы.
2: А, по пряной тыкве, да. Это, честно говоря, действительно открытие.
0: Я думаю, сейчас тыква есть, может быть, попробовать.
1: Но сделай из нее пряную.
0: Да. Олег из Твери пишет. Растворимые. Вот растворимые со сливками сухими. Не кидайте у меня палками, но люблю я именно такой кофе. Пусть это пыль с бразильских дорог, но мне нравится именно так. Так я кайфую.
2: Олег, мне кажется, это даже не с бразильских дорог пыль, а гораздо более близких нам дорог.
1: Хорошо.
2: Такая пыль.
0: А потом, слушай, снобы. Ну... Вы несчастные снобы.
2: Да почему снобы?
1: Не обобщай.
2: Я тебя умоляю, когда я сажусь в поезд, я совершенно спокойно покупаю вот этот пакетик
0: приводов.
2: И прекрасно идет, слушай. Правда, кофе это не имеет отношения.
1: Так, Даша пишет. Не представляю свою жизнь без чашки кофе утром. Во-первых, гейзерная кофеварка. Немножко корицы в помол. Отдельно взбивается молоко и туда маленький кусочек сливочного масла и щепотка соли. Зато как мне вкусно.
2: Ну да, есть же такие люди, которые предпочитают именно чуть-чуть соли добавить,
0: лимон,
2: чуть-чуть сахара.
0: Лимон.
2: Лимончик, да, для того, чтобы оно полный, так сказать, айс. Я никогда не был кофеманом, всегда чай, причем черный с большим количеством сахара. К чему это привело? Дочь гостила и оставила свою упаковку кофе. Я подумал, ну, попробую. Вот и все. Добрый вечер, кофеманы. Уже 3 года в ваших рядах. Ну, вероятно, дочь действительно оставила хороший кофе.
1: Кофе,
2: как
1: да.
2: Моя дочь тоже привозит теперь всяческие напитки такие диковинные. Это далеко
0: тоже
2: от
0: того. Кофе не имеет отношения.
2: Нет, это кофе имеет отношение, но это просто не тот кофе, к которому мы привыкли здесь. Да? Ну, у нас же тоже определенные сорта продаются, определенная обжарка, ну, если покупать в магазинах.
1: Но дело в том, что дочь привозит только тебе, а мы говорим про остальную массу россиян.
2: Да. Ну, еще одно.
0: Да, давайте, Марина из Санкт-Петербурга написала: вмешаюсь, но я не кофеман и не любитель чаю. Какао могу выпить иногда. Тут логично. Вопрос, а что же я тогда пью? Да, спрашиваем мы вас, Марина. А она отвечает, воду и лимонад самодельный. Никогда не понимала любителей кофе и чая. А они не понимают меня. Так и живем.
2: Слушай, как на Западе не понимают, что детям можно давать чай. Там до какого-то определенного возраста они считают, что это вредно для детей.
0: А мы, наоборот, кофе детям не даем.
2: Да, у нас с детства чай пьют дети.
1: Офтальмологи рекомендуют при проблеме со зрением для усиления глазного давления немножко кофе можно детям маленьким.
2: Друзья мои, ну, в общем, поздравляем вас с Международным днем кофе. Предлагаю по этому поводу, несмотря на то, что уже достаточно, так сказать, поздний час, и многие перед сном не пьют, выпить хорошего кофейку и получить от этого удовольствие. Всех с праздником!

0: Реклама.
1: Экспертная консультация врача-косметолога в Beauty Lounge. 60 минут 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Ищете, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей 12.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон.

0: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: «Газель-сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей. Ходовой части. Электрики «Газелей», газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель-сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8 917 207 67 32.

0: 25 лет в эфире.
1: Все ближе дата нашего юбилея, все активнее идет подготовка к нему. Но, как известно, большие юбилеи одним днем не обходятся.
2: А это...
1: Да, поэтому мы, кажется, начали за несколько месяцев.
3: Да, как все нормальные люди.
1: Вспоминаем самые яркие страницы нашего шоу, представляем вам лучшие пародии, исполненные нами в эфире.
2: Вдруг вы отвлеклись за последние 25 лет и не услышали какой-нибудь из наших 11 тысяч пародий.
1: Да, и нам было бы обидно. Поэтому кое-что из лучшего, как нам кажется, можно и повторить. Тем более, что большинство пародий от Мурзилок не потеряли своей актуальности, вот как сегодняшняя, к примеру.
3: Слушай, а на какую новость она была написана?
1: В 2005 году, коллеги, на дорогах зафиксированы революционные моменты, я считаю. Количество женщин-водителей, ну, правда, это в США было, превысило число мужчин за рулем. Поаплодируем дамам, да, у нас в стране. Тогда женщин было лишь 20%, у мужчин, ясно дело...
2: В смысле, женщин-автоледи?
1: Да, автоледи, конечно же, на тот момент. У мужчин, ясно дело, шок, вспоминаем все эти мемы, обезьяна с гранатой, помните?
2: О, боже, можно, обидно же все это уже до сих пор.
1: Ну, обидно, понимаю. Ну, хорошо, давай послушаем фрагмент реальной ситуации.
4: Сейчас Викуся будет ехать на новой машине. Так, Викусь, ты знаешь, что делать, да? Так, теперь выжимаем сцепление.

0: по-русски.
1: С левой стороны педаль, видишь?
0: Это?
1: Теперь отпускай потихонечку, потихонечку ногу.
0: Какую?
1: Левую. Газу можешь не давать.
0: Газу
1: много не давай, а то на первую не надо. Брось ногу, газ отпусти.
0: Так газ это чтоб педаль...
1: Посередине тормоз, притормаживай.
2: Тормози, твою! Дура! Тормози!
3: Было бы, да, не так смешно, насколько обидно действительно за то, что происходит иногда. И посочувствовать в этом плане, конечно, инструкторам по вождению, которые обучают дам. С каждым годом количество каблучков, давящих на педаль, неуклонно растет. Вот еще 10 лет назад доля женщин за рулем составляла лишь 25%, но за последние годы этот показатель вырос аж до 40%. В общем, потоки на дороге визуальные наблюдения иногда фиксируют меньшую долю женщин, около 20%, так как мужчины просто в среднем проводят за рулем больше времени и чаще пользуются автомобилем ежедневно. Мне кажется, в Москве, кстати, уже с этим можно и
4: согласен,
3: поспорить.
4: Да,
3: женщин стало больше. Поэтому прямо сейчас разрешите вам представить мужские страдания под названием «Сдай вождение Вика». Той самой Вики, которую мы только что слышали в треке, посвящается. Итак, «Мурзилки», 2005 год.
5: Вечернее шоу
6: «Мурзилки».
5: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагина, Гордеева и Захар. Лучшие музыкальные пародии

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.filetris.ru/ovbn/24770/47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Havail Pro».

0: Изиклоферон. Умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ОК Элэстрейт. ОГРН 1176747487806161. Город Москва.
3: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Возможно, смотрели с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 апреля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Владимир Путин выступил с речью на Валдае. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай» заявил, что современное оружие ведущих мировых держав способно уничтожить все живое, и призвал вновь обсудить правила вооружения.

0: Противостояния. Он подчеркнул важность профессионализма в военной сфере, который, по его словам, неразрывно связан с соблюдением гуманитарных норм. Путин отметил, что российские военные всегда руководствовались принципами, запрещающими атаки на объекты, не связанные с военной инфраструктурой противника. Во время своего выступления президент высказал опасение, что сохраняющееся в арсеналах государств страшное оружие в какой-то момент может быть применено. Он обратился к известному выражению о ружье на сцене, которая рано или поздно может выстрелить, и подчеркнул необходимость не допустить этого.
1: Про недвижимость.
0: В сентябре на рынке жилья зафиксирован заметный рост интереса к ипотечным сделкам. По мнению экспертов, такому росту способствовали анонсированные с 1 октября новые условия по семейной ипотеке. По данным аналитиков, в предпоследнюю неделю месяца число ипотечных сделок увеличилось на 30%, а количество просмотров в полтора раза в последнюю неделю сентября. Согласно объявлению Минфина, от 24 сентября размер процентной ставки по льготной ипотеке теперь будет зависеть от числа детей в семье и региона проживания. Например, для семей с одним ребенком в московском регионе теперь ставка вырастет с 6 до 12%, а с каждым следующим ребенком будет снижаться на 2 процентных пункта до уровня 4% для семей с 5 и более детьми. Член комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Денис Моргунов в беседе с Авторадио рассказал, как теперь можно получить 6% по семейной ипотеке.
2: Первое. Прежние условия сохранить сейчас невозможно, потому что с 1 октября уже новые условия работы по семейной ипотеке вошли в действие, уже все. 6% да, есть и действуют. 6% на покупку и строительство ИЖС. Это дома. Но это только от застройщика. Второе, можно снизить процентную ставку за счет увеличения первоначального взноса. Если у нас первоначальный взнос будет более 50%, то процентную ставку можно снизить до 6% годовых. Плюс у нас еще вступила дифференцированная процентная ставка, и за счет количества детей также процентная ставка может быть в районе 6% и ниже.
0: Кроме того, текущая ставка 6% сохраняется для строительства частных домов или покупки земли под застройку, независимо от количества детей региона. Однако рост цен на жилье может ограничить спрос даже при сохранении привлекательных условий кредитования.
1: Про Москву.
0: В Москве открылась первая в России платформа международного сообщения «Москва-Минск» в составе городского вокзала «Москва-Сити». Как отметил мэр Сергей Собянин, теперь это крупнейший транспортный узел страны. Тут сходятся метро, МЦК, МЦД, междугородние и международные маршруты. Пересадка между разными видами транспорта занимает всего до 4 минут и проходит без выхода на улицу. Вокзал сделали удобным для всех. Есть лифты, эскалаторы, навесы от дождя и солнца, навигация и стойки помощи. Хаба «Москва-Сити» и деловой центр пользуются более 130 тысяч человек в сутки. Через несколько лет эта цифра вырастет. 73 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России.

0: номер один в России.
1: Вечернее шоу
2: «Мурзилка».
1: В эфире.
3: Ну что, друзья, начинается то самое время, которого ждут.
4: Привет, ребята!
3: Поехали!
5: Начнем это с проверенного.
6: У нас тут небольшая аудитория, но которая знает проверенные лалашки наши. Ла-ла-ла. Но это фальстарт, специально проверка стереофонических систем. Все готовы?

0: Не слышно? Давайте, давайте, студия.
1: Не любимая.
0: Все, все, все, потихонечку.
1: Любимая. Ага.
0: Еще разок. Враг. Уже лучше.
2: Не любимая.
0: Прости меня. Любимая.

0: Ля-ля-ля-ля, что-то вы скромничаете сегодня. 3-4. Ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, студия. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, и припевчик от вас. Враг
1: мой,
0: бойся меня, друг мой, не отрекайся
1: от меня,
0: нелюбимая.
1: Ага.
0: Любимая.
1: Любимая.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Слушайте, а режиссер-то помолодел? А,
3: ну,
2: как он,
3: да,
2: других...
3: изменился.
2: Изменился. Ну,
3: изменился.
2: Вы к нам все со старым приходили.
3: Он стал взрослее. Нет, он стал взрослее немножко.
1: Их можно понять. Пока мы делали вот это... Ромка поужинать успел. Парни, давайте все-таки начнем с анонса. Вы даете последний в этом году концерт в конце ноября, 26 числа, в Екатеринбурге. А затем, согласно афише, вернетесь уже в марте 27-го. И там будут концерты в Питере и в Москве.
2: Прекрасно.
3: Приезжайте заранее, чтобы не было никаких там катаклизмов, чтобы нам не пришлось задерживать надолго.
1: Потому что, ради
3: знаете,
1: вас!
3: Знаете, как концерты бывают? Ну, подождите, там не пришли еще 300-500 человек.
2: А поэтому... меня от артистов потом. Артисты,
3: да, а потом нам говорят.
2: Да. Фу, как неприлично вот это вот.
3: Поэтому,
2: все,
3: друзья, мы ждем всегда, как бы, чтобы основная часть зашла.
2: Слушайте, в интернете можно найти невероятное количество каверов на ваши песни, ну, с учетом, конечно, их невероятной популярности. Вас это радует, вас это очень радует. Может быть, вы к этому относитесь скептически или вообще не обращаете внимания на это?
3: Ну, как может не радовать, когда твои песни, ну, люди поют? Это офигенно.
1: Ну подожди. Но... ведь бывают действительно хорошие каверы, а бывают так, что
3: но
1: вам самим...
3: какие? И имеете в виду... Официальных коверов-то нету, мы никому, нет, мы никому не разрешаем.
2: А, я так значит, на вопрос, понятно, как вы к этому относитесь, но... нужно говорить скептически, если честно.
3: Просто люди исполняют.
1: Я сегодня, когда готовились мы к этому интервью, зашел в интернет, там невероятное действительно количество.
2: И все нелегальные.
1: Все нелегальные, понятно, и не все хорошие.
0: Людям не запретишь петь, ну что делать?
1: Ну так да, вот, в итоге, вы как к этому относитесь? Абсолютно спокойно?
3: Нет, то, что люди поют абсолютно спокойно и выкладывают свои песни, ну...
1: Не свои,
0: нет,
1: а ваши.
0: Переплюнут, пускай выпускают.
3: Свое творчество.
2: Так, ну а в этом отношении, как вы, например, относитесь к идее...
3: Кстати, периодически попадаются прям золотые исполнения. Я несколько раз слушал, прям гениально.
2: А писал что-нибудь автором, что он там?
3: Писал, да, я восхищался.
2: Они, наверное, там счастливы были, когда что...
1: А они, прости, предварительно, они как-то с вами согласовывают, вот мы хотим выпустить кавер на вашу...
3: Нет, не выпускают, ну просто люди выкладывают, не знаю...
2: В наши времена, когда мы все в информационном пространстве... Да, тут вообще сразу как бы такая, само собой напрашивается идея трибьюти. При такой популярности, при том, что песни классные, песни проверенные годами и уже различными каверами неофициальными.
3: Мы об этом думаем.
2: Так, вы сейчас
1: когда?
2: Прямо думаете, поделитесь
1: так,
2: мыслями.
1: Так.
3: Ну, мы пока думаем.
2: А, все, да, мы забыли, это же градусы.
0: Вы на самом деле навели на мысль.
2: Ага, лет через пять продолжим эту тему, я так предполагаю.
3: У нас скоро будет 20-летие.
2: Подожди, мы же его отмечали.
1: Подожди, нет, мы отмечали 15-летие, долго, года 4. Нет, 3, 3, 3.
2: Тогда 20-летие уже завтра, да?
3: Ну, через скоро.
1: Через 2 года.
3: Да.
1: А, хорошо, друзья, давайте сделаем пока небольшую паузу. У нас группа «Градусы» здесь в гостях, а потом продолжим, что называется, антракт.
4: Вечернее шоу «Мурзилкин лайф». Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире.
5: Спонсор вечернего шоу ООО «НТФФ Палисан».
4: Реклама спонсора.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Реклама.
3: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
4: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
3: Но мне надо быстро и с доставкой.
4: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовит в течение 48 часов и доставит в срок.
3: Поехали.
4: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
7: ООО «Элвис.ком» и «Афета».
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-800-45-2-77-40. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей, 12. Космо!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П 321-668-001-046-98.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айдафан!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айдафан!
2: Яркие каникулы?
3: Айдафан!
2: Саратов. Верхняя 17. ТЦ мой новый. Телефон в Саратове. 683535.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на

0: 25 лет в эфире.
1: Группа «Градусы» у нас здесь в гостях. Еще раз бурные продолжительные аплодисменты. Это действительно так. Перейдем к саундтреку из сериала «Универ». Поскольку вы, сколько мы знакомы, вы вообще не паритесь. Как вы научились это делать?
2: Это внешняя,
3: научились скрывать.
2: Внешняя, это оболочка.
1: Хорошо, тогда да, какая-то поехали. Лекция для всех.
2: Обвалим, да, сразу все. Все, вывалим на вас сразу все.

0: Спасибо.
1: Группа «Градусы». И в конце февраля вышел у вас новый трек под названием «Будем жить». Достаточно мотивирующая композиция. Но хочется спросить у вас о той самой копейке, которая фигурирует как одна из героинь этой песни «Жигули 2101». Скажи, пожалуйста, это что-то личное?
0: Это личная, да.
2: Это личная машина.
0: Это первая моя машина. Это мой первый автомобиль.
2: Реально?
0: Да. Копейка, зеленая копейка у меня была в Ставрополе, когда мне было, сколько там, 18 лет.
1: Она же, кстати, ну, не она же, а такая же и в видео.
0: Ну, да, врился практически.
1: Врился. А скажи, пожалуйста, все-таки, да, вот эта вот беззаботность, когда тебе 18 лет, у тебя первая машина, что круче, беззаботность в копейке или нынешняя серьезность?
0: Я думал, как ты скажешь, как
1: в серьезном автомобиле?
0: Лучше плакать в лимузине или смеяться в копейке.
1: Ну, да все-таки.
0: Ну, было круто, слушай. Было офигенно. Было офигенно там, но и когда ты добиваешься чего-то, тоже приятно это осознавать. Надо же расти к чему-то, идти. Там было хорошо, здесь сейчас мне нравится.
2: Но копейку сохранил?
0: Да нет, конечно. Я не знаю, где она. Что... Она тогда была моя ровесница, ей было 18 лет. Представляешь, что сейчас с ней столько не живу.
1: Но это лишнее подтверждение тому, что будем жить. Поехали.

0: Спасибо.
1: Группа «Градусы», но мы не останавливаем наш живой концерт. Ром, пора продолжать.
2: Поехали, поехали. Мы прям без остановки. Следующая тоже одна из последних, называется песня «Смотри». Без разговоров.

0: Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
4: Мой шанс заработать денежек.
3: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
5: Это издевательство над звездами.
3: Идеальное ограбление. Завтра в 19:30 на ТНТ.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
12: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
13: ООО «КЛ Эстрейт», ОГРН 11-677-46780761, город Москва.
14: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Белый орел, Виа веселые ребята, город 312 и другие.
2: Не пропустите.
3: На НТВ.
2: Виа Суперстар.
3: Новый сезон.
1: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
4: По синему морю, в зеленой земле.
5: А вы маму не видели?
6: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Авторадио.

0: в эфире.
1: А, друзья, группа «Градус» у нас здесь по-прежнему с живым концертом. Ну и продолжим.
2: Продолжим, да. Вопросов не будет?
1: Нет. У нас точно нет.
3: Будут, будут,
2: поехали.
3: Потом.
2: Следующая песня называется «Еще выше».

0: Как-то так.
1: Группа «Градусы». Спасибо. Живой концерт продолжается.
2: Есть информация, что в этом году вы поставили какие-то повышенные планы, да, перед собой. Решили выпустить новых песен больше, чем, ну, скажем так, обычно. Это был серьезный вопрос, Ром, между прочим. Ничего смешного.
3: Он серьезный, но он такой порицательный немножко, как обычно. Не так, как обычно. Честно говоря, да. Вот какой-то пошел такой виток приятный.
2: Ну смотри, вот сейчас только две свежих песни.
3: Приятный виток, и впереди еще... Очень много. И пишется.
2: Говорят,
3: знаешь, открылся вот этот портал.
2: Ну вы привлекаете еще? Говорят, у вас какой-то еще автор появился.
3: Нет, пока нет.
2: Пока нет.
3: Пока нет. Но есть на примете интересные ребята, которые, знаешь, которые мыслят уже немножко по-другому. Ага. Как ты уже не можешь так сделать. Ввиду своего возраста, наверное, не такой свежий. Все у тебя какое-то брюзжание. Есть авторы, которые классно пишут. Может, мы посотрудничаем. Пока еще не точно.
2: Но так к вам активно обращаются.
3: Нам обращаются, да. Но мы же привередливые такие, понимаешь?
2: Это понятно.
3: Когда сам пишешь
2: тексты. Это понятно, да.
1: Как можно кого-то пустить в такую творческую градусную лабораторию? Это будут же, наверное, не градусы, это градусы 2.0 какие-то.
2: Ну и что?
3: Ну, мы споем, и будут градусы.
1: Ну, они же, можно все перейти. Вы же должны, я имею в виду, эти новые авторы, они, по идее, должны же мыслить с вами и смотреть в одну сторону.
2: Да почему? Может, наоборот?
1: Ну, чтобы градусы
3: Ну, есть такие, с которыми в одном настроении примерно и смотришь, да, классно. Прям узнаешь себя, и узнаешь свои какие-то тексты даже, да.
1: Я еще когда подъезжаю до копейки такой же, ой, вообще красота. Слушай, опять-таки я хочу вернуться к теме саундтрека, да, мы уже послушали песню из саундтрека, из сериала «Универ», который вы записали. Скажи, пожалуйста, вот это самая музыка для кино, да, мы знаем великих людей, которые действительно специализировались на такой музыке. Вот к вам сами обращаются продюсеры фильмов? Или они берут уже готовый материал, услышав вашу песню? Как это происходит вообще?
3: Бывает по-разному абсолютно. Вот, допустим, не так давно мы сделали кавер на «Я — это ты», Мурата Насырова, для сериала «Молодежка». К нам обратились уже

0: предложением именно спеть эту песню.
1: Вот. И представить свою соответствующую версию.
0: Но у них были свои там
1: запросы.
0: Запросы свои, как она должна звучать. И мы долго планировали, как это, и совместили две версии. Было две версии, одна медленная, одна быстрая. Они захотели, давайте все в кучу, короче.
2: Пожалуйста.
0: Это было страшно, да, но в конце концов вышло замечательно. Что касается для сериала «Универ», так обратились за новой песней. Но у нас уже была на примете песенка, уже был готов припев, мы писали ее для себя. Наверное, поэтому она такая и получилась. Когда для себя
2: вроде
0: пишешь...
2: Вроде своя, вроде да,
1: честная.
0: Стараешься, понимаешь?
1: Продолжим живой концерт, тоже постарайтесь уж, пожалуйста.

0: Саратове. Только сейчас автомобили Крета, Рио и Рио Икс с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер Солярис в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
2: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
3: Тау галерея, первый этаж.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39, 36, 36.
8: Реклама на авторадио.

0: друзья, практически незаметно пролетел час живого концерта. Ну и чем мы будем заканчивать наш
1: Закончим
0: концерт?
1: Закончим мы, как обычно.
0: Угрозами! Угрозами!
1: Претензии и угрозы, да. Даже если я пить не буду.

0: Спасибо.
1: Группа «Градусы». Ну, Гордеева, согласись, все равно осталась какая-то недосказанность, вернее, недотанцованность. Руслан Тагиев сегодня не танцевал, как обычно.
2: Ну, был более сдержан. Единственный маленький минус, который ничего не испортил.
1: В следующем вашем концерте требуем отдельного танцевального партнера. Руслана, уж уговорите его.
3: Я надеюсь, мы в тандеме это сделаем.
1: Со мной? О! Тогда мы испортим номер точно. Спасибо огромное.
2: Спасибо это была группа «Градусы».
1: Ну что, на сегодня, пожалуй, все.
4: Это было шоу «Мурзилки Лайв». Прощаемся ненадолго. Как всегда, встретимся в 6 вечера на волнах Авторадио.
2: Пока. Счастливо.
5: Мурзилки Лайв. Мурзилки Лайв. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе. Реклама. Основано на реальных событиях.
6: Это будет автомобиль для русских дорог.
5: Иван Янковский, Паулина Андреева.
7: Ничего не говорите, можете испортить.
5: Битва моторов. В кино с 8 октября. 12+.
8: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
9: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
10: «Включи авторадио».
11: «Включи авторадио».
12: «Включи авторадио».
9: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
11: «Включаю авторадио».
9: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
13: «Авторадио».
9: Всегда на связи. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 21.00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Литва ограничит въезд для россиян и белорусов. Правительство Литвы приняло решение ужесточить правила въезда для граждан и организаций из России и Беларуси. Теперь ограничения затронут тех, кто поддерживает действия России против Украины или связан с нарушением прав человека и репрессиями в этих странах. Новые меры в первую очередь коснутся людей, которые планируют заниматься публичной деятельностью в Литве в сфере образования, науки, культуры, спорта, искусства и развлечений. Таким лицам могут также потребовать подписать открытое заявление с осуждением политики России и поддержкой территориальной целостности Украины. Участие в публичных мероприятиях для представителей России и Беларуси возможно только в нейтральном статусе без официального представления своих государств.
0: Про пожары.
2: В подмосковном Краснозаводске на территории химического предприятия произошел пожар. По информации оперативных служб, пожар носит техногенный характер. С завода были эвакуированы 40 человек. Еще четверых продолжают искать. Точную причину возгорания установят после проведения пожарно-технической экспертизы. На месте работают 5 медицинских бригад. Информацию о пострадавших уточняется. Тем временем в центре Санкт-Петербурга через дорогу от Исаакиевского собора произошел крупный пожар в особняке Миллера, который находится на пересечении Исаакиевской площади и улицы Якубовича. Это здание считается объектом культурного наследия. На месте работают 8 пожарных машин и несколько бригад скорой. Информации о пострадавших не поступало. Видео с горящим зданием сейчас распространяется в соцсетях.
0: Про правила.
2: Инспектор дорожной полиции не имеет права отстранять водителя от управления автомобилем только на основании усталости, если отсутствуют признаки опьянения. Закон допускает временное отстранение лишь в случаях подозрения на алкогольное и наркотическое опьянение, технической неисправности транспортного средства или при обнаружении отдельных административных правонарушений, заявили эксперты. Автоюрист, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов в беседе с Авторадио рассказал о нюансах отстранения водителя от вождения.
3: У нас есть ряд требований. Например, запрещено в болезненном состоянии управлять автомобилем. Ну, во-первых, нет критериев определить, болезненное или утомленное, каких-то объективных. Во-вторых, нет никаких санкций. То есть, по сути, отстранить от управления могут только в случае определенных статей, которые там перечислены в административном кодексе. Ну, естественно, это там подозрение на состояние опьянения, алкогольное или наркотическое. А просто вот, по какой-то прихоти, что, мне кажется, ты устал, отдохни, таким образом не может у нас инспектор ДПС отстранить от управления. То есть здесь вольной трактовки быть не может.
2: В прошлом году в России произошло более 11 тысяч ДТП с участием нетрезвых водителей. Это на 4% меньше, чем в 2024 году. А суды за первое полугодие 2025 года лишили прав около 53 тысяч автомобилистов за пьяное вождение. Официальный курс доллара на завтра, по данным Центробанка, составил 83 рубля 25 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 94 рубля 53 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение.

И вера, и надежда, и любовь, друзья, все присуще нам, потому что у нас хорошее настроение, мы верим, надеемся и любим. Сегодня прекрасный день, Международный день музыки. Отмечается, кстати, во всем мире под эгидой ЮНЕСКО. Вот такой-то вот праздник. Мне кажется, что среди слушателей авторадио он должен просто каждый день быть, друзья. Нам и повода не надо. У нас прекрасные музыки здесь. Ну, просто хоть отбавляй 24/7. Зовут меня Олег Пивунов. Дорогие друзья, прекрасного вам настроения желаю. Ну, конечно, музыки, пожалуйста, берите, делайте громче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
6: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
7: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
6: А дизайн-проект предоставят?
7: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
6: Мне подходит. Поехали.
7: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
8: Попали в ДТП? Звоните в «После удара».

0: Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. После удара. Решаем все после ДТП.
1: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айна-парк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айна-парк!
2: Яркие каникулы?
3: Айна-парк!
2: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все.

0: В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах.
1: Я иду в Каре. А вы?
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Авторадио и Муз-ТВ представляют
11: «Битва поколений».
10: Пятый сезон.
11: Это новый вызов.
10: Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен.
11: Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20 «Закулисье». Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
12: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
13: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
15: Не пропустите
16: на НТВ
15: ВИА Суперстар.
16: Новый сезон
14: по субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
17: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
14: Авторадио.

Ну, а если вы хотите интересно провести предстоящие выходные, которые уже, так сказать, маячат на горизонте, друзья, и пора строить планы, то призываю вас, конечно же, находиться рядом с прямым эфиром любимого авторадио, друзья. Дело в том, что на вашей любимой радиостанции, на главной автомобильной радиостанции нашей страны, каждый уикенд проходит суперпрограмма, заряжающая вас энергией. Называется она «Дискотека авторадио по выходным». Да, это самый яркий микс ваших любимых танцевальных песен, которые звучат нон-стопом в течение 3 часов. И в субботу, и в воскресенье. Ну а дальше вы знаете, что делать. Максимально накручиваете громкость, приглашаете друзей или можете даже в одиночестве, это не возбраняется, подпевать и пританцовываете, друзья. Вот такая вот, знаете, стадионная просто дискотека, такой большой концерт диджейский в любом месте, например, у вас дома даже. Запоминайте. Зовут меня Олег Пивунов, всем привет!

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита

0: 53-2012. Окна Само. Проспект Строителей, 12.
1: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
3: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кефир из села Удоево. 2,5% жирности, 835 граммов, 79 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Рекламу.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Сразу несколько важных изменений начали действовать в России с сегодняшнего дня. Тарифы на коммунальные услуги выросли в зависимости от региона. В Москве на 13%, в Петербурге более чем на 14,5%, в Подмосковье почти на 13%. Через банкомат одного банка теперь можно внести наличные на свой счет в другом банке через систему быстрых платежей до 25 тысяч рублей за операцию и 200 тысяч рублей в месяц. Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать третий и дорогой микрозайм, если у клиента уже есть два непогашенных. А билеты, плацкартные и общие вагоны дальнего следования подорожали более чем на 9%.
3: Про бюджет.
2: Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В следующем году доходы планируются на уровне свыше 43 триллионов рублей, расходы почти 49 триллионов. Дефицит составит около 5,5 триллионов рублей или 2% ВВП. В 2028 и 2029 годах расходы также будут превышать доходы. Среди основных направлений расходов – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, здравоохранение и образование, а также обороны и безопасность. И технологическое развитие. На финансирование национальных проектов в течение 3 лет предусмотрено около 19 триллионов рублей. Только расходы на здравоохранение в 2027 году с учетом фонда ОМС превысят 7 триллионов. Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования.

0: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом64.ру».
2: Акции действуют до конца года.
3: Реклама.

0: Реклама. Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
1: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
0: Фандэй. Для всей семьи.
1: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
2: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
3: Водить научите.
4: Юра Борисов.
5: Иван Янковский.
6: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
7: А где тормоз? Стойте!
8: Битва моторов. В кино с 8 октября.
9: 12+.
10: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина — это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не заставили.

0: задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Авторадио.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: засыпаем.
1: А мне вот хочется пожелать, друзья, предстоящей хорошей ночи тем представителям, так сказать, профессии, которые подразумевают ночные дежурства. Да, эти смелые люди, они ведь к этому готовы, да? Когда мы с вами будем готовиться ко сну, укладываться, они будут отвечать за что-нибудь важное. За безопасность, за здоровье и за многие другие очень важные вещи в этой жизни. В общем, ребята, держитесь, Авторадио вам в помощь. У нас музыки здесь не на одну ночь, а на тысячи, миллионы ночей. Олег Пивунов у микрофона, привет!

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: Энгельс, Нестерова, 100.
3: Сегодня многие говорят о стабильности, но стабильность – это не просто слова. Это когда ты точно знаешь, на что можешь рассчитывать. Поэтому я выбрал службу по контракту.
4: Военнослужащие по контракту получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Годовой доход – свыше 5 миллионов рублей. При заключении контракта в Саратовской области единовременная выплата до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи

0: контракту. Телефон в Саратове 117 или 38 19 20.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Проспект Строителей 12.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23.00 в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну, кто как не Авторадио, друзья, знает лучше всех и лучше, собственно, наверное, всего в округе о движении. Конечно же, потому что мы первое автомобильное радио страны, и двигаемся мы только вперед, естественно. И двигаемся с правильной музыкой, с хорошей, которая заряжает вас энергией, которая дарит вам что-то прекрасное и великолепное, то, что помогает, ну, громко, наверное, скажу, но помогает жить, ну, или переживать какие-то минуты и моменты, которые мы проводим с вами вместе. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте еще раз, дорогие мои. Слушайте нас везде и всегда. Всем, кто в пути, желаю счастливой дороги, конечно, поскорее добраться до того места, где вас ждут с нетерпением, где тепло, где хорошо и где, собственно, вам хочется быть. Ну а пока приемники делаем громче и наслаждаемся жаркими ритмами.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Леонид Агутин.
6: Да!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну и плюс. Реклама.
7: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Космо.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей 12.
3: Реклама на автора.

0: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
1: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
0: Юра Борисов, Иван Янковский.
2: Ты что думаешь? Я испугался.
3: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
0: Битва моторов. В кино с 8 октября.
4: 12+.
0: Авторадио.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Друзья, не буду в духе надменного лектора повторять вещи, которые вы и без меня знаете, но еще раз все-таки напомню, что беречь любовь очень нужно, очень важно. Давайте, друзья, свою любовь дарить окружающим. Пусть эта любовь возвращается к нам, и вообще все заполняется вокруг любовью. Вот так мечта, согласитесь. Мир бы просто был таким цветным и таким чудесным. Ну а пока у нас песни о любви не только, которые звучат в эфире любимого, опять-таки, авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Всем еще раз привет, друзья. Пусть у вас все будет хорошо.

Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Проспект Строителей 12. Реклама на автор.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус,

Настоящая любовь, она такова. И по лужам вместе, ну, как говорится, и в горе, и в радости. Ну, а Авторадио делится с вами исключительно прекрасным настроением. Ловите лучи добра, друзья, прямиком из прямого эфира. Олег Пивунов у микрофона, я вас всех приветствую. Ну и продолжаю дарить прекрасную музыку. Приемнички погромче.

Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной». Реклама на автора.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Какой уж там Голливуд, друзья. Сама жизнь — это лучший драматург. Иногда такое подкидывает, что и в книге не опишешь, ну и в фильме не снимешь. Но наслаждаться яркими моментами собственной жизни стоит обязательно. Ну и, так сказать, сепарировать. Плохое забываем, а хорошее, оно всегда греет нам душу. Как прекрасная музыка, которая звучит в прямом эфире любимого авторадио. Олег Пивунов у микрофона. Всем еще раз большой привет.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на авторадио.

Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

где только люди не знакомятся. И в общественном транспорте, и на дискотеках, и в театре. Ну, собственно, не исключение и знакомство, наверное, в радиоэфире. Я такое тоже встречал. Ну, а пока знакомлю вас с образцами лучшей музыки мирового масштаба. Включайте громче и наслаждайтесь ими прямо сейчас на Авторадио. Олег Пивунов с вами. Всем привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом 64.ру».
2: Акции действуют до конца года.
0: Реклама на авто.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.